0: Я так раскаиваюсь. Ты можешь простить меня, Анна?
1: О, Эрик. Всего пару дней назад я была готова прожить остаток жизни без тебя. Но сейчас я вижу, что я не смогла бы. Я думаю, ты прав. Бог дает нам второй шанс. И я хочу воспользоваться им. Я прощаю тебя. Я не знаю, что я бы без тебя делала.

Иногда в попытке приобрести для Иисуса как можно больше людей, я с благими намерениями стараюсь представить следование за Ним как можно более привлекательным. Я много говорю о безусловной радости, о мире, который превыше всякого разумения, о благодати, о милости, которые освобождают нас из плена вины и стыда. И это правильные вещи. Они замечательные, и о них стоит говорить. Но я понял, что делая так, я просто стараюсь как бы продать Иисуса. Я говорю об Иисусе только то, что может, на мой взгляд, понравиться людям. Представьте себе это так. Представьте, что моя старшая дочь выросла и пошла в колледж. И после многих лет она все еще не вышла замуж, хотя и хотела бы. И вот я решаю помочь ей. Я даю объявления в газетах, я развешиваю по городу рекламу, печатаю на футболках ее изображение, призывая хоть кого-то жениться на ней. Разве это не сделает ее менее ценной? Разве это не будет выглядеть, словно ей оказывают тем самым милость? Но я так никогда не сделаю. Если вы хотите прийти и завоевать ее сердце, вам придется попотеть, иначе я дам вам отворот-поворот. Мне так жаль, если я хоть раз представил Иисуса менее ценным, чем Он есть на самом деле. Если это хотя бы отчасти было похоже на милость, согласиться последовать за Христом. Когда Иисус приглашал людей следовать за Ним, это не было распродажей, где Он выставлял на показ положительное качество и старался скрыть недостатки или что-то неприглядное. В Луки 9:23 Иисус сказал: «Если кто хочет идти,

последователей. Ни один зритель не захочет взять крест. Он символизирует собой поражение и разочарование. Но более всего он несет на себе отпечаток смерти. Кто захочет жить с такой ассоциацией? Иисус взял себе самый унизительный символ своего времени. Он сказал: «Если кто хочет следовать за мной, неси вот это». Но мы делаем все возможное, чтобы только избежать смерти. Мы не любим говорить на эту тему. Мы даже избегаем такого слова. Если кто-то умирает, мы обычно говорим: «Его больше нет, он ушел от нас», или «Он больше не с нами». Мы так не любим этого слова. Оно настолько окончательное и неподвергаемое изменению. И тут мы узнаем, что следовать за Иисусом означает умирать для себя каждый день. Каждый день мы должны нести свой крест. Каждый день мы должны умирать для себя, для своих планов и удовольствий. Мы должны умирать для своих целей, своих грехов, своих прав. Известный немецкий теолог Дитрих Бонхёфер описал это так: «Когда Христос призывает человека, он приглашает его прийти и умереть».

0: Ты в порядке?
1: Да, только стараюсь все не вырвать.
0: Мы можем вернуться в больницу?
1: Да нет, это временно.
0: Уверен?
1: Да. Наверное, это влияние лекарств. В машине слегка укачало.
2: Извините. Извините, сэр. Мы с дочерью не ели сегодня. Вы не могли бы дать нам что-то?
1: Я только из больницы, у меня нет с собой денег. У тебя что-то есть?
0: Нет. Извините.
3: В конце 9 главы Евангелия от Луки мы встречаем три примера людей, которые хотели следовать за Иисусом. Думаю, эти примеры актуальны и сегодня, и они показывают нам, что же удерживает людей от этого. Первый из них в 57 стихе. Там рассказывается о том, что когда Иисус был в пути вместе со своими учениками, к нему подошел человек и сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел. Он хорошо сказал: «В любое место, в любое время я пойду за тобой». Но Иисус знал сердце этого человека. И в 58 стихе Иисус отвечает ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Фактически Иисус сказал: «Если хочешь следовать за мной, забудь об отеле Ритц и даже о гостинице «Мир». Никто нас не будет встречать с распростертыми объятиями». Иначе говоря, он сказал: «У меня нет дома».
1: Эй, у меня для вас кое-что есть. Как насчет большого и сочного яблока? Хочешь?
3: Иисус видел, что этот человек любил комфорт более, чем желал следовать за ним. Иисус оставил этого человека на раздорожье. Ты можешь искать комфорта или можешь искать меня, но одновременно это не получится. По натуре мы все искатели комфорта. Мы выросли в обществе, где ценится горячая ванна, клубы по интересам, косметические салоны и мягкие кресла. И большинство из нас проводит время и тратит деньги, стараясь сделать свою жизнь как можно более комфортной.

0: Принеси, принеси. Фома Кемпийский писал: «У Иисуса много тех, кто жаждет Его царства, но мало тех, кто несет крест. У Него много желающих иметь комфорт, но мало желающих страдать. Все хотят радоваться с Ним, но редко кто хочет страдать с Ним». Он писал: «Так много людей восхищаются Его чудесами, но лишь единицы следуют в смирении за Его крестом».
1: Ты передал Марку двух своих клиентов?
2: Думаю, я задолжал ему.
1: Ну, может, стоило все хорошенько взвесить? Может, нужно было одного, зачем сразу двух?
2: Первый клиент сказал: «Бог открыл для меня новые перспективы, мне жаль». А второй: «Я прошу вас это сделать».
1: А ты можешь компенсировать потерю этих клиентов другими?
2: Не знаю. И даже не знаю, хочу ли.
1: Не знаю. Эрик, нам приходят счета. Ты подумал об этом?
2: Да, я много об этом передумал.
1: Я имею в виду, то, что ты отдал своих клиентов Марку, конечно, его порадовало, но он и так в состоянии позаботиться о себе, а наши дети нет.
2: Я не думаю, что заботиться о детях означает выделить им комнаты площадью 140 квадратных метров.
1: Что ты такое говоришь?
2: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, что нужно нечто большее, чем просто это.
1: Я уже увидела в тебе большую перемену. И я рада этому, рада, что ты настолько серьезно относишься к своей вере. Но послушай, нужна умеренность, Эрик. Если ты решил жить проще, что ж, превосходно, это замечательно. Но не мог бы ты упростить все так, чтобы при этом не шокировать всех остальных? По крайней мере, подожди, пока не вырастут дети. Хорошо?
2: Хорошо.
0: В стихе 59 мы встречаем зрителя номер два. Этому Иисус сразу сказал: «Следуй за мной». Но мужчина попросил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На что Иисус ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божье». Когда читаешь это место Писания, то просьба человека кажется вполне обоснованной. Иисус же в этом месте, кажется, поступает жестоко. Ну, разреши ты парню пойти похоронить отца. Но в реальности все обстоит совсем не так. Мужчина фактически говорит Иисусу: «Когда умрут мои родители, и я получу наследство, когда я обеспечу свое будущее, тогда я пойду за тобой». Он решил отложить Иисуса на потом. Он сказал: «Я хотел бы следовать за тобой, но не сейчас». Как часто мы говорим нечто подобное? Мы относимся к Иисусу как к диете, на которую собираемся сесть. Скоро я начну правильно питаться, но прежде позвольте мне расправиться с этим цыпленком. Я буду следовать за Иисусом, но не сегодня. Вначале мне нужно окончить колледж. Или вначале мне нужно выйти замуж. Или вначале пусть у нас пойдут дети. Когда у меня будет не такая требовательная работа, тогда я буду следовать за Иисусом. Дух Святой пытается привлечь наше внимание, старается пробудить нас. Но мы продолжаем жать на спящий режим. Еще 10 минут. Еще 10.
1: Что ты делаешь?
2: Избавляюсь от ненужного барахла.
1: Какого барахла?
2: Это те вещи, которые я уже годами не ношу. Знаешь, они мне абсолютно не нужны. Но вполне могут кому-то пригодиться.
1: И что ты с этим собираешься делать?
2: Пожертвую. Кое-что продам, а деньги пожертвую. Ты не хочешь тоже от чего-то избавиться?
1: Нет. Нет. Нет ничего такого, чтобы мне не пригодилось. Ты хочешь опустошить наш дом?
2: Ну, зато нам легче будет переехать.
1: Что значит переехать?
2: Когда дети пойдут в колледж.
1: Эрик, мы об этом говорили 2 года назад.
2: Да.
1: Неужели ты еще носишься с этой идеей?
2: Я тогда говорил серьезно.
1: Послушай. Ты решил меньше зарабатывать. Хорошо. Ты решил раздавать деньги, что ж, похвально. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
2: Знаешь что? Меня касается та девочка, которую мы встретили по дороге из больницы. И я не могу выбросить ее из памяти. Я не перестаю о ней думать. Где она сейчас? И что с ней? Чем вообще занимаются такие дети?
1: Я не знаю, Эрик. Я не хочу выглядеть бессердечной, но такие дети — это не твоя вина. В смысле, что мы можем сделать?
2: Иисус сказал: так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне, верно? Это значит, этой женщине и девочке. Я не знаю, что еще я могу сделать. Но ничего не делать — это не выход.
0: Иисус призывает нас взять свой крест и умереть. Не когда-то в будущем, когда мы испустим последний вздох, но умереть здесь и сейчас, для себя. Один мой друг рассказал, как он стал христианином. Это не совсем обычная история. К нему подошел незнакомец и задал вопрос: «Если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, как вы думаете?» Поначалу мой друг не стал отвечать на этот вопрос, но продолжил беседу с незнакомцем и к концу вечера принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я уже смаковал эту историю, когда мой друг неожиданно добавил: «Но была одна проблема. Я не умер той ночью». Он объяснил мне, что следующие 10 лет или около того он думал, что все в порядке, ведь он знает Иисуса. Но на самом деле он не понимал, что ему нужно еще и следовать за Иисусом. Мой друг сказал: «Как бы мне хотелось, чтобы тот человек сказал мне, что смерть наступает прямо сейчас».
1: Почему ты не сказал Тиму, что допустил ошибку? Что тебе жаль и что ты хочешь вернуться на работу?
2: Я не могу сделать того, что он от меня требует.
3: Почему нет?
2: Это неправильно.
3: Это незаконно?
2: Нет.
1: Неэтично. Точно так же, как не обеспечивать свою семью.
2: Анна, у нас хватит сбережений, пока я найду новую работу.
1: Да пусть Фрэнк ищет себе работу. Я беспокоюсь о нашей семье намного больше, чем о нем. И намного больше, чем о твоих угрызениях совести.
2: Я устал продаваться на работе за всякие безделушки, которые мы тут покупаем.
1: Да. Потому что ты святой, Эрик, мученик. Мы это все уже заметили. И мы будем сами нести свой крест.

Одна из моих любимых историй в Библии – это когда Бог призывает Елисея стать его пророком. Когда Бог нашел его, он пахал поле на 12 парах валов. И это признак того, что у Елисея все было в порядке. Он был успешен и жил в достатке. И когда он услышал призыв Бога, как он отреагировал? Он не сказал «подожди до окончания сезона». Он не сказал «я твой, но буду иногда немного заниматься своим бизнесом». Нет, он бросил свою комфортную жизнь и полностью последовал за Богом. Фактически, Елисей сделал нечто совершенно необычное. Он взял весь свой инвентарь и сжег его. А затем он заколол пару валов и сжарил их, и раздал людям, чтобы они ели. Но зачем он это сделал? Что он этим хотел сказать? Он как бы говорил, «Я не вернусь назад. У меня нет запасного варианта и плана «Б». Я буду следовать за Господом и буду делать это всем сердцем». Он не собирался класть руку свою на плуг, потому сжег его. И я не знаю, что держит вас, что связывает вас по рукам и ногам. Если есть что-то, что мешает вам прийти к Иисусу с полным повиновением и верностью, может быть, вам стоит выйти во двор и разжечь небольшой костер.

0: Я знаю, это сложно. Но все будет в порядке.
1: Знаешь, все эти люди в церкви, ведь они держатся за свои дома руками и ногами. Почему им Иисус не сказал это сделать?
0: Может, Он и сказал некоторым из них.
1: Почему не всем?
0: Не знаю. Я не спрашивал у них об этом.
1: Ты бы у нас поинтересовался. Скажи мне. Скажи мне, что тебе это тоже непросто.
0: Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. И поэтому мне важно знать, что ты и дети, вы поддерживаете меня.
1: Мы не можем здесь остаться, да?
0: Разве что только в память.

0: Самое сложное в том, что Иисус сказал нам умирать для себя каждый день. Это неоднократное действие. Это ежедневное решение. И у нас не получится следовать за Иисусом, пока мы не будем делать это каждый день. Если мы попробуем следовать за Иисусом, не умирая каждый день для себя, то очень скоро впадем в состояние фрустрации из-за собственных ошибок и попыток что-то изменить. Следовать за Иисусом — это не попытаться однажды умереть для себя. Это значит умирать для себя каждый день.
1: Ты не можешь заснуть?
2: Да.
1: Я тоже. Знаешь, я должна признать, дом Иисуса мне все больше нравится.
2: Что?
1: Когда мы только переехали сюда, мы с Тони назвали это место домом Иисуса. Правда, думали, что только временно здесь.
2: Нет, не временно.
1: Когда я думаю о папе, я всегда его представляю именно здесь. Он был счастлив в этом доме. Кажется, он мог быть здесь самим собой. И мы стали здесь одной семьей.
2: Да. Стали.

Каждое утро, по милости Господа и силой Святого Духа, я могу взять свой крест и умереть. И так поступая, я нахожу жизнь. Именно это и обещал нам Иисус в 24 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды, город Нарва, которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер, и была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать. И это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да? То есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: «Я такое вот хочу помолиться за тебя». Она начинает молиться за меня и говорит: «Я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно». Я такой думаю: вау, интересно. А у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно. Ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: «Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить». И я такая на нее смотрю, и она говорит: «Вот у нас будет там фестиваль, и, может, ты бы хотела». И я такая говорю: «Да, я приеду». Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: «Вау, Господь, ты все знал». И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: «Владимир, пастор, Бог послал вас». И он такой: «Как? Что? Что?» И она говорит: «Я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам». А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: «Пожалуйста, останьтесь послужить». И пастор Владимир такой: «Ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как?» А у меня такое внутри: «Да». И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было. Это целая стена была, там, костылей инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Оливисты — одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прямо об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение. Но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. И это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает. А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
2: Ну, наверное... В моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И... ну вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
1: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
2: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон-Ди-Си, это столица Америки. И есть, например, церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы, и тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать, больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от Него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
1: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
2: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
1: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
2: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божьи благословения вам и до свидания.
2: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была. Вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было. Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был Life TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы. Столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались. А христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский, и вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно, и если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться. Потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле. И я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
0: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел. Но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
1: Спасибо.
0: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня.

0: меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
1: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. 3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м, и вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь в его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что Он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий». Всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Иисуса, чтобы и все Его дети были с Ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с Ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к Нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
0: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
1: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Колин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро

0: Побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка.

0: в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
2: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать». Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что

0: Причина тому — пескострой. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Приветствую всех. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерию нет». И сегодня предлагаю поговорить про девятую заповедь. Ну, про 10 заповедей знают все. Может, не сходу вспомнить, что такое девятая. Девятая говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вот хотел поговорить об обмане.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Как вы считаете, обман – это нарушение девятой заповеди или нет?
2: Вопрос непростой. И вместе с тем предельно ясен. Понятно, что здесь девятая заповедь касается вопроса юриспруденции, да? Суда на ближнего твоего, когда касается вопроса его жизни и смерти. Вот там категорически эта заповедь запрещает лжесвидетельствовать. Потому что на кону стоит жизнь человека.
3: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Наверное, это основа, это платформа.
0: В самой заповеди там про жизнь и смерть, я не помню, что там что-то было. Там нет ничего про жизнь и смерть. Там есть про свидетельство, там есть про суд. Я понимаю, что это судебный такой вот...
4: Ну, суд – это всегда вопрос жизни и смерти, наверное, потому что на суде тебе выносят приговор.
1: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, могут осудить там, не знаю, на что-то не связанное с жизнью и смертью. Ну, да. Это же тоже смертная казнь отдельно.
4: А все-таки вот, действительно ли вот обман и... Ну, то есть вот в этой заповеди, в девятой заповеди не совсем об обмане, что ли, говорится? Так получается?
0: Ну, если буквально читать, то как бы я там не вижу.
2: Ложное свидетельство на ближнего твоего. Где, когда, как? В первую очередь, это вопрос суда.
4: Ну вот, я всегда был научен так, что заповедь девятая, не лжесвидетельство, или не произноси ложного свидетельства, она в том числе говорит и о том, что тебе нельзя обманывать вообще.
0: Ну да, христиане учат своих детей. Да не только христиане, нормальные люди говорят, обманывать нехорошо.
4: Да.
0: Вот. И христиане вспоминают девятую заповедь, вот, не обманывай. Угу. Они, ну, детям, по крайней мере, преподают именно так.
4: Ну, это нормально? Или это вызывает какие-то проблемы? То, что мы так были научены, то, что об этом говорится везде и всюду.
2: Но если все же следовать, опять-таки, Священному Писанию, то в Псалме 23-м дается все-таки вот определение, наверное, к тому, вот, о чем мы начали говорить. Вот с третьего текста. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Не божился ложно. Клятва. Угу. Обычно прибегали на суде.
0: Преступление, клятва.
2: Опять-таки судебная экспертиза, опять-таки судебные разборки именно касается этого вопроса.
5: Тогда получается, что вне судебных разборок можно обманывать?
3: Дмитрий Булатов, доктор

0: практического служения, любит собирать грибы, отдыхать на природе, ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Мы говорим, это платформа. Это платформа. Естественно, есть ручейки. Такие вот потоки небольшие, которые тоже касаются лжи. А вот какой лжи вопрос? Ведь есть грех смерти, Священное Писание говорит, есть грех не к смерти. Какой грех смерти?
2: Ну, правильно. Когда человек на суде лжесвидетельствовал, и это вскрывалось, то его приговаривали к тому, к чему должны были приговорить вот этого бедного, против которого он ложно хотел что-то его обвинить. Вот. Если его должны были осудить на смерть, значит, и лжесвидетели осуждали на смерть. Этого оправдывали. Если не на смерть, ну, значит, на штраф или что там было уже, соответственно. Но все-таки вопрос-то обман остается. Откуда вообще это пошло, что обманывать нехорошо? И во всех ли случаях, или есть исключения? Потому что если касаться только 9-й заповеди, мы сейчас здесь скажем, что обманывать это можно, и вы представляете, что, к чему мы приходим? Это бред.
1: Кто-то сказал, наши взаимоотношения с Богом определяются не тем, что мы делаем или что не делаем, а тем, во имя кого или чего мы это делаем.
3: То есть ложь во спасение – это как раз то, о чем вот вы сейчас сказали. Это нормально, да, получается? Вот.
1: Но таких примеров
3: или,
1: много
3: или
1: в жизни?
4: Вот у меня насчет примеров. Откуда вообще вопрос-то встал? Причем, ну, почему мы начинаем вот подвергать 9-ю заповедь сомнению, что она как бы, ну, запрещает нам обманывать? Да? Откуда проблема? То есть есть какие-то прецеденты или...
2: Ну, давайте посмотрим на библейских несколько примеров. Известнейшая всем ситуация с Авраамом и Сарой. Вот. Когда Авраам говорит полуправду, он, придя, вот они пришли в Египет, нужда заставила они, и он объявляет ее своей сестрой. И там полуправда, потому что она отчасти была его сестрой, вот, но не полностью, то есть она была его женой. И вот объявив ее сестрой, он, получается, сделал, то есть не сказал, что она замужняя женщина, а она получилась как бы свободная. И из этого вышел казус. Вот. Все как бы эту историю знают, лишний раз просто повторяю, вот, чтобы всплыло в памяти как следует. И когда фараон решил взять ее себе в жену, вся эта история вскрывается. Бог приходит к фараону и говорит, извини, она замужняя жена, отдай ее мужу.
1: Но почему тогда Бог напрямую Аврааму не сказал? Авраам, ты что делаешь? Ты почему? Ты сказал неправду или полуправду.
2: Угу.
1: Почему Бог не порицает Авраама?
3: Авраам защищал свою жизнь, наверное. Ну, пытался сохранить, что ли, свою жизнь перед лицом.
2: Ну, как ему казалось.
3: Фараона. Ну, да, он же думал, что его могут убить за красивую жену.
2: Ну, вот
3: Потому и соврал.
2: За обман его уличает фараон. Фараон говорит, что ты меня обманул, ты сказал, что это сестра, она жена. Он говорит, нет, она и сестра, и жена. Ничего, я просто тебе не договорил чуть-чуть.
4: Просто Авраам не обязан был говорить всю правду, да, что ли?
1: Но в любом случае... Авраам здесь ставит на кон свой брак. Это серьезно.
4: Серьезно.
1: Это серьезно. А фараон запросто мог на ней жениться.
2: Угу.
1: Ты сказал, первое слово лучше второго.
2: Ну да.
1: Все, точка на этом. Это тоже проблема. И серьезная проблема.
2: Но самое, что меня больше всего поражает, это то, что Авраам выходит из этой всей ситуации не просто с Божьим проклятием там каким-то, или Бог ему там выказал какое-то неудовольствие, или еще что-то. Он выходит оттуда с большим богатством. То есть такое ощущение, как будто Бог его еще и благословил за это.
1: Но история показывает. Рождается 22 глава книги «Бытие», где четко прописано с первого текста, и было, Бог искушал Авраама.
2: Угу.
1: Не является ли это первым шагом Авраама к тому, что его теперь нужно испытать? Все ж таки. Вопрос.
2: То есть Авраам не твердо стоит на ногах, и надо проверить, где он, как он.
1: Все ж таки. Просто так Бог решил испытать Авраама?
3: Ну, понятно, что Бог хочет удостовериться в том, что Авраам верен ему и любит его.
1: Все же таки это вот...
3: Судит ли он его вот по этим поступкам, когда он говорит полуправду, когда...
4: Есть, получается, по букве закона Авраам 9-ю заповедь не нарушил. Не было суда, не было человека, на кого бы он уже свидетельствовал. Да, он против себя фактически обманул. Ну, в себе Вообще Авраам, я так понимаю, он боялся за свою жизнь, и это было мотивом, почему он обманул. И когда он обманул, он опять против себя, он свой брак подставлял.
2: Вот.
4: И он был в такой...

0: Ручейков – это история Авраама. Конечно, мы сейчас можем дискутировать здесь. Вот я стою на этой позиции. Потому что если бы Авраам был последователен и во всей полноте доверял Богу и сказал бы правду сразу фараону, она моя жена, может быть, 22 главы бы и не появилось Бытие.
1: Ну, кто знает, это уже вопрос такой из разряда может быть.
2: Получается, надо всегда говорить только правду, даже если речь касается о защите жизни, может быть, другого человека, когда ты...
3: Но ведь даже в нашем законодательстве человек имеет право не свидетельствовать против себя. И в этом есть здравое зерно, наверное. Да? Является это ли ложью, если я не говорю правду о себе, даже если я в чем-то виноват?
0: Но Авраам сказал неправду все же. Или полуправду.
1: Полуправду.
0: Да.
3: Авраам сказал правду, но не сказал все.
0: Ну, получается, это полуправда.
2: В общем, правду нужно говорить всегда во всех случаях, да?
0: Да.
2: Так.
3: Ну, а как быть с ситуациями? Например, мы знаем, когда во время войны, когда преследовали, ну, там, евреев, предположим, да, верующие люди их укрывали. И они не декларировали, что они как бы вот пленных, там, ну, не пленных, а вот...
1: Укрывали как могли.
3: Там укрывали как могли.
1: Чего только не было. И обманы.
3: Конечно. И что, это был обман?
0: Ну, допустим, такой пример взять. Приходит офицер немецкой армии к одной семье, пусть там в дом поляка там или на Украине, они в первую очередь захватили эту территорию, да? Вот. И ему говорят, есть подозрение, что в вашем доме скрывается семья евреев. А в этой семье живет христианин. Мы не говорим опять-таки о деноминации. Христианин, просто христианин, который чтит заповеди Божьи. Ведь не обязательно должен сказать, есть или нет. Зайдите и проверьте.
3: Вот так и Авраам ответил.
0: Он не ответил так. Он так не ответил. Он сказал, она моя сестра, и точка на этом. То есть она не замужняя женщина. Дабы мне было хорошо рядом с ней. То есть вот этот конкретный человек, глава семьи, говорит, заходите и проверьте. Он не говорит, есть или нет. Но зайдите и проверьте. Это честно, справедливо перед Богом, открыто, а сам молится, Господи, сокрой, пожалуйста, тех несчастных людей, которых я вот здесь приютил в этом доме. Вот это, он не согрешил в данном случае? Он не нарушил девятую заповедь?
3: А если бы он сказал нет?
0: Это было бы ложью.
3: А если ему зададут
0: во имя спасения?
3: Вы знаете, я так думаю, что относительно девятой заповеди есть такой момент. Мы не можем судить тех людей, в том числе и Авраама, потому что мы не были на его месте. Мы не понимаем, ну, во-первых, ни его мировоззрение, ни его менталитет, ни его понимание этой заповеди. Мы не были на его месте, мы не понимаем ситуации, опасности, которые на самом деле подстерегал. Потому что вот формально, по букве закона, он не нарушил заповедь. И в определенных ситуациях жизнь определяет, да, жизненная ситуация определяет то, как люди понимают Слово Божие и применяют его. Потому что люди, живущие в мирное время, совершенно по-другому понимают, например, определенные заповеди и отчасти их идеализируют, да, чем те, которые жили, например, в военное время, в эпоху там, каких-то кризисов серьезных, да. И поэтому мы не были на их месте, мы не можем осуждать.
1: То есть то, что можно в мирное время, в военное время будет недопустимо, и наоборот.
0: Это так называемая ситуационная этика. Возвращаясь к Аврааму, опять же, в 22 главе Бытие. Зачем появляется эта глава? И было, испытывал Бог Авраама. Зачем испытывать Бога Авраама? Если он праведник, честен, открыт перед Богом, говорит всегда правду, непорочен, зачем Бога Авраама испытывать? Вот с этой страшной, жуткой жертвой, которую Бог определил Аврааму принести.
2: Ну и зачем?
0: Зачем?
2: Зачем?
0: Ну, да потому что Авраама, поведение его немножко волновало окружающий мир.
1: Просто если...
0: История с Агарью.
1: А не история ли с Агарью как раз и послужила?
0: Это второй шаг.
1: Ну, а почему не первый?
0: Второй шаг.
2: Ну, вот, мне вот кажется, что у Авраама вся жизнь – это вереница, это цепочка вот таких вот, знаете, ошибок, когда он спотыкался.
0: Как и у каждого из нас.
2: Как и у каждого из нас. Вот в том-то и дело. И я не думаю, что даже после того случая, когда Бог его испытал на той горе, где там должен был принести в жертву сына, да, что даже после этого он не спотыкался и не совершал каких-то ошибок.

0: Но Бог сказал: теперь я вижу, что ты любишь меня.
1: А до этого не видел?
0: Не видел, получается, потому что не видно было из жизни. Один прокол, второй прокол. А это же выходит на обозрение народов, которые окружали.
2: Можно я вам другую личность дам для обсуждения? Угу. Оставим многострадального Авраама, у нас есть еще пророк Иеремия. Там веселенькая история, она гораздо менее известная. Не так давно мне попалась на глаза, когда я вот перечитывал. Иеремия, 38 глава, с 24 стиха. Немножко предыстория, там был царь Сидекия, который пригласил Иеремию к себе, ну, послушать, что Бог хочет ему сказать. Вот. Ситуация была тяжелая, город находился в осадном положении, и Иеремия предрекал, что город будет разрушен. Вот. И когда он дал свои советы и рекомендации царю, то после этого, вот с 24-го читаем, и сказал Сидекия, царь Иеремии: никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицом царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там. То есть, видим какой-то сговор, да, царь с Иеремией говорили об одном, но царь говорит: придут князья, скажи им вот об этом. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. То есть, царь с Иеремией договорился, пусть разговор останется в тайне, но если кто спросит, по сути, соври. И спросили, и Иеремия обманывает.
0: В данном случае Иеремия с царем заключили договор.
2: Угу.
0: Он был первичным.
2: А договор с Богом по заповеди и договор с царем, что должно быть первичным? И что было первичным изначально? Не мог ли Иеремия сказать: извини, царь, достопочтенный, многоуважаемый, живи вовеки, но...
3: Спросят, скажу честно.
2: Да.
0: А это другой разговор. На данном случае Иеремия связал себя с этой клятвой, обещанием царю сказать так, как они договорились. И он должен был поступить последовательно. Потому что первый договор с царем был заключен первым.
2: Угу.
1: Ну и мне кажется, одно другому не противоречит. Потому что, вот смотрите, он договорился с царем, а дальше после этого мы же не находим... что Бог осуждает Иеремию за это?
2: Нет, не находим, в том-то и дело. Если бы нашли бы, ну, по крайней мере, я этого здесь не заметил до конца. То есть...
1: Но это вот опять же, это же говорит о том, что есть такие случаи, ситуации в жизни, когда ты вынужден говорить то, что, ну, может быть, на взгляд каких-то других третьих лиц не является правдой, а может быть, оно и действительно так, не совсем правда. Но когда ты это делаешь с целью защитить доброе имя того человека, с которым вступил в договор, например, да, или, может быть, даже, опять же, вот приводили в пример во время войны, там, чтобы спасти жизнь другого человека, которому угрожают и убить хотят.
2: Ну, вы знаете, здесь можно дальше пойти. Вы обратите внимание, что царь угрожал Иеремии, он говорит: вот тогда ты не умрешь, если скажешь, как мы договоримся. Что эти князья пришли, угрожая Иеремии? То есть там его жизнь вообще на волоске висела. Этому, скажи, убьют, этим не так,
3: поэтому,
2: скажи, убьют.
3: Поэтому вот моя позиция такая. Не наше дело давать сейчас оценку поведения Иеремии. Слава Богу, мы там не были, вот. Потому что он был в такой жизненной ситуации, да, которая определила понимание его заповеди на тот момент. Да. И отчасти я думаю, что нам надо вообще пересмотреть. Вот Виталий Семенович правильно сказал, ведь в основе этой заповеди лежит ситуация, связанная с судом. Когда ты произнес свидетельство на ближнего своего и осудили, да, вот. Но формально или фактически заповедь, где она запрещает Иеремии?
0: Но ручейки все разопрещают, о которых мы говорили. Есть ручейки. Маленькие потоки, они из нее исходят. И все-таки христианин
3: должен
0: быть последователем.
3: Откуда эти ручейки идут? Из заповеди ли эти ручейки идут?
0: Наверное, из нравственной основы человека. Богом заложенного в человека вот эту нравственную основу.
3: Да.
0: Она ведь заложена.
3: Когда мы живем вот в мирное время, и нам любая ложь кажется, да, кажется вот ложью отрицательной.
2: Есть только одно, что приходит на ум, откуда вообще это идет, когда сказано, что дьявол, он лжец и отец лжи. Вот откуда ложь.
3: Всякая ложь там.
2: Да. И в другом месте. Всякая неправда есть грех.
0: Ну,
2: да. Вот. То есть...
3: Неправда, это уже, тут, конечно, здесь слово неправда, это слово неправедность, да, это уже тут, это...
1: Ну, это там состояние сердца, состояние души человека, ума его, да. Может быть, не сам поступок, который вот он в данный момент совершает, но все-таки интересно.
2: Но если мы будем говорить о поступках, или хорошо, что будет грехом в данном случае, то можно тогда вообще сказать, извините, один и тот же поступок для одного человека будет грех, а для другого нет. Потому что один человек в полном смысле осознает то, что он делает. Uh-huh. И, соответственно, как написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть он понимает, что вот надо так, или наоборот, вот так нельзя. И все равно это делает, ему однозначно грех. Он не сможет уже сказать, ой, я не знал, я не там еще что-то. А другому человеку может подобное проститься из-за того, что он недопонимает всей ситуации.
0: Понятно, что в основе этой заповеди, да, правильно, концепция суда, она лежит, и это самое главное. Это верно все. Вот, опять же, вспоминая это доброе, старое советское время. Вот, Твардовский Александр Трифонович написал о взаимоотношениях людей в то время, 30-е годы там, да, когда анонимно предавали друг друга на смерть фактически, да, на ссылку, там, на лагеря, ГУЛАГи и так далее. Вот он написал: «А мы, кичась, не верим в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго, отринь отца и мать отринь, забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикослов, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком». И душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя. Вот Син написал Твардовский. Вот это основа, лжесвидетельствуй во имя. То есть во имя кого или чего человек, скажем так, прибегает ко лжи и лжесвидетельствует. Во имя вождя.
2: Ну вот сказано было, в ущерб любви
0: к отцу народу.
2: Отцу, да, народу.
0: Вот если любая прочая любовь.
2: В ущерб любви к Отцу Небесному.
0: Вот.
2: И совершенно меняется.
0: Тогда меняется все.
2: Потому как, когда Христа спросили, а какая наибольшая заповедь в законе, он очень мудро ответил. Он не стал выбирать из 10, он не стал выбирать из там целого ряда заповедей, там, талмудических или еще каких-то. Он сказал, обобщив, он сказал, вот есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Все. То есть, и дальше заключил, что в этом весь закон и пророки. То есть, в слове, по сути, любовь. Вообще в этом действии, в этом чувстве, в этом смысле любви заключено все. Угу. И я понимаю, что единственное, как можно разобраться вообще с этим, потому что, ну, действительно, сейчас скажи вот так, вот, значит, можно сейчас всем пошли все обманывать и врать. И каждый найдет, между прочим, себе причину, почему это надо, почему это вот в моем обстоятельстве. Ну, вот. Но надо понимать, а любишь ли ты, когда ты это делаешь? И кого ты любишь? То есть ты это делаешь из любви к себе, ты это делаешь из любви к Богу, ты это делаешь из любви к ближнему, или из любви там, к чему-то более приземленному, там, к деньгам, к успеху, к власти, к, там, еще к чему-то. Вот. И я не вижу другого смысла вообще разобраться с этой дилеммой.
1: Я думаю, не скажу что-то новое, если скажу, что все люди, живущие на земле, так или иначе обманывали и обманывают. Вот. Но опять же здесь вот очень важно понять, вот, за что, ну, вот, как бы явно, понятно, очевидно бросается в глаза, Бог будет судить участь лжецов в озере Огненном. Угу. Мне кажется, это та ложь, которая во вред ближнему. Вот как сама заповедь и звучит. Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего. То есть, если восстаешь на жизнь твоего ближнего, если причиняет ему вред твоя ложь, твой обман, если кто-то от этого страдает, неважно как, любым способом, вот это и есть обман, который действительно будет осужден, и ты неминуемо услышишь приговор.
2: Вот и разобрались, грубо говоря, и с Авраамом, и с Иеремией, потому что ложь Авраама привела к проблемам фараону, потому что он говорит, ты чуть не было не ввел меня в грех. Угу. Вот. А ложь Иеремии, наоборот, привела ко спасению, потому что ни князья от этого не пострадали, потому что если бы он бы сказал им,

0: правду, он бы обрек и себя на смерть, и царя. То есть и обрек бы князей на грех убийства. Вот. И царь при этом не пострадал, потому что он услышал Слово Божие, и его интересы остались. И сам Иеремия не пострадал. То есть он получилось действительно вот такое вот мудрое решение.
1: Ну вот уже здесь прозвучало, да, правильно, я согласен. Мы не были в той ситуации. Мы не знаем, почему именно так он должен был сказать. Реакции Бога не последовало. На страницах Священного Писания мы это видим. Его в озеро огненное никто не бросил. Значит, там все было по правилам. Все как надо.
2: Но озера огненного еще и не было.
3: Ну, вот еще мне такая мысль пришла сейчас, что вот в нашей греховной действительности, да, бывает так, что правду сказать плохо и солгать плохо. Да, и приходится, то есть из двух зол выбирать меньше иногда. Ну вот как в случае с Иеремией произошло на самом деле.
2: Ну я еще раз повторюсь, он был связан обетом, договором с царем. И в данном случае он был последователен этому обету. Вот я так вижу. И тут, ну вот...
1: А если не углубляться касается, опять вот в Иеремию, Авраама, вот применительно к нам, вот все-таки, как нам для себя очертить какие-то границы, вот. Где мы можем, а где не можем, где позволительно, а где непозволительно сказать что-то полуправды, вот вроде бы.
3: В произведении «Отверженные» там есть такая ситуация, когда... Ну, вот полицейский разговаривает с матерью милосердия, которая скрывает Жана Вальжана, и она не выдает ему, а потом, когда полицейский уходит, она зовет как бы, ну, женщину, которая с ней была, и говорит: «Я солгала во имя мира и милосердия. Ты должна дать мне плетью там
2: 40, 39
3: да,
2: плетей.
3: Там, сколько-то там плетей». Получается, что очень часто человек сам находится в таком вот противоречивом состоянии. Вот здесь очень сильно показано состояние человеческой души, когда он понимает, что соврать нельзя, обмануть грех, но по-другому он не может просто.
1: А не сделаешь этого, сделаешь еще хуже.
3: Сделаешь хуже. И ему легче солгать и сказать: «Господи, прости», да? Но очень важно, что этим человеком двигает мотив не навредить ближнему, да, именно...
0: Вот этот мотив любви, он остается. Потому что Бог есть любовь, и суть его закона — это любовь. Вот. И я думаю, все под этим Богом ходим. Пусть он будет милостив к нам в наших вот обстоятельствах.
3: Да. И даст нам мудрости в этом очень непростом вопросе.
0: Ну, я думаю, впереди еще больше тем. Ну, на сегодня пока все. Спасибо.

Однажды Джордж Гудхарт заявил, что получил дар от Бога и может диагностировать пациента без анализов. В этом ему помогают китайский календарь, астрология и мышцы человека, которые используются вместо объективных медицинских анализов для предсказания диагноза. Гудхарт назвал свое изобретение прикладная кинезиология. Надо отметить, что прикладная кинезиология отличается от научной. Научную кинезиологию следует отличать от различных псевдонаучных направлений альтернативной медицины, где еще дополнительно используется какое-либо слово к слову кинезиология, например, прикладная или образовательная. Научная обоснованность этих дисциплин не доказана, либо полностью отсутствует. Как же работает прикладная кинезиология? Прикладная кинезиология осуществляется, например, путем надавливания или подтягивания мышцы руки или пальца, в то время как пациент сопротивляется силе. Терапевт чувствует величину сопротивления, что позволяет ему ставить диагноз, основываясь, естественно, на своих ощущениях. Например, испытуемый держит небольшое количество тестируемого материала аллергена в одной руке, в то время как другую руку вытягивает под прямым углом. Затем практикующий кладет одну руку на плечо человека, а другой рукой слегка надавливает на вытянутую руку. Теоретически, при аллергии на вещество мышца руки человека ослабевает, и руку можно легко придавить. Если нет аллергии, рука остается сильной. Практикующий может задать телу вопрос, будет ли вам полезно принимать витамин С. Если рука ослабевает, тогда задается вопрос, сколько таблеток витамина С вы должны принимать. Затем он считает вслух, нажимая на руку пациента. В какой бы точке рука не ослабела, именно столько таблеток тело считает, что ему нужно употребить. Мышечное тестирование утверждает, что раскрывает секретные знания организма о том, что заставит его работать лучше всего. Некоторые практикующие врачи также используют мышечное тестирование, чтобы получить знания о том, когда должен состояться следующий прием пациента и ответы на другие вопросы. Все, что нужно, это ответить телу «да» или «нет» и проверить силу руки или пальца. И можно узнать все, что угодно.

Тестирование мышц – это не что иное, как переупакованная сатанинская форма гадания, более приемлемую вроде бы медицинскую форму. Это просто использование тела в качестве доски для спиритических сеансов. Священное Писание решительно осуждает практику гадания. Вопреки тому, в чем вас пытаются убедить сторонники кинезиологии, что это якобы наука. Это не наука, а скорее пантеизм. Это вера в божественность всего окружающего мира. И в то, что во всей Вселенной и все, что ее наполняет, это все Бог. Из-за этого основополагающего религиозного убеждения практикующие часто разговаривают с телом человека, с которым они обращаются, как будто оно является отдельной сущностью. Религиозные основы кинезиологии были позже расширены основателем прикладной кинезиологии хиропрактиком по имени доктор Джордж Гудхарт. Он создал эту новую ветвь кинезиологии в 1964 году, объединив элементы психической философии, китайского даосизма и древних восточных практик, таких как меридианы, энергия ци с теорией хиропрактики. Гудхарт использовал этот коктейль религиозных элементов для создания практического приложения кинезиологии. С тех пор практика мышечного тестирования была расширена во многих отраслях, начиная от лечения аллергии до общей диагностики и лечения психического здоровья. Если вы считаете себя последователем Иисуса Христа, то вам следует ответить на один ключевой вопрос – прежде чем ввязываться или продолжать участвовать в чем-либо, где используется мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Если это работает, то работает ли это чисто на физическом уровне, или эта сила является духовной по своей природе? Если действительно существует чисто физическое объяснение прикладной кинезиологии, и тогда можно провести анализы и получить их результаты, анализ крови, рентген и так далее. Сама же тестируемая мышца должна сама по себе демонстрировать силу или слабость. Сила мышцы не может меняться во мгновение. Объяснение переноса энергии с мышцы на мышцу является чепухой и основано на ложном учении пантеизма. Одна из бывших практиков прикладной кинезиологии делится своим опытом и впечатлениями от применения прикладной кинезиологии. Она пишет: «Я начала замечать, что без мышечного тестирования знаю, есть ли у кого-то аллергия на что-то. Я подозревала, что это предвидение со 100% точностью соответствует мышечным тестам, но боялась проверить теорию, потому что последствия были слишком пугающими. Впервые я поняла, как получается, что практикующие могут испытывать мышцы людей по телефону. Эта способность ясновидения не поддавалась научному объяснению, и она указывала на истинный источник силы. Тем не менее, мне стыдно было признаться, что мне нравилось это чувство власти. Я изо всех сил пыталась от него отказаться. Точно так же, как сатана искушал Адама и Еву в саду с помощью особого знания, которое приносит силу, отдельную от Бога, так и сатана искушал меня держаться за особые знания и силу, которую я ощущала, практикуя прикладную кинезиологию. И я сделала вывод для себя, что тестирование мышц – это использование сатаной человеческого тела в виде доски для спиритических сеансов. Эта точка зрения, наряду с двумя другими книгами, принесла мне окончательные ответы, которые я искала, пишет бывшая практикующая прикладную кинезиологию. Действительно, помимо мышц, многие консультанты использовали и доску для спиритических сеансов, для диагностики заболеваний. Спиритическая доска или доска Уиджа – детская игра с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем, впоследствии ставшая доской для спиритических сеансов. В медицинском или псевдомедицинском мире нет недостатка в примерах демонической силы, применяемой в медицине. Доктор Курт Кох пишет об этом в своей книге «Демонология прошлого и настоящего». Он рассказывает об использовании гадания врачом, который использовал вариацию доски Уиджа с использованием маятника для диагностики и лечения своих пациентов и получил удивительно эффективные результаты.
Этот врач применил идею спиритической доски к медицине, используя силу сатаны, подобно действиям многих колдунов на протяжении веков. Практика с мышечным тестированием и другие подобные тестирования относятся к гаданию. Гадание – это практика поиска знаний о будущем или неизвестном сверхъестественными средствами. Бог позволяет человеку познать истину через науку или истины, которые он открывает через Писание. Когда ответы недоступны этими путями, и человек пытается получить неизвестные знания за пределами Божьего откровения, это и есть гадание. Точно так же, как с использованием доски Уиджи, прикладной кинезиологии мышцы руки или кисти подвергаются аналогичному воздействию духовного мира. Джон Ангерберт и Джон Уэлдон утверждают следующее. Сатана не исцеляет, он просто убирает свое влияние на время. Ему становится временно лучше. Но это лучше затем может привести к ухудшению здоровья или проблемам эмоционального и духовного характера. Но я также был свидетелем трагедии, пишет один из бывших практикующих прикладную кинезиологию. У одной женщины аллергия на молочные продукты закончилась благодаря моему лечению, и поэтому она начала свободно употреблять молочные продукты. Через короткое время аллергия вернулась без предупреждения и привела ее в больницу на несколько дней. Я также знаю одного человека, чье участие в этих практиках могло способствовать его смерти в результате самоубийства. Сатана обладает ограниченной властью и использует ложные и поддельные чудеса. Так во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что сатана будет действовать со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Библия говорит о сатане, который физически мучил Иова язвами в книге Иова во второй главе. Также в послании к Ефесянам 6 главе говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Библия запрещает такую гадательную практику. В книге Левит 26 главе говорится: «Не занимайтесь гаданием и не ищите предзнаменований». В Исаии во второй главе строго предупреждает Господь: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и сынами чужих они в общении». Их видения ложны, а их гадания ложь. Даже если Господь не послал их, они говорят: «Господь возвещает», и ожидают, что Он исполнит их слова. Разве вы не видели ложных видений и не произносили лживых гаданий, когда говорили: «Господь возвещает, хотя я не говорил»? Написано в книге Иезекииль, 13 глава. Прикладная кинезиология – научно необоснованный метод. Также и научные данные не подтверждают эффективность этого метода. До настоящего времени доказательства не поддерживают использование мануального мышечного тестирования для диагноза органических заболеваний на ранних стадиях болезни. Другие источники, обзор медицинский 2005 года, пришел к заключению: у этих методов либо недостаточное научное объяснение, либо оно вовсе отсутствует. Результаты невоспроизводимы в строго контролируемых испытаниях и не коррелируют с клиническими симптомами аллергии. В исследовании с использованием двойного слепого метода, проведенном Фондом спортивной медицины «Альта» и опубликованном в 1988 году в журнале Американской диетологической ассоциации, в этом эксперименте участвовали три опытных кинезиолога. Обзор пришел к следующему заключению. Результаты данного исследования показали, что использование прикладной кинезиологии для оценки диетического статуса является не более практичным, чем случайное предположение. А прикладная кинезиология использует тело человека как спиритическую доску для предсказаний, и данное направление не имеет ничего общего с научной кинезиологией.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая, а это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшей на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог — муж битвы. На самом деле, он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, «Господь есть воин», не так, что он сражается иногда. «Господь воин, и Иегова имя ему». А Иегова — это не имя Иисуса. Иегова — это имя Бога. Бог — муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что Он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что Он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова — наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы — дочь воина не потому, что происходит война. Вы — дочь воина, потому что это ваша ДНК, потому что ваш отец — муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная.
Идет битва между семьей света и семьей тьмы, между детьми света и детьми тьмы, между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы, но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы

Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал, «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам». Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили, «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился, «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите, «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит, «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано, «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит, «Не бойся». Он говорит, «Я не дал тебе дух страха». Послушай, нужен не страх, нужна храбрость. Он говорит, «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете, «Но ты искупил всех», тогда он говорит, «Хорошо, давай более лично, я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит, «Ты мой, моя, ты не принадлежишь врагу, ты не принадлежишь смерти и гибели, ты не принадлежишь поражению, ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь», тут не сказано «если», тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли». То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда если, но всегда когда. Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть.

Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля. Если вы проходите через ад, не останавливайтесь. Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила, что сейчас для вас огонь? Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали, давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три.
Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать: «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит: «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано: «Поскольку вы не знаете, что делаете». Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит: «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, Он говорит: «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит: «Просите смело, с верой, без двоемыслия». Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил: «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко: «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать: «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите: «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье.
Они спрашивали, а мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы? Я говорила им, вы не обычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш. Они делали так,

Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру, подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1:6-8, послание. По-божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Rush of Fools.

Привет, я Джек, а это Кевин. Это Вес, я Джекоб, а я Джемми. И все мы вместе Russia Fools из Алабамы. Мы очень рады, что мы можем провести с вами немного времени. Мы расскажем вам истории, споем песни из нашего нового альбома «Кем мы были когда-то», так он называется. Садитесь и расслабьтесь, наслаждайтесь.

Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Это была наша песня от начала до конца. Мы надеемся, что вы найдете красоту в наших песнях, не потому что мы пишем какие-то особенные потрясающие песни, но мы вкладываем истину, которая есть в Писании. Вот что вдохновляет нас, когда мы пишем наши песни. В таких песнях мы находим надежду в идее, что Бог пишет историю. Он держит ее в своей руке, и от начала и до конца Он любит и заботится о нас, как о своих детях. Но прежде всего надо сказать о том, что Он ищет своей славы. Мы можем слишком углубиться в идею, что Бог контролирует все, и нам нравится эта идея, когда все идет прекрасно, когда в мире все в порядке, когда ты встаешь утром, смотришь в зеркало и думаешь, «Этот день в моих руках». У вас правильная одежда, вы выходите за дверь, и жизнь прекрасна. Вы идете, и вокруг вас радуются бабочки. Но ведь так не всегда, не так ли? Да, действительно, так не всегда. Последние 2-3 года мы как команда переживали очень трудный период. Мы проходили и долины, и вершины горы. Кто-то напомнил мне как-то, что если посмотреть на вершину горы, она пустая, там ничего нет. А вот в долине много жизни, там рост, там происходят разные вещи. И именно туда Господь и вел нас. Мы пережили очень много. Были трагедии в нашей жизни. Он сформировал этот новый альбом. Он дал основную идею того, что мы не можем возвращаться к тому, кем мы были когда-то, показав изменения и то, через что мы прошли. Вот что сделало этот альбом альбомом. Мы часто говорим, что если бы не то время в долине, не было бы этого альбома. Мы верим, что Господь привел нас в чудесное место нашей жизни, нашей личной жизни, духовной жизни и нас как команды. Мы надеемся, что вас ободрит тот факт, что есть Бог, который любит вас, есть Бог, который заботится о вас. Мы полностью убеждены, что и хорошее, и плохое служат для Божьей славы. Мы полностью убеждены в этом, даже в болезненной и ужасной ситуации. Мы были там. Мы из Алабамы. Там церквей больше, чем собак, и мы знаем, что это такое. И наш новый альбом отражает именно эту глубокую идею. Воистину, мы должны осознать красоту Евангелия. Это наша обязанность. Так что мы надеемся, что вы увидите красоту в этих песнях. Мы надеемся, что вы обретете надежду и благодать. Мы одержимы идеей благодати, потому что так часто, особенно в христианском мире, как в огромном пузыре, постоянно утверждается то, что мы должны все делать правильно. Действительно, нужно следовать правилам, вести себя как надо, выглядеть как надо, носить что надо, и послушайте нас. Обретите в этом надежду, вот что. Дело не в том, что вы делаете. Не это приводит вас к Богу, но то, что сделано для вас в Иисусе. Он герой истории. Он пришел и прожил жизнь так, как не сможет никто из нас прожить. Он пришел и умер смертью, которой должны были умереть мы. Мы находим в этом надежду. Мы находим надежду в благодати Божьей. Поймите, Бог не занимается переделыванием плохих людей в хороших. Это религия. Это

временные изменения, но наш Бог занимается тем, что берет мертвых людей и приводит их к жизни. Мы надеемся, что вы обретете радость в этом, наша радость в этом, и мы хотим, чтобы вы увидели эту красоту. Но вы обретете благодать, благодать, которая нашла вас. Мы надеемся, что вам понравится это и принесет ободрение, наша песня, песня «Благодать, которая нашла меня».

Мы рады снова видеть вас. Меня зовут Вес. Спасибо, что вы были с нами в это время. Мы очень это ценим. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Она называлась «Нет другой любви». Наверное, это самая забавная песня из нашего нового альбома. Мы ее довольно весело записывали. Осмелюсь сказать, что это единственная песня, в которой использованы мандолина и казу одновременно. Это не детская песенка, и это весьма любопытно. Но мы бы хотели, чтобы вы, наши слушатели, поддерживали с нами связь и сообщили нам, если есть еще одна песня с мандолиной и казу. Мы бы хотели знать об этом, и вы можете сделать это, посетив наш rushoffools.com. А там уже есть ссылки на наши страницы в Твиттере и Фейсбук. Нам нравится Твиттер, нам нравится писать сообщения, обмениваться ими. Это единственный способ, как мы поддерживаем связь как команда, то есть через Твиттер. Мы больше не звоним друг другу по телефону. Пожалуйста, заходите к нам и говорите «Привет». Так вы можете с нами связаться. Мы не хотим, чтобы наши отношения просто закончились на этом. Нам нравится разговаривать с вами. Есть еще один способ с нами связаться — это просто позвонить. Например, у меня есть телефон Веса. Пожалуйста, не надо. Да я просто шучу. Я не буду. Кстати, мы там, в Алабаме. Нам там дали электричество, воду и интернет. Так что сейчас у нас есть интернет. Так что мы в сети Facebook, и мы бы хотели, чтобы вы зашли на наш rushoffools.com. Найдите нас и в Facebook. И обещаю вам, мы не такие крутые, чтобы другие люди делали это за нас. Так что, когда вы говорите нам, и мы отвечаем, я обещаю, что это именно мы, а не кто-то другой. Поверьте мне, я говорю вам правду. Люди, задавайте нам вопросы, и мы отвечаем на них. Мы подписываемся нашими именами. Мы не позволяем другим притворяться нами. Если вы побываете на нашем концерте, можете опубликовать фото, а мы прокомментируем, пошутим друг над другом, и у нас это получается хорошо. Так что мы очень хотели бы с вами пообщаться. Мы занимаемся глупостями, занимаемся серьезными вещами также тоже. Так что заходите на сайт rushoffools.com. И надеемся, что вы хорошо провели время сегодня. Сегодня на прощание мы хотим спеть еще одну нашу песню, которая называется «Не говори прощай». Никогда не говорите никому прощай. Спасибо вам, друзья.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
1: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями?
2: На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так. Аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие удоды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
1: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимание, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
0: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
6: Цапли?
0: Нет!
6: Выпи!
0: Нет, я не хочу пить!
6: Да не выпить, а выпи!
0: Нет, не они!
6: Говори, что ты видишь!
0: Один небольшой широкий, а другой сизый голубь. Или белый.
6: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
0: Внимание! Стой, кто летит!
7: Я Том, зимородок. А ты кто?
0: Я Джек.
7: Почему ты кричишь на бревно?
0: Я охраняю наше озеро.
7: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
0: Воздух! Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
0: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
6: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
0: Есада?
5: Угу.
0: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
6: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
7: И бревно тоже.
5: Мне это напомнило одну историю.
7: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
5: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
1: Подлетайте ближе!
8: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
6: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
5: Перри был серой куропаткой.
6: Не люблю я куропаток.
1: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
5: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
7: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.
5: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
7: О, это страшное место!
5: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать.

0: он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Ясада снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала Роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
2: Что, тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом,
0: радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет. Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки,
0: вздыхал кактус. Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал. Ты сможешь. В тебе скрыт большой талант».
5: «Что это он говорит?»
0: вздыхал кактус.
5: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
0: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
2: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
5: «Потому что... у меня... ничего такого красивого, как у вас, нет».
0: «Ну, задумалась ромашка,
2: я тоже ничего такого на тебе не вижу. Но вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
0: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное? Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды, рано утром, его разбудил чей-то крик.
2: «Ой, какая красота!
1: Смотрите, смотрите!
2: Что это такое красивое?
0: Я такой красоты еще никогда не видела!
1: Может, это сон?
5: Может, я сплю? Ущипните меня! Ай, больно! Да не щипайся!
0: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
5: А что случилось?
0: Спросил кактус.
2: Да ты же зацвел! Крикнула ромашка.
5: Как? Что? Я? Вы обо мне?
0: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
2: Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?
0: Кто бы мог подумать? Это невероятно!
2: Ой, какая красота!
0: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
5: Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел! Я зацвел, зацвел! Ура! Ура! Я зацвел! Я зацвел! Ух ты! Здорово! Как классно!
0: Зацвел. Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы посетили меня. Тогда праведники скажут, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает. И Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. Второе, Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатков учения. Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божья – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра, он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу, второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, он не может согласиться с грехом, он не может взять это в свою славу. Помните, он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, и так, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, мы его я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте, мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад Евангелия, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реально помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому
Есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны, он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном, очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче и Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе

сидели узники в тюрьмах, не просто были наказаны, они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова. Константин, вот он, Лопуштян, по-моему, да, он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас, Бог его. Они молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть, просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют, но... Естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить их жизнь и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой. Потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница,
И тогда, когда Вао встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне. Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься, Господь, там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем... Ну, Бог будет действовать. Это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен, а кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Ваш ребенок впервые отправляется в летний лагерь один. Вы волнуетесь, как он будет там без родительского присмотра. Как перестать тревожиться и наилучшим образом подготовить ребенка к лагерю? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена.
0: Скажите, с какого возраста лучше всего отправлять ребенка в летний лагерь одного?
1: Ну, конечно, это лучший возраст будет, если ребенку уже 11, 12, 13 лет. Mm-hmm. Потому что 6-7 лет ребенок еще маленький. И он еще привык, когда о нем заботятся взрослые. Это ребенок детсадовского возраста. Когда ребенок уже идет в школу, он уже более самостоятелен, он принимает самостоятельные решения. И ему легче, конечно, оторваться от опеки взрослого человека. Но когда ребенок, он маленький, и он привык, чтобы о нем еще заботились. Mm-hmm. Он хочет быть побольше с мамой, он хочет побыть побольше со старшим человеком. Он стесняется, он может постесняться в тот же самый в туалет сходить. Mm-hmm. И для многих детей, кстати, для многих детей в этом возрасте действительно это является проблемой. Ребенок хочет в туалет, но он стесняется подойти и спросить, и он будет терпеть до последнего. Ну, это нехорошо, конечно. Mm-hmm. И поэтому для ребенка, если вы уже решили отдать ребенка в детский лагерь, то это пускай будет возраст уже с 11 лет.
0: Предподростковый,
1: да,
0: или уже
1: подростковый? Да, когда ребенок уже самостоятельный, он принимает свои решения, он может высказать свое мнение.
0: Угу. А что делать, если ребенок не хочет в лагерь?
1: Если...
0: Там. Вот, например, родители, мы хотим, пусть он там наберется опыта, будет самостоятельный. Ему 11 лет, допустим,
1: так.
0: Но он не хочет в лагерь.
1: Да.
0: Надо ли насильно его туда?
1: На самом деле, вы знаете, если ребенок не хочет в лагерь, и для него лагерь этот не покажется чем-то хорошим, он не хочет туда идти, потому что ему комфортно и дома. Я сама тот человек, который была в детском лагере в возрасте 10 лет. Когда мне родители отдали, сказали, там будет весело, интересно, будешь на море каждый день ходить, mm-hmm. это будет здорово, у вас там будут костры жечь по вечерам. И вроде как бы показалось интересно, но я не понимала, для чего мне все-таки надо из дома уходить, чтобы идти в какой-то лагерь. Да, и для меня это было непонятно. И вы знаете, пребывание 21 день, смена длится лагерная, я выдержала, 19, мама,
0: почти весь срок, я скажу.
1: Да, почти весь срок. Но мама говорит, раз тебе уже плохо, уже сдалась мама. Раз тебе плохо, тогда давай я тебя заберу с лагеря. Но на самом деле мне было очень тяжело все это время, потому что мне не нужен был лагерь. Мне было очень комфортно дома со своими
0: родными. Это сколько лет было?
1: Это мне было 10 лет тогда.
0: 10, да? Мне кажется, что для девочек более естественно быть домашней, да? А вот когда мальчик не хочет в этом возрасте, говорят, что ты за пацан, ты же мужчина, ты должен пройти школу жизни, а он не хочет.
1: Если вы хотите отдать ребенка в лагерь, лагеря же подразделяются детские на несколько категорий. Есть лагеря спортивные, есть христианский лагерь, есть лагерь трудовой. Есть лагерь, направленный на изучение иностранного языка, либо математический лагерь. И в зависимости, в какой вы лагерь отправляете. Если, конечно, в трудовой лагерь, и мальчик скажет, подросток, да не хочу я туда идти. Но если вы в тот же спортивный лагерь отправляете, где будет для него футбол, где будет волейбол, баскетбол, и ему, конечно, это будет интересно. Если он идет в христианский лагерь, где он встретит своих друзей, и где занятость его будет удовлетворена его потребностям, то, конечно, он будет всегда с радостью. Но на сегодняшний день очень большая проблема, что дети привязаны к планшетам и к телефонам. Угу. И когда вы отправляете ребенка в лагерь, желательно не отдавайте вы ему этот телефон, не давайте планшет. И тот ребенок, тот мальчик или девочка, который говорит, мы не хотим в лагерь, это, как правило, дети привязаны к компьютеру, либо к телефону, либо к планшету. Он не хочет отлучаться от своего виртуального мира. И когда поэтому он часто... Вы знаете, я работала на протяжении нескольких лет в лагере в детском. И то в одном, то в другом. И наблюдала, как ведут себя дети. И порой ребенок берет там телефон, либо магнитофон, наушники, ходит, слушает и говорит, что я вообще здесь делаю в этом лагере, я вообще себя...
0: Мог бы так же и дома сидеть.
1: Да, я мог бы так же дома сидеть, мне неинтересно. Но на самом деле, если ребенка подготовить к лагерю, объяснить, что там будет, вместе прочитайте, зайдите на сайт. Сейчас очень много информации можно встретить в интернете об этих лагерях. Зайдите на сайт, почитайте, посмотрите. И пусть ребенок до того, как поедет в этот лагерь, он полюбит этот лагерь. И когда он его полюбит, он приедет за новыми друзьями, за новыми знакомствами, за общением, за какой-то командной игрой. Тогда, конечно, будет ребенку интересней и легче. Вы знаете, бывает такая еще проблема, когда ребенок приезжает в лагерь, родители тайно подсовывают телефон ребенку. Говорят, тебя все равно заберут телефон, а в лагерях забирают детские телефоны. Ты будешь мне потихонечку звонить.
0: Да, да, да. Чтобы я контролировала, чтобы я, хорошо да, ли да. тебе здесь. Угу.
1: В первую очередь ребенку, конечно, нужно дать свободу. Пусть ребенок самостоятельно принимает решения. И в первые дни, когда ребенок попадает в детский лагерь, он осмотрится по сторонам и подумает, мне здесь неинтересно. И мне здесь плохо. И начинает звонить на телефон маме. Мама, забери меня, мне здесь плохо встретили, плохой номер. И начинает жаловаться.
0: Еще не подружился ни с кем пока.
1: Да, он еще не освоился.
0: Ничего не держит здесь тебя. Да.
1: Да, и мама начинает паниковать. Как так? Почему так плохо? На следующий день та же самая история продолжается. Ой, ты не представляешь, нас сегодня рано подняли, повели нас куда-то.

0: заставили сделать, а какой завтрак был невкусный, это так все плохо. И мама говорит, ой-ой-ой, и начинает звонить начальнику смены лагеря и начинает, конечно, разбираться. А на самом деле потом, когда мама, может быть, через неделю все-таки решается приезжать, а ребенок себя настолько комфортно чувствует, он же освоился, он же познакомился, завел себе друзей, осмотрелся на территории, и номер ему уже понравился, ему уже, конечно, интересно. И...
1: То есть надо вот, видимо, этот момент переждать.
0: Переждать.
1: Пока он адаптируется несколько первые дни, допустим, дня три, да, и потом уже смотреть. А вот все-таки есть такие ситуации, когда ребенка отправили в лагерь, вроде бы он не был против, деньги заплатили, а он плачет. Или вот, например, звонит маме, но вы говорите, телефоны забирают.
0: Да.
1: Значит, получается, что не звонит. Да,
0: да? Если нет тайного телефона.
1: Но, допустим, мы приезжаем его навестить. Ведь там же есть родительские дни, наверное, раз в неделю. Да? Допустим, приезжаем через неделю, получается, уже на выходные. Ребенок плачет. Заберите меня отсюда, мне здесь плохо. Вот там меня кто-то обидел, здесь там темно, надо было идти по темноте, я испугался. Тут еще что-то, какая-то причина. И наш первый порыв – забрать его чемодан, забрать ребенка и уехать. Одни родители поступают так. Другие говорят, нет, дорогой мой, деньги заплачены. Ты пацан, например, если это мальчик, ты уж будь добр, до конца смены тут побудь, тебя лагерь многому научит, он тебя закалит, подружишься еще с кем-нибудь. Как поступать правильно?
0: Вы знаете, на самом деле плачут только дети 6-7 лет. Они могут плакать до конца смены, потому что им не хватает материнского все-таки общения, материнской ласки, любви. Подростки не плачут, они могут капризничать, они могут вредничать, говорить, что здесь все плохо. На самом деле все не может быть не так плохо, они могут усугублять ситуацию только чтобы придать себе значимости, что я вот тут ради тебя вот пошел в этот лагерь. Но родительский день, на то он и родительский день, не для того, чтобы, когда, вы знаете, работаю в детском лагере, я наблюдаю такую схему. Родители приезжают в лагерь, ой, сыночек, дочечка, любимый мой, берут за ручку, отводят в сторонку, начинают его чем-то кормить и пичкать. И когда он там ест что-то, там колбаску, там яичко кушает, яблочко что-то вкусное, конфеток туда же, во-первых, они забивают желудок ребенку, пока ребенок это все жует. Получается, он успевает какую-то короткую информацию выдать, и родители на этом строят уже свое мнение. Но вместо этого лучше возьмите, пожалуйста, пройдитесь по территории, посмотрите, какая территория, какая столовая. В любой столовой всегда висит меню, что ребенок ваш кушал сегодня и будет кушать. Какая комната у него. Познакомьтесь с его друзьями, с которыми он сдружился, и обрисуйте свою картину. Может быть, она на самом деле не настолько страшна, но, как правило... Очень редко дети плачут уже после первой недели пребывания. Они осваиваются, адаптируются, им это интересно, им это ново, они этого хотят. А капризничают это те, кто говорит в свое время, не хочу я в твой лагерь ехать, и он мне не нужен, что я здесь сделаю? Да, его насильно отправили. Если же во второй приезд родительского дня ребенок также себя плохо ведет, если это малыш, и он плачет, ребенок 6-7 лет, ну, конечно, зачем его мучить, лучше заберите его. Если это подросток, вы скажите, ну, так что, поехали домой? И он скажет, да нет, я еще здесь побуду. Это часто такое бывает. Но вы знаете, проблема еще возникает в том, почему дети часто капризничают и говорят, что в лагере все плохо. Беда в том, что они не могут найти свое собственное белье в своей сумке. Когда родители собирают сумку ребенку, они складывают все. И, как правило, когда детей отдают в лагерь, покупают что-то новое. Вот тебе маечки, вот тебе трусики, вот тебе футболочки.
1: И они видят новые вещи, не могут понять, что это. Уголок там майки увидел.
0: А, как правило, ребенок открыл сумку. О! Да здесь столько всякого, я не знаю, что одеть, и начинает звонить по телефону. Ма, а где кепка? Там нас ругают, потому что мы идем на море, а кепки я не вижу. На самом деле, я хочу такую вещь сказать, что первая вещь, которая теряется в лагере, это кепка. Поэтому кладите две кепки. Первая всегда она потеряется. Если будет вторая кепка, она, конечно, будет спасать его от всего этого. И вещи, конечно, должны быть подписаны. Никогда не давайте ребенку новые вещи, потому что ребенок их в лицо еще не знает. Ни кроссовки не знает. Может быть, скажет... Да, он привык к одним кроссовкам, к примеру, к синим, а тут положили ему зеленые кроссовки. Он по инерции будет искать синие кроссовки. Это, как правило, младшие дети. Они будут искать свою прошлую обувь. И часто, очень, когда отъезд уже случается, просто

0: Ага, здесь футболки, здесь носки, здесь, к примеру, полотенца, здесь купальные костюмы, принадлежности. Угу. Ну, а потом, конечно, когда ребенок отъезжает, не ругайте его за то, что он не привез то, что домой не привез, угу. то, что он увез. Угу. Потому что часто дети, они настолько рассеянные и забывчивые. Часто еще такую ошибку родители совершают, когда дают очень много денег в лагерь. Особенно дети, которые приезжают с севера, в южную часть. Они приезжают за большим количеством денег. И дети сначала к этим деньгам относятся как к мусору. Они не знают, что делать. Они многих вещей ненужных покупают абсолютно, а потом это все выбрасывают. Часто наблюдалась такая картина, когда я жила в Анапе, и к нам приезжали детки с Уренгой Газпром, с Уренгой Газпрома от этой компании. И они приезжали с большим количеством денег, родители давали деньги. И вот они находились всю смену в лагере на территории. А потом их к концу смены вывозили в город. И дети шли, тратили такие деньги на абсолютно все, на какие-то кепки, на футболки, которых у них у самих целая куча лежит. И игрушки тратили. И потом такую ситуацию мы наблюдаем. Подъезжает автобус с детьми, дети выходят, нераспакованные вещи выбрасывают прямо возле автобуса и заходят в лагерь. Им просто это не нужно было. И когда мы их спрашиваем, для чего вы это делаете, они говорят, а нам это не нужно, нам было интересно просто потратить эти деньги.
1: Сам процесс тратить.
0: Да, сам этот процесс тратения денег. Да, это очень тяжело. На самом деле, есть в лагерях такая тенденция, что есть лагеря полной загруженности, есть частичной загруженности. Вот когда полная загруженность, порой ребенку негде вздохнуть, чтобы свое какое-то время провести, а ребенку очень нужно уединиться, пообщаться с друзьями, да вместе посидеть, какие-то истории порассказывать, поделиться друг с другом, кто с какого города приехал, кто чем занимался до приезда в лагерь. Им это интересно. Но когда полная загруженность детей, дети устают от этого, и они очень часто говорят, мы хотим в библиотеке посидеть, или у меня болит голова. Вот они хотят уединиться. А если есть лагеря такие с частичной загруженностью, для меня это самые лучшие лагеря, потому что у ребенка есть и свободное время, и есть время, когда он может чем-то заняться. В свободное время это не означает, что ребенок делает ничего. Это есть кружки, и он свободно выбирает кружок. Если это мальчики, они в основном ходят всегда на футбол. Кто-то рыбалкой занимается, кто-то футболом. И они занимаются этим. И девчонки ходят там, кто-то волейболом занимается, кто-то вышиванием. И им это интересно. И у них это время свободно. Кто-то может вообще никуда не идти. Он может просто сидеть у себя в номере и просто сидеть тихо.
1: Или общаться
0: читать.
1: С другом.
0: Да, или общаться с другом.
1: Потому что все характеры дети разные. Да, для кого-то важны такие минуты.
0: Да, и очень важно, вы знаете, был такой у нас тоже случай в лагере, когда приехал ребенок, он был с мусульманской семьи. И его посадили за один стол вместе с девочками. Он промолчал в первый раз, второй раз промолчал, но он ничего не ел. И мы удивлялись, почему ребенок ничего не ест. Ну, как бы, ну, сидит два мальчика, две девочки сидят. Он говорит, я за этим столом сидеть не буду. Пересадили его за такой же стол, и мы ничего понять не могли. Что же с ребенком происходит? Вы знаете, через какое-то время ребенок сбежал из лагеря. Он просто ночью перелез через забор и убежал. И этого ребенка долго искали, а потом, когда его нашли, он объяснил, что в нашей семье мужчины с женщинами за одним столом не сидят. И когда родителям спрашивали, почему вы так не предупредили нас, мы уже об этом не знали, они говорят, мы посчитали, что это не нужно как бы. А произошла такая нехорошая история. Но если у вас есть какой-то уклад в семье, если есть какие-то принципы, то лучше, конечно, сообщить об этом вожатому, который будет смотреть за этим ребенком, потому что он лично ответственен за этого ребенка. И, конечно, нам всем и взрослым, как и родителям, так и вожатым, очень важно, чтобы ребенку было комфортно в летнем лагере, где он проводит это время.
1: Олеся, вот чему учит летний лагерь вообще, где ребенок пребывает долгое время достаточно без родителей и вообще даже без какой-то постоянной связи с ними? Чему учат?
0: Чему учат?
1: Да.
0: Вы знаете, во-первых, дружить все-таки. Первые 3 дня в лагере дети учатся дружить, общаться между собой без телефонов, компьютеров и планшетов. Они развивают речь свою, они представляют. Вы знаете, я люблю эту картину наблюдать, когда ребенок говорит, к примеру, меня зовут Света, и я приехала из города Геленджика. У нас в Геленджике красивое море, красивые горы, у нас тепло. Другой ребенок встает и говорит, а меня зовут Ваня, и я из Омска. И у нас очень холодно было, когда я выезжал с нашего города. И вы знаете, дети начинают описывать, потом они рассказывают, чем они занимались, какими кружками, что они умеют делать. И вы знаете, дети начинают в это время делиться, они начинают общаться, заводить друзей. И это первое, чему учат.

0: лагерь, это, конечно, общение. А потом в лагере же есть, внутри лагеря есть игры, которым дети обладают каким-то, учатся каким-то навыкам. Да, и когда ребенок приезжает, он потом говорит: мам, я попробовал в лагере то-то, то-то, вот, фотоискусство попробовал. У нас учили фотографировать, ты знаешь, мне так понравилось. Запиши меня, пожалуйста, если где-то есть такая возможность, кружок. Или я участвовал в театре, в лагерном. Пожалуйста, я так хочу где-то в театральной студии поучаствовать. То есть дети в летних лагерях, они пробуют себя, они отдыхают. И вы знаете, это ненавязчиво происходит, потому что дети свободны выбрать, куда они хотят пойти. И, конечно, это здорово, но при условии, если мы как родители постараемся, чтобы лагерь для ребенка был, конечно, радостью, а не сроком ссылки на какое-то время.
1: Да, это точно. Олеся, я благодарю вас за такие полезные практические советы. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Вы сталкивались когда-нибудь с проблемами, которые ни ваш жизненный опыт, ни связи, ни финансы не могут решить? Хотите найти выход из такой безвыходной ситуации? Тогда эта программа для вас. Не пропустите. И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Толковый словарь дает такое объяснение слову «тупик». Тупик или тупиковая ситуация – это безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Как реагируют люди, когда попадают в подобную ситуацию?
1: Ну, люди, которые не знают Бога, в основном их основные реакции, они такие. Тут, прежде всего, это уныние, переходящее в депрессию. То есть такое состояние, когда человек, можно сказать, вынес приговор, что все, все закончено, не будет никакого выхода, и человек просто опускает руки и даже не пытается как-то противодействовать той ситуации, в которой он оказался. Следующий момент. Некоторые люди подумают о самоубийстве, то есть суицид. То есть люди думают, что если я покончу жизнь самоубийством, то я, по крайней мере, выйду из этих проблем в небытие в некоторые и помогу своим ближним. Но Библия говорит, что самоубийство – это очень тяжелый грех, и душа человека, она попадает после смерти в определенное место, или в ад, или в рай, во временное хранилище. Также некоторые люди пытаются забыться, можно сказать, от этих проблем, от боли, от отчаяния. Как говорится, укололся и забылся. То есть это наркотик, это алкоголь. Да. То есть желание как-то забыть те проблемы, которые возникли. Но ни один из этих путей не дает правильного выхода.
0: Я думаю, что когда у человека не остается никакой надежды в жизни, это такое полное отчаяние, да, в жизни у человека.

0: Что Библия говорит об отчаянии?
1: В чем ценность Библии? Что Библия – это не просто книга историческая или книга некоторых нравоучений, там, может, нравственных, там, моральных установок, как нам необходимо жить. Библия содержит биографии библейских героев. Вот. И Библия очень четко и конкретно показывает жизнь каждого библейского героя. Его положительные моменты и, может быть, его проблемы. И вот один из таких героев, который, может, очень хорошо подходит под категорию отчаяния, это праведник Иов. То есть в Библии написано, что он был праведником. То есть у него были правильные взаимоотношения с Богом. И вот мы читаем, что когда в очень короткое время Иов потерял все, что имел. То есть он потерял все свое материальное имущество. Он потерял всех своих детей. Не одного ребенка, а всех.
0: Да.
1: Следующий момент, он потерял свое физическое здоровье, когда был поражен язвой. Полностью все тело было усыпано язвами и струпьями такими. И вот что интересный момент, что если первая речь Иова, когда ему сообщают, что он потерял все свое материальное имущество, он потерял своих детей, он говорит, ну что Бог дал, то Бог и взял. То есть мы читаем, и в первой речи Иов не согрешил своими словами пред Богом. Во второй речи, когда действительно он уже потерял все свое здоровье, и жена уже в виде его страданий сказала, ну ты что, ну прокляни Бога и умри. Долго ли же ты, вот как раз в момент суицида, как бы выход такой, жена ему подсказывала. И вразумил, говорит, что ты безрассудная женщина. Да? И опять говорит, что в своей речи он не согрешил. Но когда пришли к нему друзья, и 7 суток они сидели и молчали, и потом Иов начал говорить, написано, что Иов проклял тот день, когда он родился. После третьей речи мы не находим, что он не согрешил. То есть мы видим, что за это время молчания со своими друзьями Иов пришел настолько в отчаяние, да, что взбунтовался против воли Божией, что он пришел в этот мир. Вот мы видим вот это отчаяние. Поэтому я считаю, что книга Иова одна из самых сложных для понимания. Не в доктринальном плане, а тех переживаний, вызовов, которые пережил Иов. Как бы за очень короткое время потерять все.
0: Да.
1: Да, и все-таки потом получить откровение от Бога.
0: Библия полна вот таких историй, которые нас на наглядном примере обучают взаимоотношениям с людьми, с Богом, как нам поступать в трудной, в отчаянной ситуации. И в подобную безвыходную отчаянную ситуацию попал и наш герой Святослав Гуменюк. Давайте посмотрим.
2: С раннего детства Слава впитывал родительскую любовь и наставления. Уважать старших, быть добрым, честным. С 4 класса родители отвели сына в воскресную школу, где Слава узнал о Боге. Слава считал себя везунчиком. Не пьет, не курит, со всех сторон положительный. Казалось, сам Бог на его стороне. Почему бы и нет? Слава и не заметил, как уверенность переросла в самонадеянность.
3: Если что-то делал, старался и вот приписывал все успехи к самому себе. Вот это я захотел, вот это я сделал, вот это у меня получилось, вот это я такой хороший.
2: Святослав поступил в университет по специальности электротехнологии. Устроился на работу. И ничто не предвещало беды.
3: Просто заболел живот. Это была пятница после обеда, где-то ориентировочно 2 час, может быть, дня. Мне просто заболел живот. Я был на работе, он заболел. И боль начиналась такая вот сразу легенькая, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда я уже приехал домой, сам на машине приехал, она была еще сильнее. Ну, ночью мы как бы немножко еще потерпел. Думал, может, пройдет, может быть, что-то съел. Такое вот. А с утра уже мы вызвали такси, потому что я сам я уже ехать не мог, ну никак.
2: Поначалу ни у врачей, ни у самого Святослава не было сомнений. Это острый приступ аппендицита. Неприятно, но излечимо. Однако хирурги и представить не могли, что обнаружат во время операции. Первую беду почувствовала жена, которая дежурила в коридоре под дверью операционной.
3: Она сама медик, врач-лор. Так она уже понимала, в то время час идет, второй идет, она уже начала понимать, что у меня что-то не то. Потому что час, второй, третий, операция первая была 3,5 часа. Это когда мой хирург вышел, это надо опять же, насколько она мне говорила, что он вышел и сказал, что вот там вот такое рычище. То есть когда они меня разрезали, там увидели опухоль. Опухоль была большая. Это примерно как голова маленького ребенка.

0: Когда Святославу озвучили диагноз, его жизнь разделилась на «до» и «после». Молодой человек, который раньше и простудами редко болел, отказывался верить в приговор врачей.
1: 2 года женатый человек, в жизни все было хорошо, 28 лет, приходит к тебе заводделением врач и говорит: родственники, вы уйдите, мне надо с ним поговорить. И вот когда она тебе просто в лоб тупо говорит, вот так прямо: знаете, Слава, у вас очень сильная, очень тяжелая болезнь, у вас практически нету шансов, но ваши родственники хотят вас лечить. Вот это она мне сказала, вот как я вам сейчас. Только она не договорила, потому что я ей сказал: это не вам решать, сколько мне жить и какая это болезнь. Я отсюда выйду полностью здоровым человеком. Без абсолютно любых сомнений я это сказал. На что она мне сказала: хорошо бы было, но вы же понимаете. Эмоции передать просто невозможно. Это были не эмоции, это было страшные эмоции. То же самое и жена. Она сильно переживала, она плакала, мама плакала, папа сильно плакал. Ну, в это время, когда мне сказали, что вам осталось, там непонятно сколько, у вас сильная болезнь. Это было не самое худшее. Худшее было еще впереди. Если кто-то думает, что можно подойти к онкобольному, которому осталось неделю или две, его как-то поддержать морально, это абсурд. Его нельзя никак поддержать морально. Это человек, который уже либо он понимает, что он будет жить, потому что верит, будет жить, либо он уже сдался и понимает, что он уже будет умирать.
2: Да, в ситуации Святослава его диагноз прозвучал как приговор к смерти.
1: Да.
2: Это страшное, думаю, звучит в жизни каждого человека. Но человеку верующему тоже сложно такой воспринимать диагноз и такой приговор. Где же взять силы, чтобы преодолеть такой удар? Где человек может взять вдохновение для того, чтобы пережить такую ситуацию?
3: Да, конечно, даже верующим очень сложно, вы правильно это сказали, потому что даже он сказал, что когда больному раком на последней стадии говорят, да, практически этот человек уже никого не слушает. Но в чем отличие неверующего и верующего, что верующий никогда не мыслит замкнутой системой, как мы говорили. Верующий прекрасно понимает, что Бог может в любой момент вмешаться в эту ситуацию сверхъестественно и, нарушая даже определенные законы, биологии и так далее, исцелить человека. И вот Святослав как раз это показал, что когда уже делали этот снимок и так далее, он просто не стесняясь ни врачей, он искренне провозгласил свою веру в Бога. Он просто вопил к Богу, и Бог, увидев его искренность и упование на Бога, как сказано, да, надобно веровать, что Бог есть. И ищущим его Бог воздает. И Бог услышал его такой вопль, да, вопль, можно сказать, такого отчаяния, вопль, наполненный верой, что только Бог может спасти. Что Бог ему дважды проговорил: Святослав, не бойся, все будет хорошо. Вот. И как раз это показывает его живую веру. И также очень важный момент, что эта семья была готова к встрече таких испытаний, потому что они уже хорошо знали Слово Божие, они молились и верили в того Бога, который может помочь. Поэтому в такой ситуации, конечно, надо смириться, надо просто преклониться пред Богом, провозгласить его господство, продемонстрировать свою веру в него, упование на него. И как тоже есть хороший библейский пример, когда Месах, Сидрах и Авдинага, когда царь приказал бросить их в огненную печь, он сказал, они говорят, мы верим в Бога, который может нас спасти даже в этой печи.
2: Не все из нас сталкиваются с такими критическими ситуациями, когда смерть действительно смотрит тебе в глаза. Например, в Библии мы видим историю про Иосифа и его 11 братьев. Они жили вместе, воспитывались в одной семье, но испытания как раз-таки выпали именно на долю Иосифа. Он прошел эту ситуацию достойно, преодолев все трудности. Чем-то его вера отличалась от веры его братьев?
3: Ну, как Писание говорит, да, в Библии написано, что Иосиф уже с самого раннего своих пор, он уже видел видение от Бога. То есть о чем говорит, что Иосиф имел непосредственное общение с живым Богом через личное откровение. То есть, если его старшие братья, они получали наставление в доме своего отца Иакова, да, который все передавал о том, как учил его отец Иакова, дед Иакова, Авраам, то Иосиф имел непосредственное общение. И даже когда Иосиф был продан в египетское рабство, только в одной главе трижды говорится, что Господь был с Иосифом. То есть, когда Иосиф оказался на позиции раба в доме Потифара, написано, Господь был с Иосифом.
2: Так.

Когда его по ложному обвинению бросили в темницу, Господь был с Иосифом. И когда уже начальник тюрьмы даже никакие работы не делал, все отдал в руки Иосифа, написано. Потом же Господь был с Иосифом. То есть в одной главе дается тройное утверждение, что Иосиф проходит через самые трудности, потому что Египет

0: использовал мудро, он учился руководству. Потому что когда фараон решил его помиловать, он уже был готов на уровне государства принимать правильные решения. Поэтому и Писание говорит, Господь был с Иосифом. Поэтому вот в этом отличие веры Иосифа перед братьями. Потому что он имел личное, непосредственное откровение от живого Бога, упование на Бога и желание прославить Бога в любой ситуации, в которой он только не находился.
1: Ну, в случае с Иосифом, скажем, он был в тюрьме. Но он не испытал на себе какой-то такой смертельной болезни, которая бы мучила его ежедневно, как рак мучил бы его. И как сказал дьявол в книге Иова, что за жизнь свою человек готов будет все отдать. За здоровье свое человек готов все отдать, чтобы только не болеть ему. Есть ли тот, кто пережил самые страшные боли или болезни и теперь может помогать нам в наших трудных ситуациях, когда вопрос касается именно нашего здоровья?
0: Конечно, это Иисус Христос, потому что мы верим в живого Господа Иисуса Христа, который во всей полноте является Богом, и Он же во всей полноте является человеком. То есть Он, будучи здесь, на нашей земле, в человеческом теле, пережил все, что только может пережить человек. Потому что в Библии сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Говорится, что Он взял на Себя все наши болезни. То есть в тот момент, когда Иисус был на кресте, Он имел те переживания, которые переживает наркоман, когда у него ломки. Он переживал те чувства, которые переживает алкоголик, когда у него горячка происходит. Он переживал те чувства, когда у человека гангрена, когда все кусочки нервных окончаний чрезвычайно возбуждены, посылают сильнейший сигнал боли в мозг. Поэтому Писание говорит, что Иисус является таким первосвященником, который может понимать любого человека и нам сопереживать. Поэтому в какой бы проблеме человек ни находился, когда он приходит в молитве к Иисусу Христу, прежде всего Иисус его понимает. Прежде всего, когда человек в смирении и в молитве покаяния приходит и начинает перед Господом изливать свое сердце, то есть плакать, говорить, что его тревожит, в чем он болен, как это вот было в случае со Святославом. То есть он открыто в присутствии врачей, в присутствии медсестер, неверующих людей, заявил о своей вере и уповании на Бога, что Иисус ему поможет.
1: А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Святославу найти выход из тупика. Давайте посмотрим.
2: После жесткой химиотерапии Слава ждал улучшения. Но температура по-прежнему не падала, боли усиливались, и парня отправили на дополнительные анализы. В рентген-кабинете Святослав не выдержал.
3: Я просил уже, Боже, ну зачем? Больше нельзя, ты же сказал. И когда я пошел в тот кабинет, когда я там сидел, когда я ждал, вот я как сейчас с вами общаюсь, услышал голос. Ну, первый раз, когда он прозвучал, Славик, не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо.
2: В этот момент в душе Святослава произошел переворот. Он понял, что сам Бог пообещал ему исцеление. И теперь, что бы ни сказали врачи, он будет жить.
3: Я сказал для своей жены, вот сейчас я все знаю, что все будет хорошо. Я это сказал, потому что он проговорил. Ты не переживай, ты не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но это было еще далеко не хорошо. В то время, за этих три недели, когда лечили, у меня выросла еще одна опухоль. Она мне выросла вот здесь, вот правая забрюшинная полость. Она проросла с самого паха и в капсулу почки.
2: Новая саркома, которую выявил рентгеновский снимок, была в несколько раз больше первой. Опухоль была настолько огромной, что врачи отказались ее удалять.
3: Моим родственникам сказали, вы готовьтесь, у него такая судьба. Жене моей сказали врачи, такая у него судьба. Может быть, неделю, может быть, две. Ему осталось жить, потому что у него опухоль, она проросла, она твердая, она как какое-то там тело, они сказали, не помню как. И все. Но это они сказали. Они поставили точку в моей жизни.
2: Трудно представить, что может выдержать человек. Оперативные вмешательства без наркоза и химиотерапии отняли у Святослава последние силы. Но волю и веру сломать не могли.
3: Я все равно верил. Верил, и все. Я допускал 5 минут, я переживал, я плакал. Было очень часто, что я рыдал, потому что было настолько сильно больно. больно было настолько сильно, что

0: терпеть, это ну, невыносимо, сильно больно. Проходило буквально 5 минут, и я опять говорил: «Боже, ты мне сказал, нету в медицине понятия, Бог исцелил, но в жизни оно есть».
1: Святослав не просто верил в свое исцеление, он и говорил об этом окружающим. Как смертнику ему не перечили. За все время болезни близкие Славика ни разу не выдали своих слез.
0: Мама, жена, уже мои пресвитер, один другой, они приезжали прощаться как бы со мной. А я говорю: чего это вы, а почему это вы такие вот все вот, вот такие вот, так со мной же Бог проговорил. Ну и мне разрешили все ж кушать, потому что, мол, волю умирающего человека надо, ну как бы, давайте то, что он захочет. Ну они мне дали, представляете, вот после такой операции, вот такую тарелку жареной картошки с лучком. И плюс две конфеты шоколадных, вкусных таких. И когда мой врач мне делал перевязки, когда он делал, пульпировал, смотрел на мою опухоль, он подошел к моей жене и нецензурно сказал ей: «Я не знаю, что это с ним творится, я в этой медицине уже не понимаю, но опухоль у него куда-то девается».
1: Святослав Гуменюк перенес 4 операции и 6 химиотерапий. Он полностью восстановился после болезни и ведет полноценную жизнь здорового человека. Святослав уверен, он выжил, чтобы рассказать другим отчаявшимся о Божьей силе, о том, что Бог действительно есть, и Он может спасти.
0: Когда я лежал, я мог просто сказать: «Боже, возьми к себе», мог пойти к Нему. Но когда я смотрел на моих близких, я понимал, а как же они останутся без меня? Это все. А какое свидетельство будет для моего папы, который неверующий? Какое свидетельство будет для папы моего жены, моей жены? А для всех остальных? А какое? Люди сказали: «Как? А ну, он не пил, не курил, он всегда был примерным, он всегда был верующим. Ну и что? В 28 лет от рака умер». Так какое свидетельство? И вот как-то так оно получалось, что, смотря на все это не давало мне права опускать руки. Я их не опускал. Я стоял до последнего, стоял. Я думал уже не там, что будет болеть, не будет болеть. Я уже думал, как я буду всем рассказывать. И вот я папе говорил: «Папа, ты посмотришь». Потому что мой папа сильно переживал. Он, как моя жена сказала, как я видел. Он сказал, что ну, как, если Бог поможет, так я буду молиться. Брошу вообще пить не буду, курить не буду. И после того, как Бог меня исцелил, он за неделю бросил курить. Вот сейчас 2 года он ни разу не закурил.
1: Столкновение с реальной Божьей силой перевернуло жизнь Святослава на 180 градусов. Он научился ценить то, что раньше воспринимал как должное.
0: Вот мы не понимаем, что мы сами абсолютно в этой жизни ну, ничего не решаем, абсолютно. Мы все, когда здоровые, когда у нас все получается, мы думаем, что мы какие-то вот такие вот, мы кто-то. Мы вот как-то оно, какая-то, может быть, маленькая мания величия у нас есть у всех людей. А вот после того случая я вот постоянно ставлю себя намного ниже перед Богом. Я настолько ставлю себя ниже, я говорю: «Боже, я перед Тобой, это как, я не знаю, как песчинка». Так что надеяться только надо на Него, верить, потому что Он есть, и Он доказывает то, что Он есть.
2: Когда человек обращается к Богу за помощью и доверяет Ему свою жизнь, происходят настоящие чудеса. Именно так случилось в жизни нашего героя. Андрей, взаимоотношения с Богом — это всегда двухсторонняя связь. Что должен предпринять верующий человек, чтобы Бог ответил ему в его жизни на трудную ситуацию?
3: Прежде всего, надо исследовать свою жизнь, увидеть, все ли в порядке во взаимоотношении с Богом. И если мы совершили какой-то грех, покаяться, исповедовать пред Богом. Следующий момент — надо верить, что Бог всемогущ. То есть он может вмешаться в самую безвыходную ситуацию и в самый-самый последний момент. Угу. И сверхъестественно помочь и ответить. И следующий момент – необходимо открыто исповедовать Иисуса своим Господом и Спасителем, невзирая на эту ситуацию, как это было в примере с нашим героем Святославом. И в жизни моей семьи была, может быть, сказать, аналогичная ситуация, когда А 12 лет назад родилась моя дочь, а дочь обетования, потому что за год до рождения Бог дал мне видение. В этом видении моя дочь в подростковом возрасте подошла ко мне и сказала: «Папа, ну мне пора рождаться». Когда я проснулся, поделился со своей женой, мы возблагодарили Бога, и через 2 месяца мы узнали, что моя жена беременна, и я уже молился за свою жену, благословлял свою дочь.
4: Слава Богу.
3: Вот,
4: да.
3: Молился. Вот. Но ситуация была сложная во время родов, были очень тяжелые роды, и у моей дочери было двойное кровоизлияние в мозг, аспирационная пневмония. И врачи просто не давали никаких шансов, что она выживет. Она месяц у меня была в реанимации. 3 дня, ну, 3 суток было поста и молитв. Я подключал своих знакомых, друзей, верующих. Мне в этой ситуации помогало то обетование от Бога. Потому что в видении дочь моя была уже в подростковом возрасте.
4: Да.
3: Господь, ты же мне ее показал. Я верю, что она будет жива. И я помазал ее елеем и молился 23-м псалмом. Господь, пастырь мой, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Когда я помолился, и это были первые сутки, когда я спокойно мог уснуть. На следующий день, когда я пришел в роддом, главврач выбежал, у него были такие глаза. Она сказала: «Бог услышал молитвы», и 3 раза сплюнула через левое плечо. То есть сейчас моей дочери 12 лет, она очень любит Бога, она любит молиться, она любит прославлять Бога. Сейчас даже она пишет песни, которые прославляют Иисуса Христа, что даже вот именно взаимоотношения с Богом, вера в то, что Он живой, и ищущим Его воздает, открытое исповедание Иисуса своим Господом перед неверующими людьми в самых сложных ситуациях, упование на Него, и Бог отвечает.
2: И теперь, Андрей, давайте обратимся к Богу, помолимся за наших телезрителей, чтобы те из них, которые сейчас проходят подобные тяжелые ситуации, нашли основание для своей веры.
3: Да, я хочу тоже обратиться к нашим телезрителям. Если вам уже поставили такой диагноз, или вы находитесь в самой безвыходной ситуации, и вы чувствуете, что просто у вас нет сил противостоять, или у вас нет выхода, в этот момент смиритесь пред Богом, провозгласите Его своим Господом и Спасителем, призовите Его в свою жизнь, и доверьте в Его руки свою жизнь и жизнь ваших родных и близких. Потому что Писание говорит: кто призовет имя Господа, тот спасется. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который является проявлением Твоей любви к каждому человеку. Иисус, когда Ты был на кресте, Ты взял все наши немощи и болезни, все проклятия на крест, дабы мы через веру в Тебя, Господь, Твою искупительную смерть на кресте, могли получить спасение, жизнь вечную, и также получить исцеление и восстановление. Боже, я молюсь Тебя за каждого телезрителя нашей программы, в которой сейчас депрессия или безвыходная ситуация, чтобы в этой момент они призвали Тебя, чтобы они готовы были исповедать Тебя своим Господом и Спасителем перед всеми неверующими людьми. Боже, услышь их молитву. Ответь, Господь, даруй исцеление, восстановление и во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Аминь. Я знаю, что кто-то из вас сейчас думает про себя и думает про причины, почему какие-то болезни посетили его в жизни. Зачастую бывает так, что источником болезни может стать непрощение, которое есть в глубине нашего сердца. И мы знаем, что в Писании говорится в молитве «Отче нас», чтобы, Господи, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если вы знаете, что в вашем сердце есть непрощение к кому-то, кому-то, кто вас очень сильно ранил, вам необходимо получить это прощение в вашей жизни и простить этого человека. Я сейчас хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы вы попросили у Бога прощения за непрощение к тому человеку и простили его, как и Бог прощает вас. Дорогой Бог, я прошу Тебя, что если кто-то из наших телезрителей имеет непрощение глубоко в сердце своем, так глубоко, что даже сам себе боится признаться в этом, я прошу, чтобы Твой свет сейчас проник в глубины сердца, и чтобы всякое непрощение ушло. Я прошу Тебя, чтобы этот человек сейчас обратился к Тебе в покаянии за свой грех непрощения, и чтобы это непрощение ушло, и пришло полное исцеление во взаимоотношениях между людьми. И чтобы пришло исцеление физическое в жизнь наших телезрителей, который нуждается в этом исцелении во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Кто-то из телезрителей сейчас думает, как я могу просить этого человека, ведь он столько много боли и зла сделал в моей жизни и в жизни моих родных и близких. Если у вас нет сил простить, просто просите у Бога. Господь, дай мне силы.

0: просить этого человека. Как некогда отец привел своего одержимого сына и сказал: «Боже, помоги моему неверию», так и вы просите у Бога силы простить этих людей, и Он поможет.
1: Андрей, спасибо большое, что вы были сегодня с нами на передаче. И я так верю, что слова, которыми вы сегодня поделились с нашими зрителями, помогут многим укрепиться в вере, преодолеть самые тяжелые ситуации. И хочу напомнить нашим зрителям, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из следующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема. Возраст. Повод ли для уважения? Но прежде чем поговорим именно о возрасте, давайте попробуем определиться с самим понятием уважения. И я хочу вас спросить, каких людей вы уважаете? Вот что у вас вызывает уважение, когда вы смотрите на кого-то? Есть какие-то, может быть, особые характеристики, черты, которые точно, когда вы встречаете их в каком-то человеке, они вызывают у вас уважение?
1: Ну, у меня лично люди, которые достигают своей цели, которые ставят цель перед собой, и несмотря на то, что у них там трудности возникают, они все равно собирают все свои силы в кулак, да, и идут вперед.
0: Здорово. Пожалуйста, еще. Я уверен, что у каждого свои какие-то грани есть этого вопроса. Может быть, в чем-то мы там будем даже пересекаться, но тем не менее интересно было бы услышать мнение всех.
2: А мне, например, всегда вызывали уважение люди, которые самоотверженные, которые свою жизнь посвящали другим, то есть не себе, не своим каким-то целям, да, а именно служению другим людям. Вот как там помогать бедным, там вот отдавать все свое время там и средства на построение каких-то благотворительных фондов и так далее. То есть, ну, не то, что построение даже, а именно участие вот личное. То есть пойти там и вот накормить голодного там. Вот, ну, вот что-то в этом роде. Лечение больных детей, то есть врачи. Вот все, кто, ну, помогают другим людям, вызывают мне уважение.
0: Спасибо. Еще. А вот, Богдан, что ты по этому поводу думаешь? Дайте Богдану микрофон.
3: Я думаю, ну, что у всех на подсознательном уровне есть уважение к старшим, да, к старшим, вот, и когда я вижу, допустим, какую-нибудь бабушку или дедушку, ну, это уж совсем старших, то у меня сразу, ну, как бы, желание, ну, не желание, а то, что, как бы, ну, помочь в случае чего, как-то вежливо ответить, и вообще надо вежливо отвечать.
0: Потому что возраст вызывает у тебя уважение.
3: Ну да, то есть если вот она, ну, меня старше...
0: Это одна вот характеристика вот того, что вызывает у тебя уважение. Потому что мы спросили, а что у вас вызывает уважение? Вот какие характеристики в человеке должны быть, чтобы вызвало это у вас уважение? То есть ты хочешь сказать, для тебя это возраст?
3: Ну, как бы не то чтобы, ну, для меня да, но это как бы лишь один из, как один бы, пунктов, из, да, но я вот, если вижу человека, я как бы его, ну, я не знаю его самого, может быть, я вообще не с ним уже не буду его как-то так уважать, если что-то буду знать, но как бы первое мое мнение, я сперва как бы отношусь к людям, да, с почтением.
0: Но вопрос вот такой в целом. А, да, ты хочешь что-то сказать.
1: А для тебя, ну, там, уважительно отнестись к старшим, ну, к бабушкам тем же самым, уступить место в автобусе, это жалость или уважение?
3: Это уважение. Как бы жалость, она... Ну, вот жалость больше как-то к инвалидам, допустим, кто в чем-то пострадал, как бы. Тогда я, ну, у меня жалость. А так в основном уважение.
4: А у меня вызывает уважение такая характеристика. Когда я вижу человека, который, у него есть какая-то идея в голове, и он прокладывает это через всю свою жизнь. И в нашей жизни бывают такие моменты, когда нас может что-то сломать. И вот когда. И бывает такое, когда человек ломает, и дальше он, ну, не идет по той стези, по которой он хотел, не идет по тому, чему бы он желал. И вот вызывают люди уважение такие, которые прошли через что-то и остались при том, чего они держались до этого.
0: Постоянные.
4: Да.
0: Вот интересно, может быть, кто-то еще вот из девушек на заднем ряду хочет сказать о том, а, ты хочешь, да, сказать, что у тебя вызывает уважение?
5: Вторая Влада, мне хочется сказать, что у меня вызывают уважение люди, которые, что бы с ними ни произошло, они все равно продолжают оставаться людьми. У них есть уважение к другим людям, независимо от того, старше они их или младше, или одного с ними возраста. Они уважают всех просто потому, что это тоже люди. И они имеют право на уважение и любовь.
0: Ты что-то хотела сказать?
6: Ну, еще зачастую, наверное, мы уважаем тех людей, кому мы благодарны за что-то. То есть нам что-то хорошее, наверное, сделали, и мы уважаем этого человека.
0: Вот интересно, вот вы когда говорили о том, что вызывает в вас уважение, вы упоминали именно личные какие-то качества. Только Богдан сказал, что именно внешний атрибут, а именно возраст, сразу же вызывает определенное чувство уважения. Ну, наверное, потому что он о чем-то говорит, да, о пройденном пути и так далее. Но большинство людей, когда мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, что вызывает уважение у тебя в других людях,

0: Редко, когда кто-то скажет именно о каких-то внешних атрибутах. Скорее всего, о чем-то, о качествах личности, о характеристиках личности. И поэтому вот я задаю вопрос о пожилых людях теперь. Когда вы их видите, вы их не знаете. Вы не знаете, какой путь у них позади, как они прожили свою жизнь, проявляют ли они в своем характере те качества, которые вы сейчас перечислили, говоря о том, что эти качества вызывают в вас уважение. Тогда вопрос у меня возникает, а является ли возраст причиной для уважения? Пожалуйста.
1: Ну, вообще, мне кажется, подсознательно мы пытаемся как бы уважать старших, потому что... Потому что это какая-то мудрость подразумевается. То есть человек прожил какой-то путь своей больше, чем мы. И, возможно, он приобрел какой-то, ну, какую-то мудрость, что-то понял. Он может нас чему-то научить. Он достоин, как бы, вот, что он преодолел что-то в своей жизни. Да мы не знаем этого. Но из-за того, что он уже старше, то есть он уже прожил больше, чем мы. И он имеет право как бы, вот, на уважение наше вот, за это. Как, бы, вот, как мы родители уважаем, смотрим там, на них и думаем, вот, они нас там всему научат. И вот, вот может быть, это вот с детства у нас пошло, что вот, ну, человек старше, значит, он мудрее, значит, его надо слушать, значит, его надо уважать. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле уважение вот во мне возникает только если я вижу в человеке реальное проявление. Для чего уважать? Просто бывает, смотришь на пожилого человека, который бьет собаку, я не могу этого человека уважать. Вот сразу, вот, даже если он пожилой.
0: А что, чтобы как ты с ним, ну, вот к нему сразу... относиться? Если вот этот человек, вот он вчера пнул,
1: ну,
0: собаку
1: в твои
0: глаза,
1: да.
0: А сегодня он в автобусе стоит и еле-еле, значит, стоит, а ты сидишь, и ты ему скажешь, ты вчера собаку ударил,
1: нет,
0: поэтому
1: нет,
0: я тебе...
1: Я имею в виду конкретную ситуацию. То есть если я не знаю ничего плохого, вот как Богдан сказал, да, мы не знаем о человеке ничего. Конечно, мы проявляем уважение. Но если мы видим человека, делающего нехорошие какие-то вещи, я просто примитивно сказала, что бьет собаку, то есть это явно, да, какой-то негатив, то уважение моментально стирается из нашей головы. Мы сразу
0: даже если
1: начинаем...
0: речь идет о пожилом человеке?
1: Да. Мы как бы... Мы, конечно, хотим его потом впоследствии...
0: А как же пройденный
1: уважать,
0: его путь, но... как же мудрость, которую он обрел в течение своей жизни? Это что, тоже перечеркнулось одним, значит, нехорошим словом в адрес собаки или даже действием?
1: У меня да.
0: Ага, интересно. Вот, может быть, кто-то хочет вот как-то вот реплику по поводу вот этого выступления сделать, нет?
2: На самом деле я солидарен.
0: Да.
2: На самом деле наши действия показывают нас.
0: Да.
2: Вот. Если конкретно с собакой, ну, это надо еще глубже понять ситуацию всю. Вот. Но в целом, если он так делает... Вот. И, например, вот если говорить про случай в автобусе, если я увижу завтра этого же человека, который вчера бил собаку и стоит еле-еле в автобусе, то у меня желания вообще ему не будет. И я либо ему не уступлю, либо я ему уступлю просто потому, что я знаю, как это тяжело. Но ни в коем случае не вызову уважения.
0: Но это будет проявлением уважения. Если уж говорить о том, что я перестал уважать этого человека, то следует быть, ну, до конца последовательным, сказать, что я ему и не помогу, если он будет дорогу переходить. Ну, пожилых переводят же, да, через дорогу. Вот, я ему место не уступлю там в автобусе, ну, потому что я его перестал уважать. Хотя, может, я ошибаюсь, может быть, я немножко путаю
1: понятия. Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но в моем сознании уважение не равно тому, что я не буду человеку помогать или что-то хорошее для него делать. Неуважение — это значит не принимание
0: его... Да, а что
1: его...
0: такое уважение? Да. Что такое уважение?
1: То есть уважаю — это какие-то качества, то есть я одобряю его какие-то мудрость, поступки, какие-то жизненные позиции, его, как сказать... возможность, точнее, не возможность, а какие-то достижения или еще что-то. Что он... Сложно, конечно, так описать, вот кратко, да, но суть вся в том, что я не меняю поведение в плане добрых дел. То есть если я вижу этого человека в автобусе, я уступлю ему, но я ему выскажу, что он был неправ по поводу собаки или там еще чего-то.
0: Ну а как ты это сделаешь? Ты это сделаешь так же, как ты бы это сделала мне, потому что мы ровесники? Или все-таки ты это сделаешь так, как будто как говорят со старшим человеком?
1: Ну, не знаю, как я поведу, потому что был такой случай в моей жизни, когда я реально прям очень грубо достаточно разговаривала с пожилой женщиной, потому что я поняла, что если я пыталась сначала говорить более вежливо с ней, более спокойно, она не воспринимала, она считала, что я обязана, раз я младше, раз я моложе, то я обязана ей, вот как она хочет сделать. То есть она хотела меня вытолкать, вытолкать меня хотела вообще там из магазина. Вот, это было для меня оскорбительно, потому что, по сути, мы равноценные покупатели, и не имеет права человек просто потому, что он подошел, в общем, там отдельная ситуация, если долго рассказывать. Но суть вся была в том, что я сначала пыталась, а впоследствии поняла, что человек не понимает хороших слов, и пока я не стала с ней на равных разговаривать...
0: Она поняла?
1: Она поняла.
0: А, удалось. Такие добиться. Я замечал, когда мы так это самое, начинаем повышать голос или говорить, редко до человека доходит. Наоборот, это его взвинчивает и возбуждает еще сильнее. Ну, тебе повезло. Ты встретила адекватного человека. Но да, мы, конечно, вот начали, затронули важный вопрос. А вообще, что такое уважение? Может быть, ответ на этот вопрос прояснит нам понимание того, почему мы должны уважать других людей, и особенно старших. А что такое уважение? Как вы понимаете уважение? Уважение – это только внутреннее чувство одобрения по отношению к человеку? Или это еще и у меня может не быть внутреннего одобрения того, что, тому, что делает этот человек, но я вежливо с ним разговариваю, я протягиваю ему руку помощи, когда он в этом нуждается. Хотя внутренне я против того, как он живет. Внутренне я могу даже негодовать от того, какими вещами он занимается. Но мое уважение проявляется в том, что я, как я уже говорил, допустим, хотя бы вежливо с ним разговариваю.
1: Но это не уважение тогда, а воспитание.
0: Воспитание.
1: Воспитание правильного обращения с человеком.
0: Воспитание. Воспитание – это процесс, который формирует тебя. И то есть, как бы так сказать, твое поведение – это результат твоего воспитания. Так, ну а как обозначить это поведение?
1: Ну тогда это вежливость.
0: Вежливость. А вежливость разве это не проявление уважения?
3: Ну, это может быть и проявление уважения, а может быть, это просто вежливость, потому что это два разных определения, не значит два разных. Это не означает, что одно не может включать в себя другое.
0: А что же может значить еще вежливость? А что же может еще значить вежливость, кроме как уважительного отношения к человеку?
1: Ну, можно очень вежливо человека оскорбить. Можно?
0: Это как?
1: Можно.
0: Я не знаю, как.
1: Можно очень вежливо человека унизить. Очень можно.
0: Это называется невежливо, это называется с хорошей миной. Это называется с улыбкой на лице сказать...
1: Деликатным, вежливым тоном, не повышая голоса. Все как бы...
0: Но само поведение вежливым называть
1: уже тогда не
0: получится.
1: Но это проявление неуважения.
0: Да?
1: То, что вежливо, но неуважительно.
0: Опять же, я хочу сказать, что но в целом поведение это уже не будет вежливое. Это будет улыбка на лице, колкие слова на устах. Это уже невежливое поведение.
3: Ну вот как Юля сейчас говорила, что если она потеряла уважение к человеку, который там, ну, с собакой плохо себя вел, да, то получается, что...
0: Собака.
3: Да, но она все равно уступила ему место, или как Влад говорил, да, это больше не уважение, это жалость по отношению к человеку, что ему сейчас тяжело, это уже другое.
0: Ага, интересно. Тогда что такое уважение, объясните мне? Да, Богдан, ты прости, пожалуйста.
2: Ну, я не то чтобы хотел сказать, что такое уважение, я просто хотел сказать то, что если нет уважения к человеку, ну, ты относишься к нему как бы нормально. Но это не значит, что ты его не уважаешь. То есть если ты не уважаешь человека, это как бы самая низкая планка. Есть еще средняя, а потом уже идет уважение. То есть та самая вежливость, то есть если я отношусь к человеку нейтрально, то есть просто как-то, ну... Ну, нормально, без всяких неприязней, но и в то же время нет каких-то таких у меня прямо, ну, типа, вот этот человек, да, он реально крут. Просто вот как бы, ну, есть
0: ровно.
2: Средняя, да, как бы такая планка.
0: Но я, опять же, выражу свое мнение. На мой взгляд, вот есть такие понятия, вот как уважение, любовь. Которые, например, не всегда обозначают наши внутренние чувства по отношению к человеку или к тому, что он делает. Потому что та же самая любовь, Вы знаете, что христиане рассматривают ее как принцип, а не как эмоции или как чувства. То же самое понятие почтение библейское, а что, это то же самое, что уважение. Это скорее принцип, чем чувства, которые мы испытываем. Поэтому, когда я не испытываю каких-то особых,

0: особого желания, но встаю ночью для того, чтобы поухаживать за своим ребенком, я проявляю любовь. Я не просто выполняю свой отцовский долг, хотя это и так, но это моя любовь. Хотя я хочу спать, хотя я бурчу там про себя, но я проявляю любовь, это и есть моя любовь. То же самое и почтение. И уважение, это мое мнение, ты можешь быть совершенно не согласен с тем, как живет этот человек, если ты встретил, допустим, старого человека, ну, который бомжует, или он алкоголик. Должен ли я уважать старшего человека, он старше меня в два раза, но он алкоголик. Имею ли я право говорить с ним грубо, имею ли я право учить его жизни, имею ли я право его осуждать? Хотя если просто говорить о качествах личности, о пройденном жизненном пути, я бы мог ему сказать, за что я тебя вообще должен уважать. И, но мое христианское почтение к нему как старшему проявится в том, как мы уже говорили, что я буду с ним обходителен, что я постараюсь его не задеть, что я постараюсь его не унизить. Если он обратился ко мне за помощью, я это сделаю так, чтобы он не почувствовал, что я это делаю свысока. Потому что, вы знаете, иногда, когда мы таким людям, к примеру, помогаем, мы еще при этом обязательно присовокупим какое-то наставление особенно мудрое. Там. Нет, ты просто возьми, помоги человеку, не осуждая и не уча его, особенно если он старше тебя. Хотя, может быть, о жизни ты больше знаешь, даже чем он. Да, может быть и так. Потому что пожилой человек – это не всегда равно человеку, который обрел мудрость и опыт. И мы видим множество людей, уже пожилых, жизнь которых свидетельствует о том, что они совершили столько ошибок в своей жизни, что они остались одиноки и потеряли все, что у них было. И растратили все, что у них было в жизни. А почему я должен их уважать? Но... немножечко позже мы об этом скажем, что говорит Священное Писание, потому что в Библии есть заповедь, которая очень в этом вопросе категорична, она безусловна. Вы помните, какая это заповедь, это пятая заповедь, ну, вы сейчас уже вспоминаете. Но я хотел кое-что вам рассказать, ну, вот кое-что показать. Несколько фактов из нашей жизни, из нашей повседневности. Одна девушка пишет на своем блоге в ЖЖ: в последнее время приходится часто слышать, да и видеть, что современная молодежь не имеет почти никакого уважения к старшему поколению. Недавний пример одного моего знакомого, возраста 50 лет, зашедшего в кафе выпить чашечку кофе. Молоденькая барменша с презрительным взглядом нахамила ему, видите ли, пришел и заказывает всего одну чашку кофе. На что он ей ответил: девушка, вы бы хотя бы элементарное уважение к старшим имели. И услышал от нее ответ: а за что я должна вас уважать? Логично? Давайте просто так, чисто вот так вот так, механически, математически. Логично? Вполне. А нравственно, морально? Что-то изменилось, может быть, с нашей моралью и нравственностью вообще в обществе? Что мы вообще задаемся такими вопросами?
1: Да, вот, я сразу вспомнила слова Юлия, которая сказала, что уважение просто как к человеку, даже вот как Богдан сказал, средняя вот эта планка, да, уважение минимальное, которое мы должны испытывать, в принципе, ко всем людям равноценно. Неважно, что они делают и что из себя представляют. Это минимум, это уважение человеку обязательно.
0: Как
1: к личности, что он тоже такая же личность, как я, как кто другой. Но вот когда проявление вот этой девушки к мужчине, к пожилому, который... по сути, старше ее, уже признак того, что его есть уже за что-то уважать, и она его не проявила, она вот не права, я считаю, что она так поступила.
0: Ну, безусловно. А вот еще один такой вопиющий эпизод. Я пытался зайти на страницу этой девушки, но эта страница сейчас уже закрыта, это ВКонтакте. Она выложила фотографию, на этой фотографии она пинает сзади бабушку. Она занесла свою ногу, ее сфотографировали как раз в тот момент, когда она замахивается правой ногой, чтобы пнуть пожилого человека. И она держит в руках цветы, и вот комментарии ее подруг. «Что ты творишь с улыбочками? Ха-ха-ха». Ответ. «Она мне кадр портила». Дальше тот же человек. «Ха-ха-ха, улыбочки, смайлики, как жестко». Ответ. «Улыбочки, куча улыбочек». Еще один человек. Куча улыбочек, смайликов. ровное фото, еще чуть-чуть не хватило. Поддержка такая, да? Следующий комментарий. Пенсионеров нужно уважать. И ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Что интересно, из другого времени. Немножко теперь материал из другого времени. Царь Петр I в 1717 году издал указ. «Юность и честное зерцало или показания к житейскому обхождению». А вот что тут сказано. «Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матери великой чести содержать. И когда от родителей что-то им приказано, бывает всегда шляпу в руках держать, а перед ними не одевать, а возле них не садиться. Дети не имеют без приказа родителей ничего, никого бронить в доме или словами плохими попрекать. Они должны вести себя вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит. Надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при родителях должно прямо. Без спросу не говорить. А когда говоришь, то должны они отозваться или отвечать тотчас, как услышат голос родителей, и недерзновенно отвечать». То есть свод даже такой был правил. Как относиться к родителям? Как относиться, в принципе, к старшим? Как вам кажется, мы что-то потеряли или нет вообще вот в этой сфере?
2: Мне кажется... Иногда вот слышу такую фразу: мир перевернулся. И действительно, смотря на вот реальность, которая выкладывается в интернете, uh-huh. можно так подумать. Многие подростки сейчас считают модным или крутым выкладывать видео или фото, где они обижают либо беззащитных и слабых. Часто это, yeah. к сожалению, становятся старики или дети, которые младших, животные, которые не могут за себя постоять.
0: Это говорит о том,
2: что это какое-то общество такое. Но с чего это началось? Мне кажется, это началось с семьи. В каждой семье, где не было достойного уважения к дедушке и бабушке, ребенок, который это видел, он потом начинает проявлять такое же отношение к своим родителям, отношение неуважения. Читала одну историю, но она скорее как сказка или быль, когда... В одной семье жили мама с папой, маленький сынок и дедушка с ними был.
0: Это произведение Толстого.
2: Да.
0: И
2: этот дедушка стал стареньким, и когда его сажали за стол, он как бы вел себя очень некрасиво, на что родители, они как бы выражали свои негативные эмоции.
0: Он просто был уже немощный и не мог.
2: И результат таков, что они ему сделали деревянную плошку и посадили его отдельно в уголок, чтобы он им не мешал. И однажды просто случайно они увидели, как их маленький сынок кто-то тоже стругает. И с родительским умилением спросил: сынок, а что ты делаешь? Да. Он сказал: я делаю вам чашку, чтобы когда вы будете старенькие, я вам тоже такую же делаю.
0: Да.
2: Мне кажется, слова Толстого просто воплотили сейчас в жизнь.
0: Да. Но с другой стороны, хочу что заметить. Вот я прочитал указ царя Петра 1717 года, история, которую написал Лев Николаевич Толстой, это конец 19 века. С другой стороны, это говорит о том, что эта проблема, в принципе, она присутствовала, видимо, наверное, не было бы этого нравоучительного рассказа, который написал Толстой, не было бы этого указа, если бы такой проблемы, в принципе, бы не было. Наверное, свойственно. Но, тем не менее, мы живем в наше время, в наше поколение, мы отвечаем за наше время, за наше поколение. И нас, конечно, не может не удивлять то, что в последнее время мы замечаем, что градус почтения и друг к другу между людьми, и к старшему поколению, он снизился, безусловно. Мы как христиане, призваны относиться с почтением и уважением, особенно к старшим людям, независимо, как бы это ни прозвучало, независимо от того, как себя этот человек проявил в прошлом, набрался ли он мудрости, может ли он дать нам хорошие советы и вообще заслуживает ли он этого уважения. Ну что, вот посмотрите, пятая заповедь Божьего закона. Это книга Исход, 20 глава. «Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы считаете, буквально кратко, как вы считаете, есть ли для этого почтения, для этого уважения, которому призывает нас пятая заповедь Божьего закона, какие-то специальные особые условия? Когда эти условия соблюдены пожилым человеком, матерью, отцом или просто пожилым человеком, тогда включается пятая заповедь. Или она безусловная, она не имеет никаких условий. То есть тебе вменяется в долг относиться с почтением и уважением к старшим людям, даже независимо от того, как они себя проявили в жизни.
2: Но мое личное мнение, что нет никаких условий, чтобы включалась эта заповедь. Мне кажется, заповедь безусловно, потому что здесь нет различий. Какой была твоя мать, каким был твой отец?
1: Ну, у меня как бы сразу возник образ такой, что мы все равно должны разделять человеческие поступки от просто как от личности. И поэтому мы можем видеть очень негативного человека перед собой, который сделал там очень страшные вещи, и не уважать его за это. И невозможность любить этого человека возникает очень сильная, особенно если это твой мама или папа. Вот. Но при этом почтение и уважение просто как к личности, я считаю, это обязательно. Это вот как эта заповедь и говорит, это проявление, ну как бы... уважение к Богу, потому что Бог создал всех людей, и мы все как бы перед Ним равны.
0: Поэтому эта заповедь и важна, что Господь знает, это о чем и вы говорили, что отношение к Нему и к другим людям будет формироваться от того, как человек относится к своим самым близким старшим, к своим родителям. И, конечно, там, в этой заповеди нет никаких условий. Есть самые разные родители – у разных людей. Родители, поступки которых не вызывают никакого уважения. Но если такой ребенок, если такой молодой человек наберется смелости, наберется силы и попросит у Бога, может быть, силы, для того, чтобы, несмотря на это, все равно быть предупредительным, почтительным и уважительным со своими родителями, Бог обещает такого человека благословить.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте, и все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. «Помоги мне». Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе ее на подмогу и сказал, «Давай будем искать динозавра». Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. Четыре разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томми Нанидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томми Нанида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученый НАСА подготавливает аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гинта Течна, его называют просто Гин. Тогда Кефри Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева. И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джо Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей. И вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http://coolspace.gsfc.nasa.gov/dinodig. И тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей, от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали Музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. А однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал: «Вы можете довериться этому человеку». Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом

0: не буду указывать, где именно, и ты принесла их в музей, мы сказали, это кости динозавра. Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам, и Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, что все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Также ты пенсионер.
2: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет, ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в Земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
2: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса.

0: Ты раскапывал это за свой счет? Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
1: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
1: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
1: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
1: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
1: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
1: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто, ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Гленроуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
1: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
1: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко.
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа, очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джо поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This would be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here with a hot spot on it. Rick can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе. Я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
2: Это кость динозавра?
1: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
3: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы. Но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Но это очень интересный камень. И я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
1: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
2: Спасибо.
1: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти

кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. В начале нашего курса я хочу вам кое в чем признаться. Вообще-то, мое признание включает целых три пункта. Если вы со мной еще не знакомы, не хотелось бы шокировать вас чрезмерной откровенностью, но вот первый пункт. Я мало смотрю телевизор, потому что мне не нравится, что там показывают. Да-да, мне не нравятся наши телепередачи. Я считаю, что большей частью там нечего смотреть. Я честно вам признаюсь. Второй пункт. Из всех ненавистных мне телепередач я больше всего не переношу реалити-шоу. Вы заметили, что в последние годы этих шоу появилось как грибов после дождя? Итак, перед вами человек, который не любит телевидение и терпеть не может реалити-шоу. А теперь третья часть моего признания. Недавно я посмотрел одно реалити-шоу, да-да, и оно мне очень понравилось. Оно называется «Квартирный вопрос». Это было воскресным вечером. Я проповедовал в церкви, потом пришел домой, захотелось расслабиться, и я включил телевизор без всякого представления о том, что там идет. И сразу же мне попалась история об одном мужчине с 5 детьми, из которых 4 подростки. Ведущий рассказал, что жена этого мужчины умерла 2 года назад. Из различных деталей этого рассказа стало ясно, что он верующий. Он работал на 2 работах и старался как мог быть хорошим отцом. И всякий раз, когда речь заходила о его жене, у него на глазах выступали слезы. Было видно, что между членами этой семьи очень тесные отношения. И я невольно стал о них переживать. А суть этой передачи в ее американском варианте в том, что ее организаторы выбирают семьи в самых сложных обстоятельствах, нанимают команду строителей и дизайнеров, а также обращаются к соседям, друзьям, знакомым этой семьи и просят их послужить своими способностями. Когда приезжает команда профессионалов, семью отправляют в отпуск на неделю. И за это время их дом полностью переделывают. Ну, допустим, снаружи некоторое сходство остается. Но в том доме, например, снесли стены, увеличили площадь, надстроили еще 1 этаж, обустроили комнаты для каждого ребенка. И все это в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Отец работал на 2 работах, пытаясь прокормить семью, и ему оборудовали чудесный кабинет, чтобы одной из работ он мог заниматься дома. Представьте, в семье 4 подростка без всякой надежды получить высшее образование, ведь на это нет денег. Один из мальчишек очень сильный, много качается, специально для него построили спортзал с винтовой лестницей, нафаршированный всевозможными тренажерами. Одна из девочек любит искусство и мечтает в будущем стать дизайнером или художницей. В ее комнате мебель теперь складывается и убирается, чтобы было место для рисования. Еще один мальчик мечтает работать с животными, и все в его комнате теперь связано с животными. Там есть аквариум, и даже на покрывале и подушках изображены разные звери. Каждая комната спроектирована согласно желаниям и дарованиям своего хозяина, и все это помогло их семье зажить совершенно новой жизнью, несравненно лучшей, чем они жили прежде. И потом семья возвращается из поездки, видит свой новый дом, и все соседи, которые помогали в ремонте, стоят рядом и хлопают в ладоши, и все радуются, как дети. Грузовик с инструментами отъезжает, семья открывает двери, переступает через порог, и вот что происходит. Они начинают плакать. «Папа, смотри!» Все вместе осматривают одну комнату за другой, и авторы передачи рассказывают, почему они решили сделать именно так и как это послужит потребностям семьи. Не уверен, что создатели этой передачи люди верующие, но они так искренне полюбили эту семью, что не могли не плакать. И соседи тоже плакали, и сама семья плакала. И я, сидя на диване, ненавижу реалити-шоу, но вот это мне нравится! В собственной гостиной я рыдаю крокодильими слезами. И я подумал, как же все-таки нам нравятся такие преображения? А потом я задал себе вопрос, что же это такое и почему оно так нас привлекает? Позвольте предложить вам определение того, что такое преображение.
Это когда вы берете что-то старое, сломанное, несовершенное, поврежденное или бесполезное, и превращаете его во что-то исправное, полезное, прекрасное и новое. И потом я спросил, ну и что с того, что старая вещь становится как новая, или поломанная становится исправной, или что-то страшное становится красивым и полезным? Почему нам это так нравится? Причин может быть масса, но я назову вам три самые важные, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что в глубине души нам всем очень нравятся позитивные перемены. Каждый человек радуется, когда видит, как что-то меняется к лучшему. В детстве я любил собирать старые тусклые монетки. У нас дома был такой порошок, что стоило потереть, и монетка сияла, как новая. Помните? Вы тоже так делали? Я был в восторге. В позитивных переменах есть что-то такое, что не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Вторая причина, по-моему, состоит в том, что нам очень любопытно, какие навыки и творческие способности могут превратить старое в новое, разбитое в целое, уродливое в прекрасное. Да, это любопытно. Помню, как я посмотрел «Квартирный вопрос», я все время интересовался, как же они смогли выбить всю стену целиком, как они смогли надстроить второй этаж, ведь дом совсем небольшой. Оказывается, зрителям было настолько любопытно, что теперь сделали вторую передачу, которая идет по понедельникам в дополнение к воскресным. Она называется «Квартирный вопрос. Как им это удалось?» Просто люди сгорали от любопытства. «Эй, мы видели, что вы сделали, но скажите, как вам это удалось?» И, наконец, третья причина, почему нам нравится преображение. Мне кажется, все мы втайне мечтаем о преображении какой-то стороны нашей жизни или отношений. Я такой же человек, как и вы, и в глубине своего сердца я, как и вы, мечтаю, ах, как бы я хотел измениться, как бы я хотел сменить некоторые свои старые черты на новые, как бы я хотел наладить разрушенные отношения. Хочу перемен. И знаете, не нужно чувствовать вину за такие желания. Я думаю, они даны Богом, заложены в нашем ДНК, в сердце и в разуме. Мы хотим перемен. И позвольте заявить, что самое радикальное преображение происходит тогда, когда над сердцем человека работает Иисус Христос. Он забирает старое и дает новое. Он исправляет то, что поломано. Он преображает все бесполезное и нелепое, делая его полезным, здравым и прекрасным. Думаю, наша тяга к переменам дана нам именно тем, кто является автором и исполнителем преображения. Посмотрите на ссылку в вашем пособии. «Величайшее преображение». 2 Коринфянам 5:17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог горячо желает, послушайте внимательно, Творец всего сущего, ваш Создатель, желает преобразить жизнь каждого человека на земле, полностью преобразить. Бог хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок испытал преображение отношений, чувств, духовной жизни, внутреннего мира, чтобы мы изменились навсегда. Он хочет воссоздать нас заново, забрать старое и дать новое. Он хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Него и жили в отношениях с Христом, который даст вам новые желания, новое будущее, новую цель, новую жизнь и свободу. Он хочет простить ваши былые ошибки, очистить вас и помочь вам оставить прошлое позади. Бог хочет преобразить вашу жизнь, как и мою, и Он это делает через Своего Сына Иисуса Христа. А теперь я бы хотел провести небольшой разбор слова. Вы готовы? Пожалуйста, откройте Библию на послание к Ефесянам. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, как это происходит. Ведь мы только что сказали, что Бог желает нас преобразить. Но как? Как Он это делает? Как раз об этом идет речь в послании к Ефесянам. Начнем со 2 главы, где сказано, какими мы были раньше. Здесь описана картина «до», а чуть позже мы увидим картину «после». Итак, первые три стиха 2 главы Ефесянам говорят, что было до духовного капремонта, до того, как выбили стену и надстроили второй этаж. Послушайте, что здесь сказано.
и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Этот фрагмент можно изучать очень долго, но позвольте быстро поделиться с вами тремя наблюдениями о том, какими вы были до того, как познали Христа, или какими вы есть сейчас, если еще не знакомы с Ним. Во-первых, здесь сказано, что мы были мертвы по преступлениям. С богословской точки зрения это попросту означает, что мы были отделены от жизни в Боге, отделены от Бога. Между нами была стена или пропасть. Мы были отделены от Бога, создавшего нас. Во-вторых, как вы, наверное, заметили, мы с вами были пленниками этого мира, князя, господствующего в воздухе. Мы были пленниками вредных привычек, неправильных отношений, угождений людям и так далее. И, наконец, здесь сказано, что нам был уготован Божий гнев. Существует наказание за действие, которое причиняет боль другим, за воровство, ложь, манипуляцию людьми, хвастовство и многое другое. Бог говорит, вот кем вы были, мертвыми, пленниками этого мира, объектом Божьего гнева. И тут происходит внезапный поворот к лучшему. Кем мы являемся сейчас? Я говорю о тех, кто состоит в личных отношениях с Богом через веру в Иисуса Христа. Что здесь сказано, начиная с 4 стиха? «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И что Он сделал дальше? «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если бы у нас было много времени на изучение этого отрывка, вы бы увидели, что произошли потрясающие перемены. Вы были мертвы, а теперь живы. Вы были в плену, а теперь вы избавлены от власти греха, от хватки сатаны, от прошлых ошибок. На вас был направлен Божий гнев, но теперь у вас новое положение перед Богом. Вы праведны, очищены, у вас новая сущность, новая сила, новое будущее, новая цель, новая семья, новые полномочия и, наконец, к превеликому удовольствию, у вас новое наследие. Вот вам до и после. Может быть, вы спросите, зачем, для чего Бог это сделал? Взгляните на стихи с 7 по 9. Заметьте слово «дабы». То есть здесь объясняется для чего, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И дальше очень знакомые стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от ваших стараний. Преображение осуществляется только Богом, а не вами, чтобы никто не хвалился». Бог желает полностью преобразить вашу жизнь и сделать это для того, чтобы вы увидели богатство Его благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Позвольте рассказать вам одну историю, которая, на мой взгляд, хорошо это иллюстрирует. Я знаком с одним человеком. Зовут его Джим. Когда-то раньше Джим вел совершенно иную жизнь. Он жил на Аляске, часто ездил в Мексику и вел бизнес по всей Калифорнии, а бизнес состоял в продаже кокаина. При этом он и сам употреблял кокаин и алкоголь, а его семья была на грани развала. Частенько он пребывал в бегах, семейная жизнь пошла под откос, дети отбились от рук. В общем, хуже некуда, человек оказался полным духовным банкротом. Его жизнь, семейные отношения, здоровье – все было подорвано наркотиками, алкоголем и наркоторговлей. А потом Бог начал славный процесс преображения, и Джим пришел ко Христу там, на Аляске, и он понял, что ему нужно переехать, что на Аляске его ничто хорошее не ждет. В конце концов, он оказался в Северной Калифорнии. В то время он был еще новообращенным и мало что знал. Прошло 4 недели после его переезда. Он привык к деньгам, но теперь начал новую жизнь инкогнито и устроился работать уборщиком в школе. Он перестал пить, люди из церкви ему помогали, и он начал понемногу читать Библию. А мы тогда только недавно стали работать в той церкви, может, год.
У нас было старое здание, и моя жена организовала там небольшую библиотеку. Всего несколько полок. До сих пор хорошо помню, как познакомился с Джимом и его женой. Это было в перерыве между служениями. Я подошел к Терезе спросить, как у нее дела, а тут подошла эта пара, и в них было нечто такое, что взывало к сочувствию. «Кто-нибудь, помогите! Хоть кому-то есть до нас дело! Мы сегодня первый раз в церкви!» Что-то вроде того. А моя жена очень милосердный человек, к счастью для меня, да и для других людей тоже. Она позвала эту пару в гости, мы пообщались, и вскоре они стали приходить к нам в библиотеку. Она начала встречаться отдельно с женой Джима, а потом я узнал его историю. Теперь перемотаем время вперед. Через пару лет Джим стал работать уборщиком и сторожем в церкви. А примерно через 3 года он стал встречаться в подвале с 3 алкоголиками, чтобы помочь им перейти к трезвому образу жизни. Они приходили примерно раз в 2 недели, но дела шли не очень хорошо, и Джим расстраивался. Однако понемногу Бог преображал его сердце и разум через общение с верующими и через свое слово. Джим стал очень серьезно относиться к вере. Теперь он уже твердо стоял на ногах. Он стал посещать малую группу в нашей церкви, где лидером был Джо, замечательный семейный консультант, который вложил в Джима часть самого себя. И Джим задался вопросом, к чему призывает меня Бог? Чему посвятить свою жизнь? Его служение не клеилось, но он услышал об успешном служении реабилитации в одной из церквей Южной Калифорнии. И он сказал, хочу поехать и посмотреть на это служение. Я и еще 3 или 4 бывших наркоманов из нашей церкви, мы бы хотели вместе поехать туда и поучиться. Мы выделили им немного денег. Есть мечта, ищи команду, собирай деньги. Они съездили в Южную Калифорнию, посмотрели на это служение и вернулись. Вот что произошло. Этот уборщик, которого спас и преобразил Христос, через 3 года после покаяния съездил на обучение вместе с группкой из 3 или 4 человек. Еще через 1.5 года у нас было 2-е по величине служение реабилитации во всей Северной Калифорнии. Их встречи по пятницам были забиты. Служение росло. Помню, как-то раз после служения ко мне подошел один мужчина и сказал, «Ой, у меня вчера была сумасшедшая ночь, я чуть коньки не отбросил». «А что произошло?» – уточнил я. «Что произошло? Передозировка героина». «Ничего себе! Героин!» И этот человек подходит ко мне после служения и просит о помощи. Но я, конечно, не показал своего ужаса. «Что ж, я рад, что вы пережили эту ночь и что Бог привел вас сюда». И тут я подумал, «Джим, вы могли бы подождать здесь минуточку?» Я пошел и привел Джима, и 2 минуты понаблюдал за их общением. Джим посмотрел ему прямо в глаза и сказал, «Ну что, ты согласен, что тебе нужна помощь?» Я стоял рядом и думал, «Джим, с этим человеком стоит быть полюбезнее». Но Джим знал, что делает, тебе нужна помощь или нет. Разговор был прямой, и тот парень ответил, «Да, очень нужна». «Прекрасно. Вот что от тебя потребуется. Мы будем относиться к тебе с любовью и говорить тебе правду и так далее». Я видел, что служение Джима растет и растет. Спустя какое-то время Джим понял, что его призвание и дары ведут его дальше. Он пошел учиться в христианский колледж. Не знаю, как его приняли, кажется, у него не было базового образования, но его приняли, и он прошел 2-годичный курс по работе с наркозависимыми. Джим стал пастором нашего реабилитационного служения и сейчас выступает по всей стране совместно с людьми из того служения из Южной Калифорнии. Разве это не преображение? Разве это не похоже на то, о чем мы говорили? До. Мертвый по прегрешениям пленник, после живой свободной жизни Джима. Это не просто иллюстрация ко 2 главе послания к Ефесянам, стихам с 1 по 9. Это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в жизни каждого человека в этой комнате. Вы спросите, откуда я знаю? Посмотрите на 10 стих. Вот что я вам хочу показать. Вы шедевр, над которым трудится Бог. Итак, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы его шедевр. Джим не один такой особенный, а каждый человек на земле. Ведь что сказано? Кто во Христе, любой мужчина, любая женщина, тот новое творение. Что сказано? Древнее прошло, теперь все новое. Все становится новым, это процесс. Теперь, пожалуйста, достаньте ручки. У вас есть ручки? Обведите кружочком слово «творение». Подчеркните волнистой линией слова «созданы во Христе Иисусе». И возьмите в рамку слова «на добрые дела». Ибо вы, Его творение, созданы во Христе Иисусе с целью творить добрые дела, и обратите внимание, которые Бог предназначил вам исполнять.
Бог хочет полностью преобразить вашу жизнь. Он хочет дать вам еще один шанс. Скажите, особенно мужчины, вы когда-нибудь бросали мяч в корзину на счет? Или, может, стреляли в тире? А может, еще и на деньги? Конечно, вы таким не занимаетесь, но разве что в далеком прошлом. В общем, предположим, каждому предоставляется серия бросков или выстрелов, а вы еще не разогрелись и с первого раза промахиваетесь. Тогда вы восклицаете: «Не считается, играем заново!» Ведь вам хочется показать себя достойно, я еще не разыгрался. Вот сейчас разыграюсь, это не считается. Давайте начнем сначала. Ведь правда, нам всем иногда хочется начать сначала. И знаете, что говорит Бог в этом стихе? Он хочет позволить вам начать сначала, дать еще один шанс, подарить новую жизнь. Словом, переведенное как «творение» в греческом оригинале означает шедевр, который еще не завершен, над которым автор еще работает. Представьте себе великолепное произведение искусства. Вы холст, и Бог рисует на нем что-то, воссоздает, реставрирует. Вы у него на мольберте, и вы шедевр, его творение, созданное во Христе Иисусе. Или можете представить, что вы скульптура, и Бог лепит вашу жизнь. Он берет глину, из которой вы созданы, и придает ей новую форму. Он продолжает вас творить, вы его творение. А можете представить, что вы литературное произведение. Это же слово употреблялось применительно к еще незаконченному стихотворению или рассказу. Вы Божье творение, и Он воссоздает вас, и сейчас через ваши с Ним отношения во Христе. Зачем? С целью творить добрые дела, делать добро. У Бога есть цель для вашей жизни. Разве вам это не известно? 23 миллиона человек купили книгу «Целеустремленная жизнь». Очевидно, это свидетельствует, что в глубине сердца каждый человек стремится обрести цель. И Бог говорит, что у Него есть для вас цель – творить добрые дела. Вы обратили внимание на слова, которые Бог предназначил вам исполнять? Еще до основания земли Бог знал и любил вас. Он понимает вас, заботится о вас, хочет вас спасти. Он хочет помочь вам избавиться от груза прошлого, дать вам отношения со Христом, явить вам свою благость, любовь и мудрость. А кроме того, Он хочет полностью преобразить вашу жизнь, наполнить ее красотой, любовью и добротой, вместо всего того, что было в ней раньше. И Он заранее приготовил ряд добрых дел, хороших поступков, достойных целей, которые вам предназначено достичь. И через минуту мы узнаем, что Он также одарил вас дарами, то есть дал все инструменты, необходимые для выполнения этих дел. Как вы думаете, какие добрые дела Бог предназначил выполнять моему приятелю Джиму? Несложно догадаться. Бог заранее знал, что спасет его, восстановит его жизнь и даст ему необходимые дары, чтобы он мог служить сначала наркоманам, затем алкоголикам, затем сексуально зависимым людям, затем созависимым. Наше реабилитационное служение росло и росло, привлекало людей с разного рода зависимостями, и любовь и благодать Божья изливались на этих людей через Джима и его команду. Вот вам и добрые дела. Хочу вам сообщить, что Бог желает действовать также и в вашей жизни. Такова Его воля. Вы шедевр, вы уникальный человек. Бог продолжает трудиться над вами, но каким образом Он это делает? Насколько мне известно, нет такой волшебной кабинки, куда можно зайти, закрыть дверь, включить духовный суперлазер, и древнее прошло. Теперь я новое творение во Христе. Думаете, такое возможно? Во всяком случае, со мной было не так. Тогда как же это происходит? Бог говорит вам об этом здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, начиная с 18 стиха. Следите, вот что говорит Бог. «Потому что через Него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном Духе». А дальше 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, слушайте внимательно, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Если вы можете подчеркивать в своей Библии, подчеркните несколько ключевых слов. Итак, во-первых, это слова «свои Богу» в конце 19 стиха. Далее заметьте, что вы – это здание,
святый храм, который устрояется и становится жилищем Божьим. Действительно, существует особое место, где Бог преображает нас. Но это не волшебная кабинка, это дом, особенный дом, святой храм, община, созданная Богом. И знаете, как этот дом называется сегодня? Павел упоминает здесь о тайне, которую подробнее разъяснит в третьей главе, о том, как объединятся евреи и язычники. Эта тайна была в уме Бога от начала времен, но только сейчас Он ее открыл и теперь строит новый дом, где люди смогут преображаться, где старое будет заменено новым, где глава всему Христос, и Он же краеугольный камень. Это церковь. Дом, где Господь преображает людей, называется церковью. Не подумайте, что я говорю о церковном здании, о формальной религии. Я говорю о живых, дышащих, несовершенных Божьих людях, которые разделяют жизнь друг друга, ведут себя искренне, стараются хранить себя в чистоте, силой Святого Духа, по Слову Божьему, поддерживая друг друга в этом духовном доме, где происходит преображение. Именно так действует Бог. Именно поэтому поместная церковь – это надежда мира. К сожалению, многие поместные церкви не исполняют то, чего Бог от них ожидает, а следовательно, в жизни людей не происходит чудесного преображения. Но церковь – это не просто здание. Итак, Павел говорит нам, где происходит преображение? В церкви, в духовном доме, где Божьи люди собраны вокруг Его Слова и наполнены Его Духом, а в центре всего стоит Христос. А теперь перейдем к третьей главе, где Павел говорит о предназначении. Зачем Богу церковь? В чем ее предназначение? 10 стих 3 главы. Ее предназначение в том, чтобы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Так где же происходит преображение? Где? Во-первых, как мы только что сказали, в сообществе верующих, а во-вторых, у нас внутри. Посмотрите чуть ниже на молитву апостола Павла. Там сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа», я читаю с 14 стиха 3 главы, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его», где? «Во внутреннем человеке». Зачем? «Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Так где же Бог осуществляет преображение? В двух местах. Во-первых, в доме, который есть Церковь Христова, которую Он продолжает устроять. Во-вторых, в сердце, во внутреннем человеке каждого, кто позволяет Святому Духу его изменить. А зачем Бог это делает? Чтобы явить всему миру свою многоразличную премудрость. А теперь я хочу рассмотреть вопрос «как?». Каким образом Бог преображает людей? Не знаю, как вы, а я хотел бы преобразиться и как можно больше. Так как же Бог это делает? Как вы помните, во второй главе говорилось, кем мы были и кто мы сейчас. В третьей, зачем все это происходит и где. А теперь внимание на четвертую главу, начиная с 7 стиха. В первых трех главах автор объясняет верующим, вот кто вы теперь, вот ваша новая сущность во Христе, вы сын или дочь Бога, вы усыновлены, любимы, запечатлены Святым Духом, у вас есть наследие, вы любимы и приняты в возлюбленном Сыне Божием. А затем, с начала 4 главы, Павел говорит, «Поскольку Бог уже совершил для вас все эти чудесные, потрясающие дела, поскольку это уже сбылось и уже дано вам, и вы никак не можете этого

заслужить, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. И дальше 4, 5 и 6 главы говорят вот о чем. Смотрите, вот истина, в которую вы верите, и вот как вы должны жить, чтобы ваши дела не расходились с вашей верой. Об этом Павел говорит в первых 6 стихах, а дальше, начиная с 7 стиха, объясняет, как это происходит. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Дословно здесь сказано «дар благодати». «Каждому из нас дан дар благодати». Посему и сказано «вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все, и он поставил одних». Дальше идет перечисление даров благодати, которые Бог дал верующим. «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе», обратите внимание на 13 стих, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы могли бы долго изучать этот отрывок, однако главное, что хочет сказать Павел, что Христос умер на кресте и этим заплатил за наши грехи, искупил нас. Если мы приходим ко Христу, Он может восстановить нашу жизнь. А после того, как Он умер на кресте в период времени между Его смертью и воскресением, об этом есть целые исследования, но я не буду в них сейчас углубляться, Он провозгласил свою победу над сатаной. Он провозгласил свою победу над грехом и освободил от власти греха вашу жизнь. Вы были мертвы, а теперь ожили, но это еще не все. Христос одержал победу над сатаной. И согласно этому отрывку, свидетельством его победы являются духовные дары, которые он дал церкви. Знаете, какие инструменты он использует для преображения? Какие кисточки Бог дает мне, чтобы изменить очертания вашей жизни, и вам, чтобы изменить очертания моей, какими резцами Он пользуется? Его инструменты – духовные дары, заложенные в нас с вами и проявляющиеся, когда мы живем в любви и единстве в общине, строящейся на Слове Божьем. Вы – кисть в руке Бога, которую Он обмакивает в разные краски и которая рисует яркую картину моей новой жизни. Ваш духовный дар – это свидетельство победы, одержанной Христом, свидетельство того, что грех больше не властен над вашей жизнью, что сатана не имеет права вами распоряжаться. На этом семинаре мы будем говорить о том, как раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Может быть, вы думаете, неужели нам нужно было в качестве вступления изучить все послание к Ефесянам? Да, я объясню, почему. Очень часто, когда люди в церкви говорят о духовных дарах, создается впечатление, будто они обсуждают витрину магазина. «Смотри, тут столько всего выставлено. Ты что выбираешь? Не знаю, Федор, а ты? Эля, а твой какой дар? Ну, прямо как дети в кондитерской. Может, это или может это? Давайте пройдем тест и узнаем». Но при этом мы упускаем из внимания богословский аспект. Я сам прошел множество тестов на выявление духовных даров, но если бы я спросил эту аудиторию, какие ваши основные духовные дары? Можете ли вы с уверенностью сказать, что это за дары? Мало кто поднял бы руку. А какие ваши второстепенные духовные дары, как вы их применяете? Что вам известно о духовных дарах? Насколько вы учитываете свои дары, когда решаете, что вам делать, а чего не делать? Вот что я вам скажу. Бог дал вам духовные дары. Вы особого рода инструмент. Как-то раз я пытался забивать гвозди отверткой, и не очень хорошо получается. Бог сделал вас определенным инструментом. Отвертки должны закручивать шурупы, молотки забивать гвозди, уровни следить, чтобы все было ровно. И если вы не знаете, какие у вас дары, и не знаете, как это определить, следовательно, вы не умеете ими пользоваться и не знаете, когда говорить «да», а когда «нет».
Поэтому очень часто христиане делают что-то из чувства вины, поддаваясь манипуляции. Мне, как пастору, очень печально в этом признаваться, но я и сам так иногда поступал. Нам нужно заполнить какие-то пробелы, и в результате люди делают, что придется, не осознавая своих даров, и тогда Бог не может использовать вас так, как использовал Джима. Более того, вы не можете испытать ту радость, которую Бог подарил бы вам, если бы вы делали те добрые дела, к которым призваны. Ведь есть замечательные дела, которые замечательно удаются другим людям, зажигают их сердца, а у меня не получаются. Конечно, иногда нужно послужить и просто сделать то, что должно быть сделано. Но большую часть усилий и времени стоит посвящать именно тому, для чего Бог вас создал. Этот отрывок дает ясный ответ на вопрос, каким образом Бог осуществляет преображение. Христос дал нам духовные дары. Загляните в ваше пособие. Духовные дары даны кем? Вошедшим Христом. Кому? Каждому верующему. Для чего? Для пользы других. Как? Через Святого Духа, как угодно Богу. То есть Он дал Джиму его дар мне мой, а вам ваш, по своему усмотрению, как ему было угодно. При подробном изучении вы бы увидели, что это означает умышленно, продуманно, по изъявлению своей воли. В Новом Завете есть два или три слова, передающие идею Божьей воли и Божьих намерений, я их изучал. И вот когда речь идет о духовных дарах, слово «угодно» несет оттенок продуманности, преднамеренности. Он наделил вас именно тем духовным даром, который даст вам способность достичь Божьих целей для вас и совершить добрые дела, для вас предназначенные. Итак, духовные дары даны вошедшим Христом каждому верующему для пользы других через Святого Духа, как угодно Богу. Когда? Одновременно со спасением. Как? На основании благодати. Понимаете, это подарок, и я не собираюсь сравнивать свой подарок с вашим. Что Бог вам дал, то дал. Ведь и я, и вы получили дары бесплатно, по благодати. Почему? Потому что существуют добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, к которым я призван, которые Бог заранее приготовил для меня и для вас тоже. Я выполнял много христианского служения, в кавычках, и других дел, но не ощущал особой радости и не приносил особого плода в Царство Божье до тех пор, пока четко не осознал, вот мой основной духовный дар, вот мои второстепенные дары, дары служения, которые Бог дает мне в помощь. И тогда я решил сосредоточить всю свою жизнь, время и усилия на этих дарах. И когда я сделал это и сказал «нет» остальным делам, я увидел, что Бог начал использовать мою жизнь так, как я и не мечтал, и это не потому, что я какой-то особенный, а потому что Он дал мне определенную способность. Он дал мне палитру истины, яркие краски Слова Божьего и кисть, оживляющую этими красками сердца людей. И последнее, что здесь сказано, эти дары помогают каждому верующему достичь полноты жизни. Я снова вспоминаю Джима. Его история просто потрясающая, и то, как он живет сейчас, невероятно. Помню, к нему в гости приехал его сын и был просто в шоке. «Папа, это ты?» И, кстати, не подумайте, что он так изменился за год или за два, прошло уже лет 8. Так вот, его заблудший сын, выросший, естественно, в семье наркомана, приехал в гости на 2 недели. Пару раз он приходил в нашу церковь и наблюдал за всем с большим недоверием. Пообщавшись с отцом, он подошел ко мне и спросил, «А это что, по-настоящему? Что вы имеете в виду? Ну, может, мой отец просто разыгрывает спектакль? Почему вы так думаете? Да потому что я жил с этим человеком в одном доме, а сейчас в гостях у совершенно другого человека. В пятницу я ходил на это ваше реабилитационное служение и видел, что люди относятся к папе так, будто он какой-то особенный. Они так откровенны с ним, так его уважают. Я в жизни не видел ничего подобного». «Так что, это по-настоящему?» Я ответил, «Думаю, вам стоит в это поверить». Вот что я предлагаю. Помолитесь и попросите Бога, если Он действительно существует, открыться вам, и пообещайте Ему, «Боже, если Ты мне откроешься так, что я не смогу этого не увидеть, я дам Тебе полную свободу действовать в моей жизни». И всю следующую неделю этот человек наблюдал за жизнью своего отца и оценивал, что происходит. И знаете, когда я думаю о Джиме, я понимаю, что Бог использовал мою жену и ее духовный дар милосердия, чтобы позволить Джиму ощутить любовь, когда тот думал, что никому до него нет дела. Бог использовал мой дар преподавания, чтобы развенчать ложь о нем самом, в которую Джим верил, и заменить ее истиной Божьего Слова. Он использовал дар увещания, которым обладал Джо, душепопечитель из нашей церкви, чтобы Джо помогал Джиму учиться и расти. И, наконец, Бог использовал духовные дары всех верующих в малой группе Джима, вместе изучавших Библию неделю за неделей. Через их дары Бог явил Джиму свою любовь, доброту, показал, что принял его. А вы знаете, какой ваш основной духовный дар?
Используете ли вы его? Что вам известно о духовных дарах? Или, может быть, вы считаете, что это маловажная тема, которой люди обучают лишь постольку поскольку, чтобы можно было их эксплуатировать и латать прорехи в церковной программе? Как видите, я целое занятие излагал вам.

с богословской точки зрения о том, что Бог хочет совершить в вашей жизни. Он специалист по капитальному ремонту и хочет не косметических перемен, а полного преображения вашей жизни. И вот что я вам скажу. Если вы с этим не согласитесь, очень многое потеряете. А инструмент, которым Бог пользуется, чтобы осуществить преображение в духовном доме под названием церковь, и в вашем сердце этот инструмент – ваши духовные дары, применяемые под руководством Духа Святого среди Божьего народа, согласно Слову Божьему. Бог хочет использовать вас в качестве кисти, в качестве резца, оттачивающего скульптуру, чтобы создать новую жизнь, написать новый роман в жизни окружающих вас людей, благодаря тем добрым делам, которые Он вам уготовил. Теперь, как я и планировал, я подвел вас к тому моменту, когда, надеюсь, вы говорите себе: «Мне нужно узнать о духовных дарах гораздо больше, чем я знаю сейчас. Мне нужно раскрыть свой дар и узнать, как его развивать». Потому что духовные дары – это как мышцы, они даются нам просто так, но их нужно развивать и нужно определить, как и где Бог призывает вас использовать их. И, как я предвидел, у вас наверняка возникла масса вопросов о духовных дарах. Поэтому в ваших пособиях я перечислил 10 основных принципов относительно духовных даров. Это просто обзор, обзор того, что говорит Библия о духовных дарах. Прочтите эти принципы, и вы получите общее представление об этой теме. А потом, на нашем следующем занятии, мы с вами засучим рукава и выясним, как распознать свой духовный дар. Мы увидим, как эти дары соотносятся друг с другом и как они действуют. А затем узнаем, как применять свой дар на практике. И я надеюсь, что вы научитесь творить добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Вы к этому готовы? Просто дайте себе время переварить все это. Положите ручки, хорошо? Некоторым из вас не терпится узнать побольше нового. И это прекрасно. Но иногда нужно просто послушать Бога. Вы – Его творение. Подумайте, ведь Бог – художник. Бог – ваш Отец. Бог смотрит на вас и видит особенное, прекрасное произведение искусства. И Он творит все новое. Если вы видели передачу о чудесном преображении дома или квартиры, вспомните ту радость, которая переполняла людей при виде нового творения. Вы – Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для чего? Для особенных, чудесных, восхитительных, добрых дел, которые Бог предназначил вам исполнять. Нас ждет удивительное приключение.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить и ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

0: Доброе утро, Симон. Как себя чувствует маленькая Сара? Все еще не здоровится, но она не теряет присутствие духа. Моя жена передала снадобье. Надеюсь, ей станет легче.
1: Благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, Даниил. Хорошо себя чувствуешь?
1: Кажется, да.
0: Я так сожалею, Сара. Мне жаль, что тебе приходится так жить.
1: Меня это не смущает, папа. Пока ты здесь, со мной, все хорошо.
0: Я навсегда останусь здесь. Навсегда.
1: Тогда и я тоже.

0: Я потеряла мужа в прошлом году и никак не могу прийти в себя от горя. Помоги мне, Иисус. Дай мне покой.
1: Послушай, близится время, когда умершие услышат голос Сына Человеческого и оживут.
0: Мой муж живет?
1: Говорю тебе, все, кто в могилах, поднимутся. Те, кто творил дела праведные, воскреснут к жизни. Кто творил дела плохие, обрекут себя на муки вечные. Ты готова, Мария?
0: Да.
1: Очень хорошо.
0: Сара того заслуживает. Сердце кровью обливается. Как подумаю, через что ей доводится проходить.
1: Да. Уже почти год пришел с тех пор, как они с Симоном...
0: Вот последний горшок. Этого хватит, чтобы всех накормить.
1: Сейчас, Марфа, тебе стоит пойти с нами.
0: Я не могу, мне нужно перемыть целую гору посуды. Но ты очень многое пропускаешь. Ты увидишь, как обрадуются эти люди. Я полагаю, тебе неприятно видеть прокаженных? Нет, нет. Я просто не могу вернуться в дом, полный грязной посуды.
1: Тогда увидимся. Приветствую! Доброе утро, Лазарь! Здравствуй, Мария!
0: Доброе утро, Иордан!
1: Что у нас сегодня? Хлеб, мясо, масло.
0: А здесь чистые повязки, снадобья, а также письма от родственников.
1: Не вижу Симона. Твой друг? Мой лучший друг. У нас было общее дело, небольшой виноградник. Как вдруг однажды утром они с дочерью обнаружили, что их тела покрылись язвами.
0: Сары тоже не видно.
1: Быть может, отдыхают сегодня? Опускаю.

0: Осторожно.
1: Вот так.
0: Держи, Симон. Для Сары. Вот и сигнал. Что вы делаете со всеми этими письмами? Разносим их.
1: Что в нем?
0: Дорогие друзья, спасибо вам. С горечью сообщаю, что моя маленькая Сара отошла сегодня утром. Поскольку детей здесь больше не осталось, то игрушку лучше отдать другому ребенку. Сара бы так рассудила.
1: Нет.
0: Мария, постой!
1: Только не Сара. Почему? Почему она?
0: Быть может, так будет лучше.
1: Она была еще совсем ребенком. Я так боюсь смерти. Она необратима. Мне страшно, Лазарь. Я боюсь.
0: Я тоже.
1: Сара.
0: Сара. Сара. Ты остаешься? Мария, хватит горевать, ее так не вернешь.
1: Я знаю. Ее уже ничто не вернет. Она ушла навсегда.
0: Пошли со мной. Тебе станет лучше, когда мы разнесем все письма. Обещаю.
1: Я не могу. Не могу.
0: Постарайся ее как-то отвлечь, пока меня не будет.
1: Спасибо тебе, молодой человек. Как хорошо, что можно получить письмецо от моего Даниила. Ты просто ангел.
0: Что он делает? Там, смотри. Дайте мне взглянуть. Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Да будет так.
1: Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
0: Я приведу Симона.
1: Что? Нет, Лазарь, ты заболеешь, ты умрешь.
0: Иисус его излечит.
1: Это еще неизвестно.
0: Я уверен в этом. Если бы ты видела то, что видел я, то тоже бы поверила в него.
1: Хватит, прошу тебя, Лазарь. Я не перенесу твоей смерти.
0: Я знаю, Иисус его вылечит. Точно знаю, поверь мне. Поверь. Иордан, проснись. Что? Ты куда? Опусти меня. Ты что, с ума сошел? Прошу тебя, Иордан, нет времени объяснять. Иисус покинул Иерусалим. Кто? Иисус. Он будет в наших краях. Лазарь, ты?
1: Опусти его.

Симон! Я ищу Симона из Вифании. Где Симон из Вифании? Симон! Симон! Симон! Симон! Симон, ты здесь? Это я, Лазарь. Симон, тебе не стоило сюда приходить. Я встретил кое-кого. Тебя вылечат. Никто меня уже не вылечит.

0: Ты должен пойти со мной.
1: Я не могу ходить. Мои ноги.
2: Make way, everyone.
3: Brother. He has the power to heal.
4: Thank you for blessing us.
0: Иисус, прошу тебя, помоги моему другу. Нет любви сильнее этой. Жизнь друга твоего ценнее для тебя, чем твоя собственная. Очистись.

0: Иисус.
1: Мастер.
0: Учитель.
2: Мастер.
3: Учитель, окажи нам честь, отобедай в нашем доме. Можешь остаться, если пожелаешь. Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить, он победил смерть. Мы будем вечно жить.
0: Тебе нужно идти?
4: Yes.
0: Да. Но я бы хотел вернуться в ваш дом. Мы будем ждать этого дня.
3: Как зимняя роза, безжизненная и холодная, что устремляется к свету небесному. Не бойся смерти. Под снегом спит она, пока весна не придет. До весны. Под светом солнечным расцветает она. Отступит смерть в тот час. В объятиях Господа починим, пока не придет весна. Как птица вольная, что из клетки выпорхнув, устремляется к свету Господнему. Никто не умирает, только засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем снова.

0: Иисус! Иисус, Лазарь печалится, когда узнает, что не застал тебя. Они с Симоном сейчас в Иерусалиме. Пойду приготовлю что-нибудь поесть.
1: Не утруждай себя, Марфа. Останься с нами.
0: Я так не могу. Вы ведь наш гость.
1: Скажи, Мария, как ты себя чувствуешь? Ты все еще оплакиваешь маленькую Сару?
0: Да, учитель. Никак не могу успокоиться. Хотела бы и я посидеть спокойно. Почему я должна прислуживать, а не Мария? Даже помня то, чему ты учил нас, смерть все равно кажется такой необратимой.
1: Вспомни, что я говорил тебе. Не бойся, ибо я есть воскресение и жизнь.
0: Продолжай, учитель. Вас не беспокоит то, что я одна всем прислуживаю, а моя сестра только и знает, что сидеть и слушать?
1: Я знаю, Марфа, тяжкие заботы не дают тебе покоя. Но Мария выбрала более важные вещи. Не теряй присутствие духа. Мне подвластны все страхи человеческие. Даже смерть.
0: Учитель! Как такое может быть?
1: Скоро, поверьте мне, увидите славу Божью.
0: Что бы это значило?
1: Если поспешим, то успеем домой засветло. Да, неплохо бы. Ты выглядишь уставшим, Лазарь. Что-то мне не здоровится. Тогда нам лучше устроиться где-то на ночлег. Не стоит. Поехали домой. Мне легче. Нет уж, друг мой. Посиди здесь, пока я не найду постоялый двор. Кажется, на этой улице видел когда-то. Лазарь!
0: Когда он занемог?
1: 2 дня тому назад. Лекарь сказал, что в Иерусалиме эпидемия.
0: Что? Что?
1: Ему недолго осталось.
0: Нет. Нет. Ты должен разыскать Иисуса.
1: Где же он?
0: Я не знаю, но ты должен найти его.
1: Мария. Марфа.
0: Да, Лазарь, мы здесь.
1: Я не хочу умирать.
0: Ты не умрешь. Симон отправился за Иисусом. Ты будешь жить.
1: Ты была права, Мария. Приближение смерти так ужасно.
0: Не говори так, Лазарь. Ты будешь жить. Ты должен.
1: Иисус из Назарета? Правда ли, что ты тот, кого так долго ждали? Сын Божий. Видите? Он не отрицает. Он не отрицает. Ради Бога, если ложь, отрекись. Это богохульство. Пусть докажет. Пусть покажет нам знак великий, если он Сын Божий. Тогда мы поверим. Грешен народ, что требует знака. Одного знака вам недостаточно. Господь послал Иону. Иона, которого проглотил кит, тоже будет и со мной. Как Иона, просидевший 3 дня в чреве кита огромного, был освобожден затем, так и я буду погребен, но на 3-й день воскресну.
0: Где же он? Где Иисус? Не дай моему брату умереть. Если Лазарь умрет, пошли мне тоже смерть. Лазарь! Нет! Лазарь! Лазарь!
1: Учитель, почему ты упомянул Иона? Объясни нам, при чем здесь ты? Друзья мои, как долго вы еще будете ходить за мной и задавать подобные вопросы? Скажу вам, близится день, когда приду я в Иерусалим и буду предан, и попаду в руки грешных. Предадут меня язычникам, и надругаются надо мной, и оплюют меня, и будут бить, и убьют меня. Но на третий день воскресну я. Учитель, нет, такого не может быть. Никогда. Петр, не ведай, что говоришь. Если этого не случится, то все будет потеряно. Иисус! Лазарь умирает! Нам нужно поспешить! Ты должен спасти его!

0: Ступай и скажи, что я иду. Учитель, если все сказанное тобой правда, то нельзя тебе к Лазарю. Иерусалим близок. Если твои враги услышат, что ты поблизости, я должен идти, Петр. Лазарь умер. Сожалею. Я знаю, как сильно ты любил его. Знаю, что мог спасти его. Я рад, что пришел именно сейчас. Ибо увидите знаки, что помогут вам понять многое из того, что я вам говорил. Марфа, Мария, Иисус идет.
1: Слишком поздно. Лазарь умер 4 дня назад.
0: Что?

0: Учитель, если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы жив.
1: Твой брат восстанет. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет.
0: Я верую, что ты Христос, Сын Божий.
1: Позовите Марию. Мария.
0: Учитель, почему? Почему? Он был бы жив, если бы ты пришел раньше. Почему он должен был умереть?
1: Где вы положили его?

0: Отнимите камень.
1: Нет, учитель. 4 дня, как он в гробу. Тело его разлагается.
0: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Лазарь, встань и иди.
1: Лазарь,
0: развяжите его, пусть идет. Лазарь, друг мой. Я оживил его, дабы поверили вы во власть мою над смертью.

Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем жить.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах-мечах. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное. Но я хочу, чтобы вы задумались, когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное осознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово «друг против друга». Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну а я? Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном решили днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что фраза, которую я услышала, встав с постели, «надо перековать меч», была приглашением переделать наш земной язык согласно образу нашего Творца. Чтобы провозглашать Слово во всей целостности, провозглашать его во всем величии, чудесности и силе. И подумайте, насколько это потрясающе, что Бог доверил нам нетленный язык. Поэтому вот что нам надо сделать. Сказать, что это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу. И мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить
оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что, и я ни на кого не нападаю, я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас, созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной, и есть и говорит, как сущий от земли». Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше. Это не говорит о том, что мы выше. Это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», говорит Писание, «от Бога». Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле и говорит земным языком». «Рожденный от небес» относится к своей собственной категории. Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык? К примеру, что значит итальянское слово «бачи»? Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так, благословляйте проклинающих вас, благотворите и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично. Если небеса — наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно, поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом.
Ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко. И я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца.

Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего Небесного Отца. Это не язык матери, а язык Отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего

стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово «благое». Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. Язык мой — трость скорописца. Когда мы начинаем провозглашать Божье Слово, происходит гораздо больше. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наши знания — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время строительства Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, неодобренный Богом, мог бы завершиться. Могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык. А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, — это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству. А единство речи создает единство действий, создает единство цели, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать. Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти.
Поэтому нам следует понимать, если у меня есть часть и есть моя часть пророчества,

Тогда мне необходима ваша часть. Ваша часть пророчества, а вам нужна моя. Нам надо объединиться, чтобы был не просто набор частей, потому что когда мы достигнем полноты, это будет воплощением того, кем Иисус хочет нас видеть на земле. Поэтому мы не истолковываем слово, мы провозглашаем его. Я говорю не о том, чтобы делать это так, чтобы люди удивлялись, что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали, «Я буду просто учить принципам». Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне, «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». Но он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам. Если бы у меня было только «твое прошлое — это не твое будущее», и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга, но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое. Но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да. Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в 42 главе книги Иова, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42:3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить. Есть определенные вещи, и я честно вам скажу, у нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына, и это никогда не будет иметь смысла в земном понимании, никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся слух и обратятся к басням». Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так, давайте поразмышляем над этим, потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, «Я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду». Я уверена, Он имел в виду вот что. А Бог говорит «но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которая надо прочувствовать это в полной мере. Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать». У Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее,
Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие. Религия без Духа Святого, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Вот это да! Не время сейчас разделяться, не время показывать пальцем и говорить: «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений», или «Я знаю, что Ванта-баптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчей 12:18 сказано: «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять, нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55:8-11. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать: «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу». В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое Слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а Слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны Тебе». Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжение и жертвы за наши грехи. Но на этом Он не остановился. Он сказал: «Тогда Я сказал: вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос: что написано о нас? Что написано о нас? О каждой из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать: «Я пришла исполнить волю Твою. Я пришла исполнить все, что написано обо мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради царя, но и читали их ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось слово благое. Бог да благословит вас.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер,

0: которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предыдущих сериях.
2: Эрик.
3: Папа.
2: Эрик.
4: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за
5: Ним.
4: Я
5: рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
1: Врач сказал нам об этом 5 лет назад.
5: Но 5 лет назад он сломался. Ты уже закончил работу со щитами Графикона?
4: Марк этим занимался.
5: Или делай работу, или катись отсюда. Она хочет развестись.
4: Не могу дышать.
5: Эрик, что такое?
4: А что, если Бог пытается что-то сказать?
5: Например, что? Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились. Поздравляю.
2: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
5: Мне в офисе ничего не нужно. До сих пор я чутко знал, что буду делать в будущем. У меня все было распланировано. А сейчас я вижу, что в планах не было Бога. Потому я не знаю, что меня ждет. Я вижу не дальше, чем на метр от себя. Я не знаю, что со мной будет. И это такое облегчение. Я так раскаиваюсь. Ты можешь простить меня, Анна?
1: О, Эрик. Всего пару дней назад я была готова прожить остаток жизни без тебя. Но сейчас я вижу, что я не смогла бы. Я думаю, ты прав. Бог дает нам второй шанс. И я хочу воспользоваться им. Я прощаю тебя. Я не знаю, что я бы без тебя делала.

Иногда в попытке приобрести для Иисуса как можно больше людей, я с благими намерениями стараюсь представить следование за Ним как можно более привлекательным. Я много говорю о безусловной радости, о мире, который превыше всякого разумения, о благодати, о милости, которые освобождают нас из плена вины и стыда. И это правильные вещи. Они замечательные, и о них стоит говорить. Но я понял, что делая так, я просто стараюсь как бы продать Иисуса. Я говорю об Иисусе только то, что может, на мой взгляд, понравиться людям. Представьте себе это так. Представьте, что моя старшая дочь выросла и пошла в колледж. И после многих лет она все еще не вышла замуж, хотя и хотела бы. И вот я решаю помочь ей. Я даю объявления в газетах, я развешиваю по городу рекламу, печатаю на футболках ее изображение, призывая хоть кого-то жениться на ней. Разве это не сделает ее менее ценной? Разве это не будет выглядеть, словно ей оказывают тем самым милость? Но я так никогда не сделаю. Если вы хотите прийти и завоевать ее сердце, вам придется попотеть. Иначе я дам вам отворот-поворот. Мне так жаль, если я хоть раз представил Иисуса менее ценным, чем Он есть на самом деле. Если это хотя бы отчасти было похоже на милость, согласиться последовать за Христом. Когда Иисус приглашал людей следовать за Ним, это не было распродажей, где Он выставлял на показ положительное качество и старался скрыть недостатки или что-то неприглядное. В Луки 9:23 Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Думаю, для нас идея взять свой крест иногда выглядит как поэтический прием. Мы вешаем крест на стену в качестве детали интерьера. Мы носим крестик как украшение. Но для христиан первого столетия крест был чем-то иным. Ничто не может быть столь радикальным, как крест, который отделяет зрителей от последователей. Ни один зритель не захочет взять крест. Он символизирует собой поражение и разочарование. Но более всего, он несет на себе отпечаток смерти. Кто захочет жить с такой ассоциацией? Иисус взял себе самый унизительный символ своего времени. Он сказал: «Если кто хочет следовать за Мной, неси вот это». Но мы делаем все возможное, чтобы только избежать смерти. Мы не любим говорить на эту тему. Мы даже избегаем такого слова. Если кто-то умирает, мы обычно говорим: «Его больше нет», «Он ушел от нас» или «Он больше не с нами». Мы так не любим этого слова. Оно настолько окончательное и неподвергаемое изменению. И тут мы узнаем, что следовать за Иисусом означает умирать для себя каждый день. Каждый день мы должны нести свой крест. Каждый день мы должны умирать для себя, для своих планов и удовольствий. Мы должны умирать для своих целей, своих грехов, своих прав. Известный немецкий теолог Дитрих Бонхёфер описал это так: «Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть».

0: Ты в порядке?
1: Да, только стараюсь все не вырвать.
0: Мы можем вернуться в больницу.
1: Да нет, это временно.
0: Уверен?
1: Да. Наверное, это влияние лекарств. В машине слегка укачало.
2: Извините. Извините, сэр. Мы с дочерью не ели сегодня.

0: Вы не могли бы дать нам что-то?
1: Я только из больницы, у меня нет с собой денег. У тебя что-то есть?
2: Нет. Извините.
3: В конце 9 главы Евангелия от Луки мы встречаем три примера людей, которые хотели следовать за Иисусом. Думаю, эти примеры актуальны и сегодня, и они показывают нам, что же удерживает людей от этого. Первый из них в 57 стихе. Там рассказывается о том, что когда Иисус был в пути вместе со своими учениками, к нему подошел человек и сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел. Он хорошо сказал: «В любое место, в любое время я пойду за тобой». Но Иисус знал сердце этого человека. И в 58 стихе Иисус отвечает ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Фактически Иисус сказал: «Если хочешь следовать за мной, забудь об отеле «Риц» и даже о гостинице «Мир». Никто нас не будет встречать с распростертыми объятиями». Иначе говоря, он сказал: «У меня нет дома».
1: Эй, у меня для вас кое-что есть. Как насчет большого и сочного яблока? Хочешь?
3: Иисус видел, что этот человек любил комфорт более, чем желал следовать за ним. Иисус оставил этого человека на раздорожье. Ты можешь искать комфорта или можешь искать меня, но одновременно это не получится. По натуре мы все искатели комфорта. Мы выросли в обществе, где ценится горячая ванна, клубы по интересам, косметические салоны и мягкие кресла. И большинство из нас проводит время и тратит деньги, стараясь сделать свою жизнь как можно более комфортной.

0: Ты в порядке?
1: Да. Просто рад вернуться домой. И рад, что увижу детей.
2: Скажу им, что ты здесь.

0: Принеси, принеси. Фома Кемпийский писал: «У Иисуса много тех, кто жаждет Его царства, но мало тех, кто несет крест. У Него много желающих иметь комфорт, но мало желающих страдать. Все хотят радоваться с Ним, но редко кто хочет страдать с Ним». Он писал: «Так много людей восхищаются Его чудесами, но лишь единицы следуют в смирении за Его крестом».
1: Ты передал Марку двух своих клиентов?
2: Думаю, я задолжал ему.
1: Ну, может, стоило все хорошенько взвесить? Может, нужно было одного, зачем сразу двух?
2: Первый клиент сказал: «Бог открыл для меня новые перспективы, мне жаль». А второй: «Я прошу вас это сделать».
1: А ты можешь компенсировать потерю этих клиентов другими?
2: Не знаю. И даже не знаю, хочу ли.
1: Не знаю. Эрик, нам приходят счета. Ты подумал об этом?
2: Да, я много об этом передумал.
1: Я имею в виду, то, что ты отдал своих клиентов Марку, конечно.

0: Конечно, его порадовало, но он и так в состоянии позаботиться о себе, а наши дети нет.
1: Я не думаю, что заботиться о детях означает выделить им комнаты площадью 140 квадратных метров.
0: Что ты такое говоришь?
1: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, что нужно нечто большее, чем просто это.
0: Я уже увидела в тебе большую перемену. И я рада этому, рада, что ты настолько серьезно относишься к своей вере. Но послушай, нужна умеренность, Эрик. Если ты решил жить проще, что ж, превосходно, это замечательно. Но не мог бы ты упростить все так, чтобы при этом не шокировать всех остальных? По крайней мере, подожди, пока не вырастут дети. Хорошо?
2: Хорошо. В стихе 59 мы встречаем зрителя номер два. Этому Иисус сразу сказал: «Следуй за мной». Но мужчина попросил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На что Иисус ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божье». Когда читаешь это место Писания, то просьба человека кажется вполне обоснованной. Иисус же в этом месте, кажется, поступает жестоко. Ну, разреши ты парню пойти похоронить отца. Но в реальности все обстоит совсем не так. Мужчина фактически говорит Иисусу: «Когда умрут мои родители, и я получу наследство, когда я обеспечу свое будущее, тогда я пойду за тобой». Он решил отложить Иисуса на потом. Он сказал: «Я хотел бы следовать за тобой, но не сейчас». Как часто мы говорим нечто подобное? Мы относимся к Иисусу как к диете, на которую собираемся сесть. Скоро я начну правильно питаться, но прежде позвольте мне расправиться с этим цыпленком. Я буду следовать за Иисусом, но не сегодня. Вначале мне нужно окончить колледж. Или вначале мне нужно выйти замуж. Или вначале пусть у нас пойдут дети. Когда у меня будет не такая требовательная работа, тогда я буду следовать за Иисусом. Дух Святой пытается привлечь наше внимание, старается пробудить нас. Но мы продолжаем жать на спящий режим. Еще 10 минут, еще 10.
0: Что ты делаешь?
1: Избавляюсь от ненужного барахла.
0: Какого барахла?
1: Это те вещи, которые я уже годами не ношу. Знаешь, они мне абсолютно не нужны. Но вполне могут кому-то пригодиться.
0: И что ты с этим собираешься делать?
1: Пожертвую. Кое-что продам, а деньги пожертвую. Ты не хочешь тоже от чего-то избавиться?
0: Нет. Нет. Нет ничего такого, чтобы мне не пригодилось. Ты хочешь опустошить наш дом?
1: Ну, зато нам легче будет переехать.
0: Что значит переехать?
1: Когда дети пойдут в колледж.
0: Эрик, мы об этом говорили 2 года назад.
1: Да.
0: Неужели ты еще носишься с этой идеей?
1: Я тогда говорил серьезно.
0: Послушай. Ты решил меньше зарабатывать. Хорошо. Ты решил раздавать деньги, что ж, похвально. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
1: Знаешь что? Меня касается та девочка, которую мы встретили по дороге из больницы. И я не могу выбросить ее из памяти. Я не перестаю о ней думать. Где она сейчас? И что с ней? Чем вообще занимаются такие дети?
0: Я не знаю, Эрик. Я не хочу выглядеть бессердечной, но такие дети — это не твоя вина. В смысле, что мы можем сделать?
1: Иисус сказал: так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне, верно? Это значит, этой женщине и девочке. Я не знаю, что еще я могу сделать. Но ничего не делать — это не выход.
2: Иисус призывает нас взять свой крест и умереть. Не когда-то в будущем, когда мы испустим последний вздох, но умереть здесь и сейчас, для себя. Один мой друг рассказал, как он стал христианином. Это не совсем обычная история. К нему подошел незнакомец и задал

0: Вопрос. Если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, как вы думаете? Поначалу мой друг не стал отвечать на этот вопрос, но продолжил беседу с незнакомцем и к концу вечера принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я уже смаковал эту историю, когда мой друг неожиданно добавил, но была одна проблема — я не умер той ночью. Он объяснил мне, что следующие 10 лет или около того он думал, что все в порядке, ведь он знает Иисуса. Но на самом деле он не понимал, что ему нужно еще и следовать за Иисусом. Мой друг сказал, «Как бы мне хотелось, чтобы тот человек сказал мне, что смерть наступает прямо сейчас».
1: Почему ты не сказал Тиму, что допустил ошибку? Что тебе жаль, и что ты хочешь вернуться на работу?
2: Я не могу сделать того, что он от меня требует.
3: Почему нет?
2: Это неправильно.
3: Это незаконно?
2: Нет.
1: Неэтично. Точно так же, как не обеспечивать свою семью.
2: Анна, у нас хватит сбережений, пока я найду новую работу.
1: Да пусть Фрэнк ищет себе работу. Я беспокоюсь о нашей семье намного больше, чем о нем. И намного больше, чем о твоих угрызениях совести.
2: Я устал продаваться на работе за всякие безделушки, которые мы тут покупаем.
1: Да. Потому что ты святой, Эрик, мученик. Мы это все уже заметили. И мы будем сами нести свой крест.

Одна из моих любимых историй в Библии – это когда Бог призывает Елисея стать его пророком. Когда Бог нашел его, он пахал поле на 12 парах валов. И это признак того, что у Елисея все было в порядке. Он был успешен и жил в достатке. И когда он услышал призыв Бога, как он отреагировал? Он не сказал «подожди до окончания сезона». Он не сказал «я твой, но буду иногда немного заниматься своим бизнесом». Нет, он бросил свою комфортную жизнь и полностью последовал за Богом. Фактически, Елисей сделал нечто совершенно необычное. Он взял весь свой инвентарь и сжег его. А затем он заколол пару валов и сжарил их, и раздал людям, чтобы они ели. Но зачем он это сделал? Что он этим хотел сказать? Он как бы говорил, «Я не вернусь назад. У меня нет запасного варианта и плана «Б». Я буду следовать за Господом и буду делать это всем сердцем». Он не собирался класть руку свою на плуг, потому сжег его. И я не знаю, что держит вас, что связывает вас по рукам и ногам. Если есть что-то, что мешает вам прийти к Иисусу с полным повиновением и верностью, может быть, вам стоит выйти во двор и разжечь небольшой костер.

0: Я знаю, это сложно. Но все будет в порядке.
1: Знаешь, все эти люди в церкви, ведь они держатся за свои дома руками и ногами. Почему им Иисус не сказал это сделать?
0: Может, Он и сказал некоторым из них.
1: Почему не всем?
0: Не знаю. Я не спрашивал у них об этом.
1: Ты бы у нас поинтересовался. Скажи мне. Скажи мне, что тебе это тоже непросто.
0: Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. И поэтому мне важно знать, что ты и дети, вы поддерживаете меня.
1: Мы не можем здесь остаться, да?
0: Разве что только в память.

0: Самое сложное в том, что Иисус сказал нам умирать для себя каждый день. Это неоднократное действие, это ежедневное решение, и у нас не получится следовать за Иисусом, пока мы не будем делать это каждый день. Если мы попробуем следовать за Иисусом, не умирая каждый день для себя, то очень скоро впадем в состояние фрустрации из-за собственных ошибок и попыток что-то изменить. Следовать за Иисусом — это не попытаться однажды умереть для себя. Это значит умирать для себя каждый день.
1: Ты не можешь заснуть?
2: Да.
1: Я тоже. Знаешь, я должна признать, дом Иисуса мне все больше нравится.
2: Что?
1: Когда мы только переехали сюда, мы с Тони назвали это место домом Иисуса. Правда, думали, что только временно здесь.
2: Нет, не временно.
1: Когда я думаю о папе, я всегда его представляю именно здесь. Он был счастлив в этом доме. Кажется, он мог быть здесь самим собой. И мы стали здесь одной семьей.
2: Да.
1: Стали.

0: Почему именно эта рубашка?
1: Потому что именно в ней он пережил свой первый сердечный приступ.

Каждое утро, по милости Господа и силой Святого Духа, я могу взять свой крест и умереть. И так поступая, я нахожу жизнь. Именно это и обещал нам Иисус в 24 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды, город Нарва, которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер, и была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно. А у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно. Ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой: как, что, что? И она говорит: я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой: ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как? А у меня такое внутри: да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было, это целая стена была, там, костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Ульвис — это одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение, да, здесь было еще раньше, в 70-м году, да. Вот, и сейчас, я верю, это снова благодать, и нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру, да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
0: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
1: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И... ну вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы, и тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать, больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
0: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
1: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
0: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео.

0: христианский телеканал был Live TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах. Я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника. Я говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно. Да.
1: И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Live TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Live TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Live TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Live TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое – продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам.

0: Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Колин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Колин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками. Но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники.

полиции рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1,5-2 часа, около 40 человек.

0: погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.

0: Аллилуйя. Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон!» Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас. Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Приветствую всех. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерию нет». И сегодня предлагаю поговорить про девятую заповедь. Ну, про 10 заповедей знают все. Может, не сходу вспомнить, что такое девятая. Девятая говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вот хотел поговорить об обмане.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Как вы считаете, обман – это нарушение девятой заповеди или нет?
2: Вопрос непростой. И вместе с тем предельно ясен. Понятно, что здесь девятая заповедь касается вопроса юриспруденции, да? Суда. На ближнего твоего, когда касается вопрос его жизни и смерти. Вот там категорически эта заповедь запрещает лжесвидетельствовать. Потому что на кону стоит жизнь человека.
3: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Наверное, это основа, это платформа.
0: В самой заповеди там про жизнь, смерть, я не помню, что там что-то было. Там нет ничего про жизнь, смерть. Там есть про свидетельство, там есть про суд. Я понимаю, что это судебный такой вот...
4: Суд – это всегда вопрос жизни и смерти, наверное, потому что на суде тебе выносят приговор.
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, могут осудить там, не знаю, на что-то не связанное с жизнью и смертью. Это же тоже смертная казнь отдельно.
4: А все-таки вот действительно ли вот обман и... Ну, то есть вот в этой заповеди, в девятой заповеди не совсем об обмане, что ли, говорится? Так получается?
0: Ну, если буквально читать, то как бы я там не вижу.
2: Ложное свидетельство на ближнего твоего. Где, когда, как? В первую очередь это вопрос суда.
4: Ну вот, я всегда был научен так, что заповедь девятая, не лжесвидетельство, или не произноси ложного свидетельства, она в том числе говорит и о том, что тебе нельзя обманывать вообще.
0: Ну так, христиане учат своих детей. Да не только христиане, нормальные люди говорят, обманывать нехорошо.
4: Да.
0: Вот. И христиане вспоминают девятую заповедь, вот, не обманывай. Угу. Они, ну, детям, по крайней мере, преподают именно так.
4: Ну, это нормально? Или это вызывает какие-то проблемы? То, что мы так были научены, то, что об этом говорится везде и всюду.
2: Но если все же следовать, опять-таки, Священному Писанию, то в Псалме 23 дается все же таки вот здесь определение, наверное, к тому, вот, о чем мы начали говорить. Вот с третьего текста. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны». И сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Не божился ложно. Клятва. Угу. Обычно прибегали на суде.
0: Преступление, клятва.
2: Опять-таки судебная экспертиза, опять-таки судебные разборки именно касается этого вопроса.
5: Тогда получается, что вне судебных разборок можно обмануть.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Мы говорим, это платформа. Это платформа. Естественно, есть ручейки. Такие вот потоки небольшие, которые тоже касаются лжи. А вот какой лжи вопрос? Ведь есть грех смерти, Священное Писание говорит, есть грех не к смерти. Какой грех смерти?
0: Ну, правильно. Когда человек на суде лжесвидетельствовал, и это вскрывалось, то его приговаривали к тому, к чему должны были приговорить вот этого бедного, против которого он ложно хотел что-то его обвинить. Вот. Если его должны были осудить на смерть, значит, и лжесвидетели осуждали на смерть. Этого оправдали. Если не на смерть, ну, значит, на штраф или что там было уже, соответственно. Но все-таки вопрос-то обмана остается. Откуда вообще это пошло, что обманывать нехорошо? И во всех ли случаях, или есть исключения? Потому что если касаться только девятой заповеди, мы сейчас здесь скажем, что обманывать это можно, и вы представляете, к чему мы приходим. Это бред.
2: Кто-то сказал, наши взаимоотношения с Богом определяются не тем, что мы делаем или что не делаем, а тем, во имя кого или чего мы это делаем.
4: То есть ложь во спасение – это как раз то, о чем вот вы сейчас сказали. Это нормально, да, получается?
2: Но таких примеров
4: или,
2: много
4: или в жизни? Во благо?
5: Вот у меня насчет примеров. Откуда вообще вопрос-то встал? Причем, ну, почему мы начинаем вот подвергать девятую заповедь сомнению, что она как бы, ну, запрещает нам обманывать? Да? Откуда проблема? То есть есть какие-то прецеденты или...
0: Ну, давайте посмотрим на библейских несколько примеров. Известнейшая всем ситуация с Авраамом и Сарой. Вот. Когда Авраам говорит полуправду, он, придя, вот они пришли в Египет, нужда заставила они, и он объявляет ее своей сестрой. И там полуправда, потому что она отчасти была его сестрой, вот, но не полностью, то есть она была его женой. И вот объявив ее сестрой, он, получается, сделал, то есть не сказал, что она замужняя женщина, а она получилась как бы свободная. И из этого вышел казус. Вот, все как бы эту историю знают, лишний раз просто повторяю, вот, что всплыло в памяти как следует. И когда фараон решил взять ее себе в жену, вся эта история вскрывается. Бог приходит к фараону и говорит: извини, она замужняя жена, отдай ее мужу.
2: Но почему тогда Бог напрямую Аврааму не сказал? Авраам, ты что делаешь? Ты почему? Ты сказал неправду или полуправду.
0: Угу.
2: Почему Бог не порицает Авраама?
4: Авраам защищал свою жизнь, наверное. Ну, пытался сохранить, что ли, свою жизнь перед лицом.
0: Ну, как ему казалось.
4: Фараона. Ну, да, он же думал, что его могут убить за красивую жену.
0: Ну, вот за обман.
4: Потому и соврал.
0: За обман его уличает фараон. Фараон говорит, что ты меня обманул, ты сказал, что это сестра, она жена. Он говорит, нет, она и сестра, и жена. Ничего, я просто тебе не договорил чуть-чуть.
5: Потому что Авраам не обязан был говорить всю правду, да, что ли?
2: Но в любом случае... Авраам здесь ставит на кон свой брак. Это серьезно.
5: Серьезно.
2: Это серьезно. А фараон запросто мог на ней жениться.
0: Угу.
2: Ты сказал первое слово лучше второго.
0: Ну да.
2: Все, точка на этом. Это тоже проблема. И серьезная проблема.
0: Но что меня больше всего поражает, это то, что Авраам выходит из этой всей ситуации не просто с Божьим проклятием там каким-то, или Бог ему там выказал какое-то неудовольствие, или еще что-то. Он выходит оттуда с большим богатством. То есть такое ощущение, как будто Бог его еще и благословил за это.
2: Но история показывает. Рождается 22 глава книги «Бытие», где четко прописано с первого текста: «И было, Бог искушал Авраама».
0: Угу.
2: Не является ли это первым шагом Авраама к тому, что его теперь нужно испытать? Все ж таки. Вопрос.
0: То есть Авраам не твердо стоит на ногах, и надо проверить, где он, как он.
2: Все ж таки. Просто так Бог решил испытать Авраама?
4: Ну, понятно, что Бог хочет удостовериться в том, что Авраам верен ему и любит его.
2: Все ж таки это вот...
4: Судит ли он его вот по этим поступкам, когда он говорит полуправду? Когда...
5: Есть, получается, по букве закона Авраам девятую заповедь не нарушил. Не было суда, не было человека, на кого бы он уже свидетельствовал. Да, он против себя фактически обманул. Ну, в себе. Вообще Авраам, я так понимаю, он боялся за свою жизнь. И это было мотивом, почему он обманул. И когда он обманул, он опять против себя, он свой брак подставлял.
2: Вот.
5: И он был в такой, ну, он был в ситуации, как бы, человека, которого нужно было защитить кому-то. И некому было защитить. Авраам как смог, так сказал. А Бог пришел на защиту Авраама. Да, когда
2: ну и о чем это говорит? Это говорит о недоверии Авраама Богу в конечном итоге.
0: Хорошо.
2: Это недоверие.
5: Но вопрос у нас стоит, это нарушение девятой заповеди или нет? Пусть Авраам Богу не доверял, но заповедь-то как? Это, получается, обманул?
0: Мы в этой истории найдем кучу проблем, за которые можно было Авраама, скажем так, пожурить. Но конкретно вот в вопросе обмана.
2: Вот изначально мы определились, платформа есть, да? Платформа базовая, это дело суда касается. Но есть и ручейки. Вот один из таких ручейков – это история Авраама. Конечно, мы сейчас можем дискутировать здесь. Вот я стою на этой позиции. Потому что если бы Авраам был последователен и во всей полноте доверял Богу и сказал бы правду сразу фараону, она моя жена, может быть, 22 главы бы и не появилась. Бытие.
0: Ну, кто знает, это уже вопрос такой из разряда может быть.
4: Получается, надо всегда говорить только правду. Даже если речь касается... о защите жизни, может быть, другого человека, когда ты...
5: Но... Ну, ведь даже в нашем законодательстве человек имеет право не свидетельствовать против себя. И в этом есть здравое зерно, наверное. Да? Что является это ли ложью, если я не говорю правду о себе, даже если я в чем-то виноват?
2: Но Авраам сказал неправду все же. Или полуправду.
0: Полуправду.
2: Да.
5: Авраам полуправду. Сказал правду, но не сказал все.
2: Ну, получается, это полуправда.
4: В общем, правду нужно говорить всегда во всех случаях, да?
2: Да.
4: Так.
5: Ну, а как быть с ситуациями, например, мы знаем, когда во время войны, когда преследовали, ну, там, евреев, предположим, да, верующие люди их укрывали, и они не декларировали, что они, как бы, вот, пленных, там, ну, не пленных, а вот...
0: Укрывали как могли.
5: Там укрывали как могли.
0: Чего только не было, и обманы, и...
5: Конечно, и что, это был обман?
2: Ну, допустим, такой пример взять. Приходит офицер немецкой армии к одной семье, пусть там в дом поляка там или на Украине, они в первую очередь захватили эту территорию, да? Вот. И ему говорят, есть подозрение, что в вашем доме скрывается семья евреев. А в этой семье живет христианин. Мы не говорим опять-таки о деноминации. Христианин, просто христианин, который чтит заповеди Божьи. Ведь не обязательно должен сказать, есть или нет. Зайдите и проверьте.
5: Вот так и Авраам ответил.
2: Он не ответил так. Он так не ответил. Он сказал, она моя сестра, и точка на этом. То есть она не замужняя женщина. Дабы мне было хорошо рядом с ней. То есть вот этот конкретный человек, глава семьи, говорит, заходите и проверьте. Он не говорит, есть или нет. Но зайдите и проверьте. Это честно, справедливо перед Богом, открыто, а сам молится, Господи, сокрой, пожалуйста, тех несчастных людей, которых я вот здесь приютил в этом доме. Это, вот это, он не согрешил в данном случае? Он не нарушил девятую заповедь?
5: А если бы он сказал нет?
2: Это было бы ложью.
5: А если ему зададут
2: во имя спасения?
5: Вы знаете, я так думаю, что относительно девятой заповеди есть такой момент. Мы не можем судить тех людей, в том числе и Авраама, потому что мы не были на его месте. Мы не понимаем, ну, во-первых, ни его мировоззрение, ни его менталитет, ни его понимание этой заповеди. Мы не были на его месте, мы не понимаем ситуации, опасности, которые на самом деле подстерегал. Потому что вот формально, по букве закона, он не нарушил заповедь. И в определенных ситуациях жизнь определяет, да, жизненная ситуация определяет то, как люди понимают Слово Божие и применяют его. Потому что люди, живущие в мирное время, совершенно по-другому понимают, например, определенные заповеди и отчасти их идеализируют, да, чем те, которые жили, например, в военное время, в эпоху там, каких-то кризисов серьезных, да. И поэтому мы не были на их месте, мы не можем осуждать и говорить.
0: То есть то, что можно в мирное время, в военное время будет недопустимо, и наоборот.
2: Вот. Это так называемая ситуационная этика. Возвращаясь к Аврааму, опять же, 22 главе Бытие. Зачем появляется эта глава? И было, испытывал Бог Авраама. Зачем испытывать Бога Авраама? Если он праведник, честен, открыт перед Богом, говорит всегда правду, непорочен, зачем Бога Авраама испытывать? Вот с этой страшной, жуткой жертвой, которую Бог определил Аврааму принести.
4: Ну и зачем?
2: Зачем?
4: Зачем?
2: Ну, да потому что Авраама, поведение его немножко волновало окружающий мир.
0: Просто если...
2: История с Агарью.
0: А не история ли с Агарью как раз и послужила?
2: Это второй шаг.
0: Ну, а почему не первый?
2: Второй шаг.
4: Ну, вот, мне вот кажется, что у Авраама вся жизнь – это вереница, это цепочка вот таких вот, знаете, ошибок, когда он спотыкался.
2: Как и у каждого из нас.
4: Как и у каждого из нас. Вот в том-то и дело. И я не думаю, что даже после того случая, когда Бог его испытал на той горе, где там должен был принести в жертву сына, да, что даже после этого он не спотыкался и не совершал каких-то ошибок.
2: Но Бог сказал, теперь я вижу, что ты любишь меня.
4: А до этого не видел?
2: Не видел, получается, потому что не видно было из жизни. Один прокол, второй прокол. А это же выходит на обозрение народов, которые окружали.
0: Можно я вам другую личность дам для обсуждения? Mm-hmm. Оставим многострадального Авраама. У нас есть еще пророк Иеремия. Там веселенькая история. Она гораздо менее известная. Не так давно мне попалась на глаза, когда я вот перечитывал. Иеремия, 38 глава, с 24 стиха. Немножко предыстория. Там был царь Сидекия, который пригласил Иеремию к себе, ну, послушать, что Бог хочет ему сказать. Вот. Ситуация была тяжелая. Город находился в осадном положении. И Иеремия предрекал, что город будет разрушен. Вот. И когда он дал свои советы и рекомендации царю, то после этого, вот с 24-го читаем, и сказал Сидекия, царь Иеремии: «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицом царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». То есть, мы видим какой-то сговор, да, царь с Иеремией говорили об одном, но царь говорит: придут князья, скажи им вот об этом. «И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю». То есть, царь с Иеремией договорился, пусть разговор останется в тайне, но если кто спросит, по сути, соври. И спросили, и Иеремия обманывает.
2: В данном случае Иеремия с царем заключили договор. Угу. Он был первичным.
0: А договор с Богом

0: по заповеди и договор с царем, что должно быть первично и что было первично изначально? Не мог ли Иеремия сказать: извини, царь, достопочтенный, многоуважаемый, живи вовеки, но...
1: Спросят, скажу честно.
0: Да.
2: А это другой разговор. На данном случае Иеремия связал себя с этой клятвой, обещанием царю сказать так, как они договорились. И он должен был поступить последовательно. Потому что первый договор с царем был заключен первым.
3: Угу. Ну и мне кажется, одно другому не противоречит. Потому что, вот смотрите, он договорился с царем, а дальше после этого мы же не находим, что Бог осуждает Иеремию за это?
0: Нет, не находим, в том-то и дело. Если бы нашли бы, ну, по крайней мере, я этого здесь не заметил до конца. То есть...
3: Но это вот опять же, это же говорит о том, что есть такие случаи, ситуации в жизни, когда ты вынужден говорить то, что, ну, может быть, на взгляд каких-то других третьих лиц не является правдой, а может быть, оно и действительно так, не совсем правда. Но когда ты это делаешь с целью защитить доброе имя того человека, с которым вступил в договор, например, да, или, может быть, даже, опять же, вот приводили в пример во время войны, там, чтобы спасти жизнь другого человека, которому угрожают и убить.
0: Но вы знаете, здесь можно дальше пойти. Вы обратите внимание, что царь угрожал Иеремии, и он говорит: вот тогда ты не умрешь, если скажешь, как мы договоримся. Что эти князья пришли, угрожая Иеремии? То есть там его жизнь вообще на волоске висела. Этому, скажи, убьют, этим не так,
1: поэтому,
0: скажи, убьют.
1: Вот моя позиция такая. Не наше дело давать сейчас оценку поведения Иеремии. Слава Богу, мы там не были, вот, потому что он был в такой жизненной ситуации, да, которая определила понимание его заповеди на тот момент, да, и отчасти я думаю, что нам надо вообще пересмотреть, вот Виталий Семенович правильно сказал, ведь в основе этой заповеди лежит ситуация, связанная с судом, когда ты произнес свидетельство на ближнего своего и осудили, да, вот, но формально или фактически заповедь, где она запрещает Иеремии?
2: Но ручейки все разопрещают, о которых мы говорили. Есть ручейки. Маленькие потоки, они из нее исходят. И все-таки христианин
1: должен
2: быть последователен.
1: Откуда эти ручейки идут? Из заповеди ли эти ручейки идут?
2: Наверное, из нравственной основы человека. Богом заложенного в человека вот эту нравственную основу.
1: Да.
2: Она ведь заложена.
1: Когда мы живем вот в мирное время, и нам любая ложь кажется, да, кажется вот... ложь, отрицательная
0: ложь. Есть только одно, что приходит на ум, откуда вообще это идет, когда сказано, что дьявол, он лжец и отец лжи. Вот это откуда ложь.
1: Всякая ложь там...
0: Да. И в другом месте. Всякая неправда есть грех.
1: Но...
0: Вот. То есть...
1: Неправда, это уже, тут, конечно, здесь слово неправда, это слово неправедность, да, это уже тут, это...
3: Это там состояние сердца,
1: состояние сердца,
3: человека,
1: конечно.
3: Ума его, да. Может быть, не сам поступок, который вот он в данный момент совершает, но все-таки интересно.
0: Но если мы будем говорить о поступках, хорошо, что будет грехом в данном случае, то можно тогда вообще сказать, извините, один и тот же поступок для одного человека будет грех, а для другого нет. Потому что один человек в полном смысле осознает то, что он делает. Uh-huh. И, соответственно, как написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть он понимает, что вот надо так, или наоборот, вот так нельзя. И все равно это делает, ему однозначно грех. Он не сможет уже сказать: ой, я не знал, я не там еще что-то. А другому человеку может подобное проститься из-за того, что он недопонимает всей ситуации.
2: Понятно, что в основе этой заповеди, да, правильно, концепция суда, она лежит, и это самое главное. Это верно все. Вот, опять же, вспоминая доброе, старое советское время. Вот, Твардовский Александр Трифонович написал о взаимоотношениях людей в то время, 30-е годы там, да, когда анонимно предавали друг друга на смерть фактически, да, на ссылку, там, на лагеря, гулаги и так далее. Вот он написал: «А мы, кичась, не верим в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго, отринь отца и мать отринь, забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикословь, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком». И душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя.

0: Син написал Твардовский. Вот это основа. Лжесвидетельствуй во имя. То есть во имя кого или чего человек, скажем так, прибегает ко лжи и лжесвидетельствует. Во имя вождя.
1: Ну вот сказано было, в ущерб любви
0: к отцу народу.
1: Отцу да, народу.
0: Народ.
1: Вот если
0: любая прочая любовь.
1: В ущерб любви к Отцу Небесному.
0: От.
1: И совершенно меняется,
0: меняется. Тогда меняется смысл. Все.
1: Потому как, когда Христа спросили, а какая наибольшая заповедь в законе, он очень мудро ответил. Он не стал выбирать из 10, он не стал выбирать из там, целого ряда заповедей, там, талмудических или еще каких-то. Он сказал, обобщив, он сказал, вот есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Все. То есть, и дальше заключил, что в этом весь закон и пророки. То есть, в слове, по сути, любовь, вообще в этом действии, в этом чувстве, в этом смысле любви заключено все. Угу. И я понимаю, что единственное, как можно разобраться вообще с этим, потому что, ну, действительно, сейчас скажи вот так, вот, значит, можно сейчас всем пошли все обманывать и врать. И каждый найдет, между прочим, себе причину, почему это надо, почему это вот в моем обстоятельстве. Ну, вот. Ну, надо понимать, а любишь ли ты, когда ты это делаешь? И кого ты любишь? То есть ты это делаешь из любви к себе, ты это делаешь из любви к Богу, ты это делаешь из любви к ближнему, или из любви там, к чему-то более приземленному, там, к деньгам, к успеху, к власти, к, там, еще к чему-то. Вот. И я не вижу другого смысла вообще разобраться с этой дилеммой.
2: Я думаю, не скажу что-то новое, если скажу, что все люди, живущие на земле, так или иначе обманывали и обманывают. Вот. Но опять же здесь вот очень важно понять, вот, за что, ну вот как бы явно, понятно, очевидно бросается в глаза, Бог будет судить участь лжецов в озере Огненном. Мне кажется, это та ложь, которая во вред ближнему. Вот как сама заповедь и звучит. Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего. То есть, если восстаешь на жизнь твоего ближнего, если причиняет ему вред твоя ложь, твой обман, если кто-то от этого страдает, неважно как, любым способом, вот это и есть обман, который действительно будет осужден, и ты неминуемо услышишь приговор.
1: Вот и разобрались, грубо говоря, и с Авраамом, и с Иеремией, потому что ложь Авраама привела к проблемам фараону, потому что он говорит, ты чуть не было не ввел меня в грех. Вот. А ложь Иеремии, наоборот, привела ко спасению, потому что ни князья от этого не пострадали, потому что если бы он бы сказал им правду, он бы обрек и себя на смерть, и царя. То есть и обрек бы князей на грех убийства. Вот. И царь при этом не пострадал, потому что он услышал Слово Божие, и его интересы остались. И сам Иеремия не пострадал. То есть он получилось действительно вот такое вот мудрое решение.
2: Ну вот уже здесь прозвучало, да, правильно, я согласен. Мы не были в той ситуации. Мы не знаем, почему именно так он должен был сказать. Реакции Бога не последовало. На страницах Священного Писания мы это видим. Его в озеро Огненное никто не бросил, значит, там все было по правилам. Все как надо.
0: Но озера Огненного еще и не было.
3: Ну, вот еще мне такая мысль пришла сейчас, что вот в нашей греховной действительности, да, бывает так, что правду сказать плохо и солгать плохо. Да, и приходится, то есть из двух зол выбирать меньше иногда. Ну вот как в случае с Иеремией произошло на самом деле.
0: Ну я еще раз повторюсь, он был связан обетом, договором с царем. И в данном случае он был последователен этому обету. Вот я так вижу. И тут, ну вот...
2: А если не углубляться касается, опять вот, да. В Иеремию, Авраама, вот применительно к нам, вот все-таки, как нам для себя очертить какие-то границы, вот. Где мы можем, а где не можем, где позволительно, а где непозволительно сказать что-то полуправды,
3: вот вроде бы. В произведении «Отверженные» там есть такая ситуация, когда... Вот полицейский разговаривает с матерью милосердия, которая скрывает Жана Вальжана, и она не выдает ему, а потом, когда полицейский уходит, она зовет как бы, ну, женщину, которая с ней была, и говорит, я солгала во имя мира и милосердия. Ты должна дать мне плетью там...
0: 39
3: да,
0: плетей.
3: Там, сколько-то там плетей. Получается, что очень часто человек сам находится в таком вот противоречивом состоянии.

0: Вот здесь очень сильно показано состояние человеческой души, когда он понимает, что соврать нельзя, обмануть грех, но по-другому он не может просто.
1: А не сделаешь этого, сделаешь еще хуже.
0: Не сделаешь хуже. И ему легче сказать, ему легче солгать и сказать: «Господи, прости», да? Но очень важно, что этим человеком двигает мотив не навредить ближнему, да, именно...
2: Вот этот мотив любви, он мотив остается. Любви вот остается. Потому что Бог есть любовь, и суть его закона — это любовь. Вот. Я думаю, все под этим Богом ходим. Пусть он будет милостив к нам в наших вот обстоятельствах.
0: Да. И даст нам мудрости в, этом очень непростом вопросе.
2: Ну, я думаю, впереди еще больше тем. Ну, на сегодня пока все. Спасибо.

Однажды Джордж Гудхарт заявил, что получил дар от Бога и может диагностировать пациента без анализов. В этом ему помогают китайский календарь, астрология и мышцы человека, которые используются вместо объективных медицинских анализов для предсказания диагноза. Гудхарт назвал свое изобретение «прикладная кинезиология». Надо отметить, что прикладная кинезиология отличается от научной. Научную кинезиологию следует отличать от различных псевдонаучных направлений альтернативной медицины, где еще дополнительно используется какое-либо слово к слову «кинезиология», например, «прикладная» или «образовательная». Научная обоснованность этих дисциплин не доказана, либо полностью отсутствует. Как же работает прикладная кинезиология? Прикладная кинезиология осуществляется, например, путем надавливания или подтягивания мышцы руки или пальца, в то время как пациент сопротивляется силе. Терапевт чувствует величину сопротивления, что позволяет ему ставить диагноз, основываясь, естественно, на своих ощущениях. Например, испытуемый держит небольшое количество тестируемого материала аллергена в одной руке, в то время как другую руку вытягивает под прямым углом. Затем практикующий кладет одну руку на плечо человека, а другой рукой слегка надавливает на вытянутую руку. Теоретически, при аллергии на вещество мышца руки человека ослабевает, и руку можно легко придавить. Если нет аллергии, рука остается сильной. Практикующий может задать телу вопрос, будет ли вам полезно принимать витамин С. Если рука ослабевает, тогда задается вопрос, сколько таблеток витамина С вы должны принимать. Затем он считает вслух, нажимая на руку пациента. В какой бы точке рука не ослабела, именно столько таблеток тело считает, что ему нужно употребить. Мышечное тестирование утверждает, что раскрывает секретные знания организма о том, что заставит его работать лучше всего. Некоторые практикующие врачи также используют мышечное тестирование, чтобы получить знания о том, когда должен состояться следующий прием пациента и ответы на другие вопросы. Все, что нужно, это ответить телу «да» или «нет» и проверить силу руки или пальца. И можно узнать все, что угодно. Тестирование мышц – это не что иное, как переупакованная сатанинская форма гадания, более приемлемую, вроде бы, медицинскую форму. Это просто использование тела в качестве доски для спиритических сеансов. Священное Писание решительно осуждает практику гадания. Вопреки тому, в чем вас пытаются убедить сторонники кинезиологии, что это якобы наука, это не наука, а скорее пантеизм. Это вера в божественность всего окружающего мира и в то, что во всей Вселенной и все, что ее наполняет, это все Бог. Из-за этого основополагающего религиозного убеждения практикующие часто разговаривают с телом человека, с которым они обращаются, как будто оно является отдельной сущностью. Религиозные основы кинезиологии были позже расширены основателем прикладной кинезиологии хиропрактиком по имени доктор Джордж Гудхарт. Он создал эту новую ветвь кинезиологии в 1964 году, объединив элементы психической философии, китайского даосизма и древних восточных практик, таких как меридианы, энергия ци с теорией хиропрактики. Гудхарт использовал этот коктейль религиозных элементов для создания практического приложения кинезиологии. С тех пор практика мышечного тестирования была расширена во многих отраслях, начиная от лечения аллергии до общей диагностики и лечения психического здоровья. Если вы считаете себя последователем Иисуса Христа, то вам следует ответить на один ключевой вопрос – прежде чем ввязываться или продолжать участвовать в чем-либо, где используется мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Если это работает, то работает ли это чисто на физическом уровне, или эта сила является духовной по своей природе? Если действительно существует чисто физическое объяснение прикладной кинезиологии, и тогда можно провести анализы и получить

этих результаты, анализ крови, рентген и так далее, сама же тестируемая мышца должна сама по себе демонстрировать силу или слабость. Сила мышцы не может меняться во мгновение. Объяснение переноса энергии с мышцы на мышцу является чепухой и основано на ложном учении пантеизма. Одна из бывших практиков прикладной кинезиологии делится своим опытом и впечатлениями от применения прикладной кинезиологии. Она пишет: «Я начала замечать, что без мышечного тестирования знаю, есть ли у кого-то аллергия на что-то. Я подозревала, что это предвидение со 100% точностью соответствует мышечным тестам, но боялась проверить теорию, потому что последствия были слишком пугающими. Впервые я поняла, как получается, что практикующие могут испытывать мышцы людей по телефону. Эта способность ясновидения не поддавалась научному объяснению, и она указывала на истинный источник силы. Тем не менее, мне стыдно было признаться, что мне нравилось это чувство власти. Я изо всех сил пыталась от него отказаться. Точно так же, как сатана искушал Адама и Еву в саду с помощью особого знания, которое приносит силу, отдельную от Бога, так и сатана искушал меня держаться за особые знания и силу, которую я ощущала, практикуя прикладную кинезиологию. И я сделала вывод для себя, что тестирование мышц – это использование сатаной человеческого тела в виде доски для спиритических сеансов. Эта точка зрения, наряду с двумя другими книгами, принесла мне окончательные ответы, которые я искала, пишет бывшая практикующая прикладную кинезиологию. Действительно, помимо мышц, многие консультанты использовали и доску для спиритических сеансов для диагностики заболеваний. Спиритическая доска или доска Уиджа – детская игра с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем, впоследствии ставшая доской для спиритических сеансов. В медицинском или псевдомедицинском мире нет недостатка в примерах демонической силы, применяемой в медицине. Доктор Курт Кох пишет об этом в своей книге «Демонология прошлого и настоящего». Он рассказывает об использовании гадания врачом, который использовал вариацию доски Уиджа с использованием маятника для диагностики и лечения своих пациентов и получил удивительно эффективные результаты. Этот врач применил идею спиритической доски к медицине, используя силу сатаны, подобно действиям многих колдунов на протяжении веков. Практика с мышечным тестированием и другие подобные тестирования относятся к гаданию. Гадание – это практика поиска знаний о будущем или неизвестном сверхъестественными средствами. Бог позволяет человеку познать истину через науку или истины, которые он открывает через Писание. Когда ответы недоступны этими путями, и человек пытается получить неизвестные знания за пределами Божьего откровения, это и есть гадание. Точно так же, как с использованием доски Уиджи, прикладной кинезиологии мышцы руки или кисти подвергаются аналогичному воздействию духовного мира. Джон Ангерберт и Джон Уэлдон утверждают следующее. Сатана не исцеляет, он просто убирает свое влияние на время. Ему становится временно лучше. Но это лучше затем может привести к ухудшению здоровья или проблемам эмоционального и духовного характера. Но я также был свидетелем трагедии, пишет один из бывших практикующих прикладную кинезиологию. У одной женщины аллергия на молочные продукты закончилась благодаря моему лечению, и поэтому она начала свободно употреблять молочные продукты. Через короткое время аллергия вернулась без предупреждения и привела ее в больницу на несколько дней. Я также знаю одного человека, чье участие в этих практиках могло способствовать его смерти в результате самоубийства. Сатана обладает ограниченной властью и использует ложные и поддельные чудеса. Так во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что сатана будет действовать со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Библия говорит о сатане, который физически мучил Иова язвами,

книги Иова во второй главе. Также в послании к Ефесянам 6 главе говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Библия запрещает такую гадательную практику. В книге Левит 26 главе говорится: «Не занимайтесь гаданием и не ищите предзнаменований». В Исаии во второй главе строго предупреждает Господь: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Их видения ложны, а их гадания ложь. Даже если Господь не послал их, они говорят: «Господь возвещает и ожидают, что Он исполнит их слова. Разве вы не видели ложных видений и не произносили лживых гаданий, когда говорили: „Господь возвещает, хотя я не говорил“?» Написано в книге Иезекииль, 13 глава. Прикладная кинезиология – научно необоснованный метод. Также и научные данные не подтверждают эффективность этого метода. До настоящего времени доказательства не поддерживают использование мануального мышечного тестирования для диагноза органических заболеваний на ранних стадиях болезни. Другие источники, обзор медицинский 2005 года, пришел к заключению: у этих методов либо недостаточное научное объяснение, либо оно вовсе отсутствует. Результаты невоспроизводимы в строго контролируемых испытаниях и не коррелируют с клиническими симптомами аллергии. В исследовании с использованием двойного слепого метода, проведенном Фондом спортивной медицины «Альта» и опубликованном в 1988 году в журнале Американской диетологической ассоциации, в этом эксперименте участвовали три опытных кинезиолога. Обзор пришел к следующему заключению. Результаты данного исследования показали, что использование прикладной кинезиологии для оценки диетического статуса является не более практичным, чем случайное предположение. А прикладная кинезиология использует тело человека как спиритическую доску для предсказаний, и данное направление не имеет ничего общего с научной кинезиологией.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая, а это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшие на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог — муж битвы. На самом деле он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, Господь есть воин, не так, что он сражается иногда. Господь воин, и Иегова имя ему. А Иегова — это не имя Иисуса. Иегова — это имя Бога. Бог — муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова — наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК, потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная.
Идет битва между семьей света и семьей тьмы, между детьми света и детьми тьмы, между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы, но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь – воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят, «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал, «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам».
Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили: «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит.

И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите: «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит: «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано: «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит: «Не бойся». Он говорит: «Я не дал тебе дух страха. Послушай, нужен не страх, нужна храбрость». Он говорит: «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете: «Но ты искупил всех», тогда он говорит: «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит: «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь». Тут не сказано «если». Тут сказано «когда будешь ли переходить через воды». Я с тобою. Через реки ли? То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда если, но всегда когда. Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть. Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля: «Если вы проходите через ад, не останавливайтесь». Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила: что сейчас для вас огонь? Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении.

скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали, давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что, если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать, «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит, «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка.
В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано, поскольку вы не знаете, что делаете. Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит, «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит, «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит, просите смело, с верой, без двоемыслия. Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Иезекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил, «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко, «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать, «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите, «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали, а мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы? Я говорила им, вы не обычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш. Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру, подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1, 6-8, послание. По-божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Rush of Fools.

Привет, я Джек, а это Кевин. Это Вес. Я Джейкоб, а я Джейми. И все мы вместе Rush of Fools из Алабамы. Мы очень рады, что мы можем провести с вами немного времени. Мы расскажем вам истории, споем песни из нашего нового альбома «Кем мы были когда-то», так он называется. Садитесь и расслабьтесь, наслаждайтесь.

Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Это была наша песня от начала до конца. Мы надеемся, что вы найдете красоту в наших песнях, не потому что мы пишем какие-то особенные потрясающие песни, но мы вкладываем истину, которая есть в Писании. Вот что вдохновляет нас, когда мы пишем наши песни. В таких песнях мы находим надежду в идее, что Бог пишет историю. Он держит ее в своей руке, и от начала и до конца Он любит и заботится о нас, как о своих детях. Но прежде всего надо сказать о том, что Он ищет своей славы. Мы можем слишком углубиться в идею, что Бог контролирует все, и нам нравится эта идея, когда все идет прекрасно, когда в мире все в порядке, когда ты встаешь утром, смотришь в зеркало и думаешь, «Этот день в моих руках». У вас правильная одежда. Вы выходите за дверь, и жизнь прекрасна. Вы идете, и вокруг вас радуются бабочки. Но ведь так не всегда, не так ли? Да, действительно, так не всегда. Последние 2-3 года мы, как команда, переживали очень трудный период. Мы проходили и долины, и вершины горы. Кто-то напомнил мне как-то, что если посмотреть на вершину горы, она пустая, там ничего нет. А вот в долине много жизни, там рост, там происходят разные вещи. И именно туда Господь и вел нас. Мы пережили очень много. Были трагедии в нашей жизни. Он сформировал этот новый альбом. Он дал основную идею того, что мы не можем возвращаться к тому, кем мы были когда-то, показав изменения и то, через что мы прошли. Вот что сделало этот альбом альбомом. Мы часто говорим, что если бы не то время в долине, не было бы этого альбома. Мы верим, что Господь привел нас в чудесное место нашей жизни, нашей личной жизни, духовной жизни и нас как команды. Мы надеемся, что вас ободрит тот факт, что есть Бог, который любит вас, есть Бог, который заботится о вас. Мы полностью убеждены, что и хорошее, и плохое служат для Божьей славы. Мы полностью убеждены в этом, даже в болезненной и ужасной ситуации. Мы были там. Мы из Алабамы. Там церквей больше, чем собак, и мы знаем, что это такое. И наш новый альбом отражает именно эту глубокую идею. Воистину, мы должны осознать красоту Евангелия. Это наша обязанность. Так что мы надеемся, что вы увидите красоту в этих песнях. Мы надеемся, что вы обретете надежду и благодать. Мы одержимы идеей благодати, потому что так часто, особенно в христианском мире, как в огромном пузыре, постоянно утверждается то, что мы должны все делать правильно. Действительно, нужно следовать правилам, вести себя как надо, выглядеть как надо, носить что надо, и послушайте нас. Обретите в этом надежду, вот что. Дело не в том, что вы делаете. Не это приводит вас к Богу, но то, что сделано для вас в Иисусе. Он — герой истории. Он пришел и прожил жизнь так, как не сможет никто из нас прожить. Он пришел и умер смертью, которой должны были умереть мы. Мы находим в этом надежду. Мы находим надежду в благодати Божьей. Поймите, Бог не занимается переделыванием плохих людей в хороших. Это религия, это временное изменение. Но наш Бог занимается тем, что берет мертвых людей и приводит их к жизни. Мы надеемся, что вы обретете радость в этом. Наша радость в этом, и мы хотим, чтобы вы увидели эту красоту. Но вы обретете благодать, благодать, которая нашла вас. Мы надеемся, что вам понравится это и принесет ободрение. Наша песня, песня «Благодать, которая нашла меня».

Мы рады снова видеть вас. Меня зовут Вес. Спасибо, что вы были с нами в это время. Мы очень это ценим. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Она называлась «Нет другой любви». Наверное, это самая забавная песня из нашего нового альбома. Мы ее довольно весело записывали. Осмелюсь сказать, что это единственная песня, в которой использованы мандолина и казу одновременно. Это не детская песенка, и это весьма и весьма любопытно. Но мы бы хотели, чтобы вы, наши слушатели, поддерживали с нами связь и сообщили нам, если есть еще одна песня с мандолиной и казу. Мы бы хотели знать об этом, и вы можете сделать это, посетив наш rushoffools.com. А там уже есть ссылки на наши страницы в Твиттере и Фейсбук. Нам нравится Твиттер, нам нравится писать сообщения, обмениваться ими. Это единственный способ, как мы поддерживаем связь как команда, то есть через Твиттер. Мы больше не звоним друг другу по телефону. Пожалуйста, заходите к нам и говорите «Привет!». Так вы можете с нами связаться. Мы не хотим, чтобы наши отношения просто закончились на этом. Нам нравится разговаривать с вами. Есть еще один способ с нами связаться — это просто позвонить. Например, у меня есть телефон Веса. Пожалуйста, не надо. Да я просто шучу. Я не буду. Кстати, мы там, в Алабаме. Нам там дали электричество, воду и интернет. Так что сейчас у нас есть интернет. Так что мы в сети Facebook, и мы бы хотели, чтобы вы зашли на наш rushoffools.com. Найдите нас и в Facebook. И обещаю вам, мы не такие крутые, чтобы другие люди делали это за нас. Так что, когда вы говорите нам, и мы отвечаем, я обещаю, что это именно мы, а не кто-то другой. Поверьте мне, я говорю вам правду. Люди, задавайте нам вопросы, и мы отвечаем на них. Мы подписываемся нашими именами. Мы не позволяем другим притворяться нами. Если вы побываете на нашем концерте, можете опубликовать фото, а мы прокомментируем, пошутим друг над другом, и у нас это получается хорошо. Так что мы очень хотели бы с вами пообщаться. Мы занимаемся глупостями, занимаемся серьезными вещами также тоже. Так что заходите на сайт rushoffools.com. И надеемся, что вы хорошо провели время сегодня. Сегодня на прощание мы хотим спеть еще одну нашу песню, которая называется «Не говори прощай». Никогда не говорите никому прощай. Спасибо вам, друзья.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
1: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями?
2: На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие у Додо называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
1: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Ясада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
0: Ясада!
3: Рокки, привет. Поешь?
0: Не сейчас, я просто устал.
3: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
0: Конечно.
3: Что обо мне думают другие птицы?
0: Они считают тебя великой птицей.
3: А ты кем меня считаешь?
0: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
3: У тебя отличные знания и понимание, мой маленький друг.
0: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
3: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
5: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
6: Цапли?
5: Нет!
6: Выпи!
5: Нет, я не хочу пить!
6: Да не выпить, а выпи!
5: Нет, не они! Говори, что ты видишь! Один небольшой широкий, а другой сизый голубь. Или белый.
6: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
7: Внимание! Стой, кто летит!
8: Я Том, зимородок. А ты кто?
7: Я Джек.
8: Почему ты кричишь на бревно?
7: Я охраняю наше озеро.
8: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
6: Воздух!
7: Полундра, задраить люки!
3: Джейкоб!
7: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
6: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
3: Привет, ребята!
7: Ясада?
3: Угу.
7: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
3: В самом деле?
6: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
8: И бревно тоже.
3: Мне это напомнило одну историю.
8: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
3: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
0: Подлетайте ближе!
7: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
6: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.

0: Перри был серой куропаткой.
1: Не люблю я куропаток.
2: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
0: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
3: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.
0: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
3: О, это страшное место!
0: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Но должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: Он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Ясада снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией Эммануэль. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
2: Что? Тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом.
0: Радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет.
4: Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки.
0: Вздыхал кактус. Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал! Ты сможешь! В тебе скрыт большой талант!»
5: «Что это он говорит?»
0: – вздыхал кактус.
5: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
0: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
2: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
5: «Потому что... у меня ничего такого красивого, как у вас, нет».
0: «Ну, задумалась ромашка,
2: я тоже ничего такого на тебе не вижу, но... Вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
0: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное? Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды, рано утром, его разбудил чей-то крик.
2: «Ой, какая красота!
1: Смотрите, смотрите!
2: Что это такое красивое?
4: Я такой
2: как
4: красоты
2: это
4: еще никогда
2: вот
4: не видел.
2: Красота.
1: Может, это сон?
5: может, я сплю? Ущипните меня!
6: Ай, больно! Да не щипайся!
0: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
5: А что случилось?
0: Спросил кактус.
2: Да ты же зацвел! Крикнула ромашка.
5: Как? Что? Я? Вы обо мне?
0: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
2: Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?
0: Кто бы мог подумать? Это невероятно!
2: Ой, какая красота!
0: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
7: Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел. Я зацвел, зацвел. Ура, ура, я зацвел. Я зацвел, ух ты. Здорово, как классно.
0: Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. Бытие, 3 глава, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“.

открылся. И сказал, Господь сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит, что ты сделал, что случилось. Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Итак, вопрос, когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет, Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире, кто важнее? Тот, у кого больше физической силы, тот, кто может заставить, и если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит, вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге Бытие, где Он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, Он с этой версией так и остается. Вот это Его воля. А все остальное, что произошло в третьей главе, за исключением вот элемента усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием. Все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 11:3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь. Жене глава муж. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет Дух Святой, и они были все едины, Я и Отец одно, и между ними существовали взаимоотношения
любви. Ты возлюбил меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет меня отдать мою жизнь. Я сам отдаю ее и сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы», где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий сам себя предложил: «Я пойду». «Я стану», «Я умолюсь». И в действительности, когда он был на земле человеком, помните, какие слова он говорит о себе? «Отец мой более меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении описания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и двое будут». Одна плоть. Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы, или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над
тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано: «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому? Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания, потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы «повинуясь друг другу» – это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие «повинуясь друг другу в страхе Божьем». В 22 стихе, в 22 стихе нам сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано: «Жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит: «Тело мужа ему не принадлежит, но кому? Но жене. Равно и тело жены ей не принадлежит, но мужу». Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены.
И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их

от Матфея в 20 главе, в стихах с 25 по 28, следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают. Ну, такой солидного, так? Солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр? Тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени, потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе, он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит, служите друг другу. Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Илия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И только после этого сказано, «Встал Иаков и посадил жен своих, детей своих» и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать, «Так, семья, вот что сейчас будет». Сам Бог, понимаете, высший авторитет Вселенной пришел и сказал мне, что делать. Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот эта иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе,
пророка Авдия, 2

2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава. Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что, оказывается, пришел Исав с охотой, что сделал? И тоже. Он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исав в данном случае думал, что он уже умирает. Он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что Он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам, патриарх, обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит «добродетельная жена». Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель, равные. С уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось. Там всем все прощалось. Там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. Сейчас, секундочку. И поэтому я прошу место писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея, 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, «Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня». Тогда праведник скажет, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые, то есть те под проклятием, это говорится Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь

И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался, потому что Павел говорил серьезно, что будет ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих. Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, «за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную. А неверующий сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатков учения. Павел говорит, невозможно оставивши, говорит, оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, они, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно.
суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит: друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь... Знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, я слышу, как работает команда, они говорят, мы его прокачаем, давайте папу сюда, вызывай все-таки, пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там, давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код, человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они одели. Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь, правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реально помочь. Вот. И есть другие места, вот в Белоруссию церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили, в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы спасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети. Они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными.
Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, нет, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном. Очень многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче и Лазаре. Он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали, все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди, мы живем с миссией, чтобы их спасти, чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он, Лопуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии,
И вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, вы дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря, дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Бог его, они молились. И Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот. Поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе... Мне там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям, я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что, помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, там отдохни, там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот... И она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот... отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться.
вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если я где-нибудь, мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. Сам себе коуч. Разве такое возможно? Оказывается, да. Сегодня мы поговорим о том, что такое самокоучинг, в каких случаях он необходим и как этому научиться. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флоринович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, что такое коучинг и чем, например, консультации коуча отличаются от консультации психолога?
1: Да, очень важно в этом разобраться с самого начала. Вообще, коуч – это специалист, который помогает людям в достижении их личных и профессиональных целей. Но если вообще говорить просто, да, не вдаваться в такие прям определения, психолог, коуч, а вот действительно вот, ну, чем они вот по-простому отличаются? Если по-простому, то очень упрощенно, психолог, он, можно сказать, заглядывает в прошлое, работает с прошлым клиента и настоящим. Что нужно так исправить в прошлом, чтобы в настоящем человек действительно достигал того, что он хочет, для того, чтобы его жизнь была без тех каких-то убеждений, ограничений, которые вызваны чем-то прошлым. Коуч же работает с настоящим и будущим его клиента. То есть это, можно сказать, такой акцент, разные акценты в работе этих двух специалистов. Понятное дело, что это очень сильное упрощение, и действительно коуч тоже иногда может куда-то заглянуть в прошлое своего клиента, да, и как-то что-то оттуда, какие-то установки, убеждения, возможно, там вот взялись. Но вот если смотреть вот эти акценты, да, психолог – это более такая глубинная работа. Коуч же работает больше таким достижением целей, достижением каких-то, возможно, задач, каких-то мечт. И действительно, вот в этом вот разница работы есть. Потому что если вообще перевести слово «коуч», это больше про такой тренер, такое тренерство. Вот. Отсюда вот такая вот разница.
0: Сегодня мы говорим о самокоучинге. Вообще, насколько это возможно? Ну, собственно говоря, раньше мы как-то без коучей жили, и каким-то образом мы не умерли на этой земле, и как-то своих целей достигали, учились, там, развивались и так далее, да? Вот, но все-таки зачем нужен нам самокоучинг? Можем ли мы эффективными коучами быть сами для себя?
1: Очень хороший вопрос. Действительно, потому и существуют специалисты, да, а не мы сами себе, врачи, да. Там, инженеры и так далее, потому что у них есть специальное образование, да, они на это учились, они помогают. И действительно, когда у нас нет никаких представлений об этом, ни образования, ничего, нам тяжело быть для себя самих этим специалистом. Вот. И действительно, людям, которых тяжело с рефлексией, самоанализом, и для них это вообще будет дико, что значит быть самокоучем, да? Но есть действительно люди, которые очень интересуются этим, они действительно хороши в анализировании своих действий, они такие глубокие. Это часто больше так про, если можно так разделить на темпераменты, про, возможно, таких флегматиков, больше людей, которые очень любят такие глубинные размышления. Но вообще самокоучинг, для чего же он? Вот если мы воспринимаем самокоучинг как направленность на себя, да, как вот мы как бы сами для себя, вот тот наставник-ментор, который помогает достигать личных целей. Да, и это про саморефлексию, это про стремление к достижению целей, про анализ своих действий, своего будущего, своих действий сейчас, выстраивание этих стратегий. То на самом деле проводилось такое исследование в университете Карнеги-Меллони, что люди, которые занимаются таким процессом, они на 35% больше достигают, и их жизнь эффективнее. То есть, да, можно и без этого, но просто для тех, кто хочет более эффективнее жить, быстрее достигать целей, большего достигнуть, вот для них самокоучинг.
0: То есть, если у тебя большие планы на жизнь, если у тебя не просто там работа, дом и все, и как бы, а у тебя очень много разных планов в разных сферах жизни, то здесь ты должен быть для себя коучем.
1: Да, можно это добавить, потому что если, например, человек ходит к коучу, да, например, занимается, на сессии ходит, то если коучинг заканчивается только на этих сессиях, это не настолько эффективно, как если бы между сессиями у человека был бы самокоучинг, то есть он бы продолжался, да, и это был бы уже такой стиль жизни.
0: А вот мы уже как бы вроде сказали, что да, некоторые люди могут обойтись без самокоучинга. Но все-таки мне хочется затронуть и ну, обычных людей, так скажем, да, потому что вот мы живем, вроде бы вот человек живет, думает, я звезд с неба не хватаю, ну вот вроде работаю, ну ладно, ну более-менее меня устраивает работа, вот как бы прихожу домой, там у меня семья, там друзья у меня, вот, ну вот я поставил себе какую-то цель, допустим, пройти какое-то небольшое обучение, или цель, связанную со здоровьем, пройти какой-то там чек-ап по здоровью, вот, но для этого нужно записываться на анализы, там, приходить за анализами, искать врача, приносить результаты обследований, ну, то есть это много посещений, в общем, как бы, вот, для этого, например, мне нужен самокоучинг? Или нет? Или это только вот для каких-то звезд, у которых бизнесов несколько, у которых там какие-то планы, поездки, конференции, а для обычных людей это вообще не нужно?
1: Я считаю, что это нужно, потому что это поднимает такую саму эффективность жизни, ее, я бы сказала, больше удовольствия от нее, больше времени ты можешь высвободить на время со своими домашними, со своей семьей, ты можешь повысить качество жизни. То есть вообще, так можно сказать, по-простому, самокоучинг помогает повысить это качество. Качество своей личной жизни, профессиональной жизни. Да, большего, возможно, в чем-то достичь, быстрее достичь. И даже тот же чекап, чтобы выполнить. Да, когда мы добавляем туда самокоучинг, мы, добавляя туда анализ, размышления, мы можем уже просто даже выяснить тем самым, что вот к этому врачу лучше не ходить, лучше вон туда. Можно, в принципе, сэкономить время здесь. А здесь я могу еще сам что-то изучить, почитать там, про то, как мне лучше там питаться и так далее. То есть, подключая элементы самокоучинга, мы уже повышаем качество жизни и экономим время.
0: Даже если эта задача не какая-то суперглобальная, а, в общем-то, очень многие люди этим занимаются, и мы ничего такого нового не изобретаем, как бы такая цель у нас вроде обычная, все равно здесь нужны некоторые навыки.
1: Да, действительно, и самокоучинг, он помогает снизить тревожность, повысить осмысленность жизни, вообще удовольствие от нее. И есть даже несколько методик, которыми я могу поделиться. Вот действительно, вот если я с сегодняшнего дня хочу вот добавить самокоучинг в свою жизнь.
0: Очень первая, интересно.
1: Первая методика – это такая «пять почему» она называется. Это про то, что если у меня что-то не получается, или я чего-то хочу достичь, мне нужно себя спросить, а почему, например, почему я постоянно опаздываю? Ну, потому что я не успеваю собраться. А почему я не успеваю собраться? Потому что у меня нету конкретного списка, что мне нужно с собой взять. А почему у меня нету конкретного списка? Ну, потому что у меня каждый день разные места, например, я еду. А почему я еду в разные места? И так далее. И таким образом мы находим корневую проблему, корневую причину, с которой нужно работать. То есть, соответственно, мы работаем не со следствием, а с самой причиной. Это первая методика. Вторая методика называется 10-10-10. То если, например, нам сложно принять какое-то решение, мы вот думаем, ну вот туда и ехать или туда, идти на эту работу или не идти, отказываться мне от этого предложения или не отказываться. И мы задаем себе вопрос, как я себя буду чувствовать через 10 минут после принятия этого решения? А как будет выглядеть моя жизнь через 10 месяцев после этого решения? И как моя жизнь будет выглядеть, соответственно, через 10 лет после этого решения? Вот так вот, заглянув в будущее, мы можем проанализировать эту долгосрочность принятого сейчас решения. Третья методика – это утренние страницы. Это такое писание дневника, ну, буквально 5 минут, и вот все, что изливается, вот все, что льется. Не так, что же мне написать, мой дорогой дневник. Нет, это просто мы сели и как бы выгружаем все переживания, которые у нас есть. Выгрузив их, мозг понимает, что он как будто бы выговорился, и уже не нужно это ни на кого выливать, уже можно думать о чем-то другом. И вообще привычка записывать какие-то хорошие идеи, какие-то способы решения, что хочется не забыть, помогает мозгу генерировать дальше, потому что уже не нужно тратить энергию на то, чтобы хоть бы не забыть, хоть бы не забыть. А это уже записано, соответственно, можно креативить дальше.
0: Интересно.
1: Да.
0: А вот вы сказали, вот практика писать все, что придет в голову. То есть это, я так понимаю, все-таки должны быть не обязательно планы, анализ прошедшего дня, а вот просто утренние, да?
1: Утренние страницы.
0: А мы просто пишем вот все, что приходит в голову, какие-то свои тревоги, переживания, может быть, и планы тоже, или какие-то ну, свои, да, опасения, вот да. все, что приходит в голову, анализ, может быть, какой-то ситуации, которая накануне произошла, да, все да, это
1: да.
0: пишем.
1: Да? Да, абсолютно, мы просто mm-hmm. все это выписываем, mm-hmm. это будет полезно потом и посмотреть, а что я проживал в своей жизни, но здесь и сейчас это полезно в том, что мы это всего, от этого как бы освобождаемся, это как будто бы такой экспресс...
0: терапия.
1: Да, экспресс-сессия mm-hmm. с психологом, я mm-hmm. будто вот побывал, mm-hmm. все рассказал, все выгрузил, меня не перебивали, меня внимательно слушали. Но более того, вот этот вот эффект, когда мы это все записываем от собственной руки и так далее. Еще хочется дать четвертую методику, это mm-hmm. колесо баланса. Возможно, об этом много слышали, mm-hmm. да, когда мы действительно следим за тем, чтобы в нашей жизни не было перекоса в одну какую-то сторону, например, в сторону работы, и тогда у нас семья провисает. И вот мы используем колесо баланса, например, хотя бы использовать 4 раза в год. Ну, так вот, на Новый год, потом еще в конце каждого квартала, мы просто смотрим, а как я вообще справляюсь с тем, чтобы у меня все было как бы в балансе, какие у меня сферы провисают, какие мне лучше подтянуть, и что я могу для этого сделать. Mm-hmm. И пятая методика, которая тоже можно оттолкнуться от четвертой, она звучит так, 5%. Мы прям садимся, mm-hmm. смотрим на свои сферы жизни, которые мы выписали в колесе баланса, и просто задаем себе вопрос, если бы я был на 5% ответственнее, например, в сфере здоровья, то что бы я делал? Если бы я был на 5% ответственнее в сфере семьи, то что бы я делал? Вот такой вот о себе вопрос, который повышает, опять же, качество жизни, повышает наш уровень даже жизни. Например, если бы я был на 5% ответственнее в сфере финансов, что бы я делал? Uh-huh. Ну, наверное, я бы ввел хотя бы бюджет, раз в неделю заглядывал, uh-huh. подводил бы там итог. Или я бы хотя бы скачал приложение, uh-huh. да, и смотрел бы за своими тратами.
0: Ну, вот это интересно, конечно, но я думаю вот о чем. Uh-huh. Не всегда человек к себе настроен критично, и он чаще всего субъективно себя воспринимает. Mm-hmm. Вот даже то же самое колесо баланса. Мы можем быть абсолютно уверены, что мы семье уделяем достаточно времени. Mm-hmm. Возможно, нам не хочется себя критиковать, не хочется себя ругать и отмечать, что там у меня провисает там, семья или здоровье. А мы, ну, там, ну, у меня нормально все со здоровьем, у меня же не болит ничего. А если ничего не болит, что все нормально, ничего страшного, что там мне уже под 50, и пора бы уже туда-сюда сходить. Mm-hmm. Вот, как бы, а не болит же, да и ладно. Вот, и как бы мы, ну и ладно. Наши бабушки-то вон в деревнях жили, вообще никуда не ходили. Ну и ладно. Вот, и как бы мужчина может подумать, ну я же прихожу с работы, я же спрашиваю своего сына-подростка, ну что, пацан, мол, как дела? А он мне отвечает, папа, все нормально, я уделяю ему время. Думает он, супер, я уделил ему 3 минуты в день, там 5-10 минут в день. Вот, и как бы он к себе не настроен критично. Mm-hmm. Поэтому вот для того, чтобы заполнить все это, или как бы на вопрос ответить, а если бы я был более ответственен? А если бы я был более ответственен, mm-hmm. там, до 5%, я бы что сделал? Это значит, получается, надо признать, что сейчас я не настолько ответственен, насколько хотелось бы. И вот нам тяжело себя все-таки покритиковать и подумать, что бы мы еще могли сделать. Вот как с этим быть? Ну, я думаю, вы поняли, да, Мария?
1: Да, да, да, да. Угу. Очень интересно, очень жизненно, действительно, такое тоже бывает. И я хочу сказать сразу, что самокоучинг – это не таблетка от всего. Uh-huh. Да, и понятное дело, что когда у нас проблемы в взаимоотношениях, а мы даже об этом не знаем, мы не особо изучаем этот момент, мы даже не спрашиваем, да, мы только строим ощущения по собственному представлению, да. Uh-huh. Но даже если мы просто внедрим хотя бы такие вопросы, это уже заставит нас задуматься. То есть если мы вообще не занимаемся самокоучингом, то мы даже, возможно, и не обнаружим, что у нас какие-то проблемы там в семье, mm-hmm. и что-то мы можем сделать лучше. Но если мы хотя бы добавим самокоучинг, мы уже запустим этот процесс анализа. И когда мы будем видеть, да, что у нас в семье, ну, вроде все нормально, а тут вроде как и ссоры, и все остальное, это уже заставит нас задуматься. То есть так сначала может казаться, ну, у меня все хорошо. Вот. Но мы можем уже идти дальше в этом самокоучинге. Мы можем и других спрашивать, а как вам, да, а как вы себя ощущаете, давайте вместе сделаем колесо баланса, такое семейное есть такое время, когда мы друг друга смотрим, как у тебя, как у меня, а почему у жены один в графе, например, семья, а у меня 9, что-то у нас не сходится, вот, то есть это самокоучинг можно переносить и на семейный коучинг, например, и в работу, да, и вот действительно есть такие вот методики. Вот, и еще одной методикой хочу поделиться, это вечерняя ретроспектива. когда мы уже вечером, прям буквально 5 минут, мы просто внедряем анализ, как прошел мой день, какую оценку я этому дню могу поставить, за что я благодарен, кому я благодарен, что у меня хорошо получилось, а что я мог бы сделать лучше. И вот тут тоже, да, как вы заметили, тут очень важно быть честным с собой, честным с этим миром, да, и действительно признавать, что я не все могу делать идеально, мне есть над чем работать. И вот действительно, как вы замечали, что в самокоучинге очень важно это признавать, что вот можно, что я могу делать неправильно, что я могу делать лучше, что мне есть куда стремиться. И вот в самокоучинге это очень важный элемент.
0: Ну, это вообще, это очень интересные методики, их оказывается так много.
1: Да, их много.
0: И можно использовать, допустим, ну, даже одну-две, да. Можно начать с маленького, да. Не обязательно себя вот сразу как бы загонять и размышлять слишком, как бы над всеми сферами своей жизни очень глубоко, потому что, я думаю, это может вызвать тревожность какую-то, неудовлетворенность, что я тут не дотягиваю, здесь не дотягиваю, да, по колесу баланса, например, да, вот. Но можно хотя бы с маленького начать, потому что, ну, я думаю, что вот Господь нам дал очень много ресурсов в нашей жизни, да, у нас там есть здоровье, есть работа, есть силы, есть разум, есть способность учиться, и если мы это не будем использовать, хотя бы часть этого мы не будем использовать, то, ну, как бы будет плохо.
1: Можно лучше так сказать.
0: Да, мы должны быть активными, как бы ответственными пользователями этой жизни, которую нам Господь дает в распоряжение.
1: Это точно. Это про то, чтобы реализовать все то, что Бог тебе дал, максимально. И вот самокоучинг, это может быть как один из инструментов того, чтобы вот реализовать тот потенциал, те таланты, то время, которое тебе Бог отмерил на этой земле, да, и мы, когда стремимся, да, реализовать это, мы можем использовать разные инструменты, и вот самокоучинг, он может быть одним из них, и действительно применить хотя бы парочку методик, даже ту же ретроспективу хотя бы вечером, которая помогает и оценить, что получилось, да, что было действительно хорошего, за что я могу поблагодарить, развивает нас и благодарность, и замечать, и действие Бога в моей жизни, да, и действия других людей, и семьи, и также подумать, а что я могу лучше? Что я могу чуть-чуть, но лучше?
0: Да, и, кстати, вот верующий человек, он же может этот анализ проводить в молитве.
1: Да.
0: Он может, например, мы понимаем, что человек предполагает, а Бог располагает.
1: Да.
0: Мы строим планы, как бы жребий бросается, как написано в Библии, а решение от Господа.
1: Да.
0: То есть, Господи, вот я напланировал себе то-то-то, мне это кажется разумным. Ты, если что-то не так, ты мне покажи, дай мне мудрость увидеть твою волю в своей жизни. То есть я думаю, что это очень хорошо сходится, ну,
1: это
0: как
1: точно.
0: Бы и с христианством тоже. Итак, Ирина, я благодарю вас за очень интересную беседу, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». И всегда помните о том, что на свете есть единственный человек, которого вы можете изменить. И этот человек – вы.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня, Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир вас». Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух, Иисус. Я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы ты пришел. Я прошу, чтобы ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать». Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление.

0: Явление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия, когда он принес свою душу в жертву за грех.

0: мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон, он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему». Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому – пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Вифиль означает «дом Господень». «Они встретят тебя». Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История, которой я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал, «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая». Третий человек нес три хлеба. Хлеб говорит о теле Христа, о жертве. Его тело было принесено в жертву на кресте. Во время последней вечери Иисус сказал, «Хлеб представляет собой мое тело». Итак, первое – это кровь, второе – это тело Иисуса. Ранами его мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Его тело понесло мой грех и мой стыд. Все они шли в дом Господа. У первого был кувшин с кровью. У другого три хлеба. Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются. Он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала, он поймет, что ты не Исав. Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старший должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах.
Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем, то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его. Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой? Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул.

0: у своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман — это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo. Я не говорю по-английски». Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?» Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел: «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня. Пожалуйста, я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил, что он сказал. Переводчик ответил. Он сказал: «Меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать вам в Доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в Дом Господень и поклоняться. Если он с вами, то ваши руки будут заняты. Вы не сможете поднять их и прославить Бога. Вы увидите, что ваша совесть и сердце будут осуждать вас. Помните, как братья Иосифа в Бытие 37 увидели его разноцветную одежду и позавидовали ему? Они разорвали одежду и бросили его в яму. Библия говорит, что они взяли его одежду, закололи козленка и испачкали одежду кровью. Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый — это козленок обмана. Второй — козленок зависти. А третий козленок — это козленок нечистоты. Библия говорит, что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко. Наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фомарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его. Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила, какой будет мне подарок. Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит, не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите, то Дух Святой приходит с обличением, а дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это. Павел сказал в Римлянам 8:1, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет осуждения. Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас. Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал, я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить. Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех.
1: Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех. Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены. Вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня – наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением. Иисус сказал, «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите, я воистину свободен. Писание говорит, кому прощено много, тот много возлюбит. Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным. Потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но он сказал, как ее готовить. Послушайте это. «Не вари». То есть, не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте, он говорит, что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример о моральной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить.
0: Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи. Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимости, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
2: Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать, «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите, «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой. Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите, Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

Сегодня у нас очень интересная тема. Многие ее просили и ждали. Ну вот, наконец, пришло время для музыки. В этом видео я не буду рассуждать о разновидностях музыкальных инструментов. Эта тема требует отдельного сюжета. А также я не буду давать советов, какая музыка является допустимой в церкви, а какая нет. По этому вопросу множество религиозных спекуляций. В первую очередь вы узнаете об иудейских древностях в музыке. А потом сами решите, как быть с нашей современностью. В любом случае, где бы вы ни находились, прошу вас не проматывать всплывающую по ходу видеорекламу. Во многом благодаря ей канал существует. А перейдя по ссылке под видео, вы можете помочь его развитию добровольным донатом. Сказать, что музыка являлась невероятно важной составляющей жизни древних евреев, значит ничего не сказать. Изобразительное искусство, подобное греческому, не было развито в древнееврейском обществе, так как закон Моисея запрещал делать какие-либо изображения или изваяния людей или животных. А потому все творческие устремления евреев нашли свое отражение в музыке. Сведения о музыке в древнем Израиле, приведенные в Библии, ограничены. Да и нотных музыкальных записей не существовало. От песен, которые пели евреи, остались только тексты, в основном псалмы, и несколько загадочных музыкальных указаний. Первым музыкантом, упоминаемым в Библии, был сын нечестивого Ламеха Иувал. О нем сказано, что он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Его музыкальное мастерство ценилось не меньше, чем мастерство его братьев, один из которых был пастухом, а другой – кузнецом. С музыкой связывались все стороны еврейской жизни и все этапы израильской истории. Музыка звучала, когда люди работали, когда встречались и прощались, когда вступали в брак, когда кого-то хоронили, когда уходили на войну и когда возвращались с нее. В Ветхом Завете в большинстве случаев музыка упоминается в связи с поклонением, но есть свидетельства о том, что у них также было много светской, то есть народной музыки. Песни, представленные в первых книгах Ветхого Завета, являются чем-то вроде народного фольклора. Военные песни и песни в честь победы как раз и относятся к категории светских. Несмотря на то, что в них есть упоминание имени Бога и выражение благодарности Ему. Это в наше время, если в песне, например, есть слово «Господь», то такой текст сразу же воспринимается людьми как религиозный. Но у древних евреев их вера в Бога и традиции с ней связанные являлись неотъемлемой частью нерушимой национальной культуры. Израильтяне были превосходными музыкантами, пожалуй, лучшими из всех своих современников. И ни в какой другой области это не проявлялось с такой яркостью, как в их совместном поклонении Богу. Ликование и радость израильтян, воплощенная в музыке, выглядело как естественный или подобающий ответ Богу за то, что Он делает для своего народа. На общинном и личном уровне. Безусловно, музыка для поклонения отличалась как по духу, так и по качеству. Основоположником храмового прославления стал царь Давид. Понятно, что при его жизни никакого храма еще не было, но была скиния. Именно Давид придумал использовать при скинии музыкальные инструменты. И эту практику продолжил Соломон, но уже в храме. Певцы и музыканты для поклонения в скинии избирались из колена Левия. Первая книга Паралипоменон в 23 главе сообщает, что Давид провел перепись среди левитов, число которых составило 38 тысяч. Левиты были поделены на песцов, судей и привратников. Но 4 тысячи человек из этого числа были отобраны в качестве музыкантов с конкретными поручениями. Певцами Давид назначил представителей из всех трех линий потомков Левия. Из рода Каафа начальником над ними стал Еман, из рода Герсона Асав, из рода Мерари Ефан. Псалмы, которые они пели, были написаны пророками, а многие из текстов являлись пророческими. Во времена Самуила воспевание хвалы Богу называлось пророчеством. Это можно проследить по некоторым фрагментам из книги царей. В 25 главе первой книги Паралипоменон мы находим другую интересную информацию о том, что для служения при скинии было отобрано 288 музыкантов. Они были поделены на 24 группы, по 12 человек в каждой. И по очереди участвовали в служениях в будние дни, по субботам и на праздники. Их очередность служения в скинии определялась жребием. Выше я сказал, что для музыкального служения были отобраны 4000 левитов, а в Доме Господнем служили только 288. Куда же делись все остальные?
Остальных, вероятно, тоже распределили на такое же количество черед, чтобы они подпевали ведущим певцам. Или, возможно, левиты, о которых идет речь в этой главе, пели в доме Господнем, и к ним могли присоединиться поклонявшиеся во дворах этого дома. А остальные распределились по всему царству, чтобы возглавить музыкальное служение в поместных собраниях, и в этом нет ничего удивительного. Так как в отличие от учрежденного Моисеем жертвоприношения, которое могло совершаться лишь в одном месте, написанные Давидом псалмы исполнялись по всей стране. В книге чисел есть очень интересный параграф с требованиями, предъявляемыми левитам при скинии. Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Под словом «работа» в данном месте следует подразумевать служение. Так, в 25 лет левит начинал обучение, которое длилось 5 лет. Это сравнительно короткий срок, если принять во внимание, сколько всего должен был запомнить певец и сколькими обрядами овладеть. А ведь нотных записей не существовало. Есть предположение, что музыкантов-левитов воспитывали с детства. Неемия сообщает, что левиты жили в построенных ими селениях вне городских стен, в предместьях Иерусалима. Как знать, вполне возможно, что они старались дать своим детям музыкальное образование. Левиты-певцы служили в хоре 20 лет в возрасте с 30 до 50. Их исполнение было очень качественным благодаря строгой дисциплине, постоянной практике и регулярным выступлениям. Левиты выполняли и другие обязанности, связанные с богослужением. Но певцы освобождались от всего прочего, потому что занимались служением днем и ночью. Об этом сказано так. Певцы же, главные в поклонениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Все церемонии в иудейском храме были связаны с обрядом жертвоприношения. Пение составляло неотъемлемую часть системы жертвоприношений. Для каждого жертвоприношения существовала специальная музыка. Есть свидетельство, что еврейские музыканты славились и в других странах. Но самым тяжелым временем для евреев стала жизнь в изгнании. Исследователи отмечают, что согласно ассирийскому документу царь Езекия отправил Сеннахириму, царю Ассирии, в качестве дани много иудеев-музыкантов, как мужчин, так и женщин. Это было время ассирийского пленения, но было еще и вавилонское пленение. Музыкальные традиции храма были нарушены разрушением первого храма и изгнанием евреев в Вавилон в 6 веке до н.э. Так вот, вавилоняне требовали, чтобы пленные иудеи своим пением развлекали их. Потеря возможности с радостью заниматься музыкой стала для израильтян самым горьким выражением чувства опустошенности по пути в вавилонский плен. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Но месопотамским язычникам весьма нравилось еврейское музыкальное творчество. Смотрите, какой интересный стих есть в 136-м псалме. «Там пленившие нас требовали от нас слов, песней и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских». Собственно, в Вавилонском плену и появились синагоги. Но церемониальное служение храма не могло быть воспроизведено в синагоге, потому что там не приносились жертвы. Да и музыка не могла быть точно воспроизведена за отсутствием образованных музыкантов-левитов. Но исходя из талмудических источников, становится ясно, что хоровое пение, принятое в храме, было заменено сольным. Узнаем, каким было отношение к музыке у ближайших народов в первом веке. Иудейские раввины считали музыку искусством, которое используется для прославления Бога. Греческие философы считали ее сильным воспитательным средством. Римляне же воспринимали музыку прежде всего как развлечение. Что касается римской музыки, то, как отмечают исследователи римской культуры, по своему характеру она никогда не была религиозной или философской. И по свидетельствам современников, в техническом отношении не отличалась совершенством. Кроме того, в Римской империи музыканты не занимали высокого положения в обществе и считались просто увеселителями. Теперь немного о музыке во времена Нового Завета. Большое значение музыке и пению придавалось и в ранней церкви. Но нам мало известно о деталях первоапостольского прославления, потому как, отмечают ученые, большая часть древней музыки не была записана.
В результате, по мере того, как песни переходили из поколения в поколение, они сильно отличались от оригинала. Однако еврейская музыка оказала прямое непосредственное влияние на музыкальные практики ранней христианской церкви. Одно из редких упоминаний о музыке в Евангелиях – это использование флейт в траурной церемонии. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». При этом музыка времен Христа была также неотъемлемым атрибутом праздников и торжеств. Так, например, в притче о блудном сыне старший, возвращаясь с поля, услышал пение и ликование. Очень интересным являются два параллельных места у Марка и Матфея, описывающих завершение Тайной вечери. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Христос и ученики, судя по тексту, воспели некий гимн и отправились молиться на гору. Это единственное непосредственное упоминание о пении Иисуса. По поводу действительных событий вечери Господней ведется много споров, но, вероятно, этот гимн по традиции иудеи пели на Пасху, но это лишь предположение. В нескольких отрывках Нового Завета музыка упоминается в переносном смысле. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры». А вот другой, наиболее известный стих. «Если я говорю на языках людей и даже ангелов, но не владею даром любви, то я всего лишь гулкий колокол или звонкий кимвал». Осуждение медного колокола и кимвала может объясняться отношением первых христиан к музыке фарисеев. Ведь эти инструменты использовались в храме для внешнего выражения религиозного благочестия. Анализ того, какое значение придавалось музыке в Древнем Израиле на уровне богопоклонения, приводит меня к мысли о том, что современная христианская церковь должна обратить внимание на качество церковного прославления. Как у левитов в храме, музыка и пение в церкви должно быть на высшем уровне. А потому заявление о том, что неважно, как петь, главное славить Бога, могут давать лишь люди, не читавшие первую книгу Паралипоменон. Кое-как можно петь и дома, а в церкви прославление должно быть достойным величия Господа. Но самую главную рекомендацию насчет музыки оставил апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Настоящее прославление, когда фокус вашего сознания находится на Боге. Пойте духом, думайте, о чем поете, получайте радость от прославления Господа. И тогда такое прославление точно будет услышано на небесах.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал

0: Before you are seated, greet some people around you.
1: Прежде чем вы сядете, поприветствуйте с ней несколько человек.
0: And bless somebody.
1: Благословите кого-то.
0: Good to see you, all of you.
1: Итак, я так рад видеть всех вас.
0: Amen. And you may be seated.
1: И садитесь.
0: I see many don't have seats tonight.
1: Я вижу, что сегодня многим не хватило места.
0: But I don't have a seat either.
1: Но у меня тоже нет места.
0: Да. I don't have a seat for over 30 years now.
1: У меня уже 30 лет нет места, чтобы присесть.
0: I'm without seat all the time.
1: Я все время остаюсь без места, без сидений, без
0: стула. Слава Богу. That's the blessing of being preacher. You don't have a seat.
1: Это благословение быть проповедником. Не нужен стул.
0: Да. That bring you strong legs.
1: Для этого нужны, и это дает тебе сильные ноги.
0: Amen. Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: We're going to also pray for sick people tonight.
1: Мы сегодня также будем молиться за больных людей.
0: And I hope everybody will find a place here.
1: Я надеюсь, сейчас каждый найдет себе все же место.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.

0: I want to speak to you.
1: Я хочу говорить с вами.
0: That you don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Что не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: Let me say it one more time.
1: Я еще раз скажу.
0: You don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith like a mustard seed only to remove a mountain.
1: Но чтобы свергнуть гору, вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. So I'm going to speak to you not about big faith tonight, but about small faith.
1: Так что сегодня я буду говорить с вами не о большой вере, а о малой.
0: Is that right that you, Carl Gustav, can speak about small faith?
1: Что правда, Карл Густав, ты будешь говорить о маленькой вере?
0: Yeah, because Jesus talked about small faith.
1: Да, потому что Иисус говорил о небольшой вере.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: He said we don't need big faith.
1: Он сказал, вам не нужна огромная
0: to
1: вера.
0: To remove a mountain.
1: Для того, чтобы свергать горы.
0: We only need faith like a mustard seed.
1: Вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. Have you ever standing for a big challenge and you wonder, God, I must have bigger faith?
1: Вы бывало ли когда-нибудь, когда вы стояли перед огромной горой и думали, Боже, мне нужна вера побольше?
0: You said, Oh God, I wish I had more faith.
1: Вы думали, Боже, как бы я хотел иметь больше веры?
0: So you started to pray, God, give me big faith.
1: И начинали молиться, Боже, дай мне большую веру.
0: But God is saying to us,
1: Но Бог говорит нам,
0: You don't need big faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Вам не нужна такая большая вера, как гора, чтобы свергать горчичные зерна.
0: But you need faith like a mustard seed to remove a mountain.
1: Но вам нужна вера, как горчичное зерно, для того, чтобы свергнуть гору.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, Слава Богу.
1: Я сказал, Слава Богу.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And I want you to turn with me to the book of Luke, the 17th chapter.
1: И я хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки.
0: And I want to read from
1: 17 глава.
0: Verse 1.
1: С первого стиха.
0: Слава Богу. I said слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Fun.
1: Это здорово.
0: Luke 17 and verse 1.
1: Луки 17:1.
0: It's impossible that no offense should come, but woe to whom who they would come.
1: Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят.
0: It would be better for him if most were hung around his neck than he thrown into the sea and to the should offend those of the little ones.
1: Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели он соблазнил одного из малых сих.
0: Take heed of yourself, if your brother sins against you.
1: Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой,
0: rebuke him,
1: выговори ему,
0: if he repents,
1: и если покается,
0: forgive him.
1: Прости ему.
0: Say, I will forgive.
1: Скажи, я буду прощать.
0: But if he sins against you 7 times in a day,
1: и если 7 раз в день согрешит против тебя,
0: and 7 times return to you and say, I repent,
1: и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь,
0: you shall forgive him.
1: Прости ему.
0: Now, listen, think about that.
1: Вот подумайте об этом.
0: Same person,
1: один и тот же человек,
0: do wrong to you,
1: с вами поступает неправильно.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день, каждый день.
0: Seems like a marriage.
1: Как будто бы это звучит как брак.
0: Yeah. Amen.
1: Аминь.
0: And if he comes, your husband comes, I'm sorry.
1: И если муж все время подходит и говорит, прости меня.
0: You're supposed to forgive him.
1: Тогда нужно его прощать.
0: Or if your wife comes, sorry, forgive me. You're supposed to forgive me.
1: Или если жена ваша приходит и все время говорит, прости меня, прощайте.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день.
0: You sleep 8 hours.
1: 8 часов идет на сон.
0: So that means.
1: Это означает.
0: Every second hour.
1: Что через час.
0: You shall forgive.
1: Приходится прощать.
0: The same person.
1: Одного и того же человека.
0: Oh, this is hard, Carl Gustav.
1: Это же так тяжело, Карл Густав.
0: Now, exactly, that's hard.
1: Но именно так, это тяжело.
0: So the disciples says,
1: и ученики говорят,
0: oh God,
1: Боже,
0: increase our faith.
1: Возрасти в нас веру.
0: That's what they needed faith for.
1: Вот для чего им нужна была вера.
0: To forgive same person 7 times every day.
1: Чтобы прощать одного и того же человека по 7 раз в день.
0: That takes faith.
1: Вот для этого и нужна
0: to
1: вера, чтобы
0: person.
1: Прощать одного и того же
0: Because
1: человека.
0: Maybe he do the same mistake.
1: Потому что он совершает одну и ту же ошибку.
0: So you have to forgive
1: и приходится прощать.
0: Every time.
1: Каждый раз.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: 7 times.
1: 7 раз.
0: My husband, he do bad thing 8 times.
1: Скажет, что Карл Густав, мой муж, он еще хуже делает, он 8 раз грешит.
0: Okay, but forgive him seven and hit him the eight times.
1: Ну, хорошо, семь раз прости, на восьмой можешь бить.
0: No, no, no. Don't do that.
1: Нет.
0: But what I'm saying is that.
1: Но что я хочу сказать?
0: There is that Jesus is saying here.
1: Что говорит Иисус?
0: That hey.
1: Что?
0: This is what you're supposed to do.
1: Вот что нам необходимо делать.
0: But then he said, and if you have faith as a mustard seed.
1: И потом он говорит, что если у вас будет вера как горчичное зерно.
0: You can say to this mulberry tree.
1: То можете сказать горе.
0: Горем, да?
1: Можете сказать смоковнице.
0: You can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you.
1: Можете сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушается вас.
0: Amen. So as Jesus is saying here.
1: Итак, Иисус говорит здесь.
0: For a big thing.
1: Для больших вещей.
0: You need small faith.
1: Нужна маленькая вера.
0: I'm going to say something now.
1: Я сейчас скажу что-то.
0: That can change your life.
1: Что изменит вашу жизнь.
0: It is not the size of your faith that determines the outcome.
1: Что не размер вашей веры определяет, что вы, что из этого выйдет.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: That decides the outcome.
1: Вот это все и определяет.
0: You see, say, oh God, I need a miracle tonight.
1: Вы говорите, Боже, мне нужно сегодня чудо.
0: I need healing in my body tonight.
1: Мне нужно сегодня исцеление для
0: but
1: моего
0: I
1: тела.
0: Don't have big faith.
1: Но у меня не такая уж и большая вера.
0: Welcome to the right meeting.
1: Ну, добро пожаловать, ты пришел куда надо.
0: Слава Богу. Tonight you're going to hear.
1: Сегодня ты услышишь.
0: You only need small faith for a miracle.
1: Для чуда нужна небольшая вера.
0: You only need to have a little faith.
1: Не нужна маленькая вера.
0: Isn't that wonderful?
1: Разве это не чудесно?
0: Because we have been trying pumped ourselves up for 20 years.
1: Потому что нам иной раз приходится по 20 лет себя накачивать.
0: To find some big faith in our lives.
1: Чтобы как-то найти в себе большую веру.
0: And sometimes I don't need, I cannot pray because I have so small faith.
1: И иной раз думаешь, нет, молиться не могу, ведь вера у меня такая маленькая.
0: I must go to a preacher who has big faith.
1: Мне нужно пойти к какому-то проповеднику, у которого большая вера.
0: When Carl Gustav comes, I will have a miracle.
1: Вот Карл Густав приедет и чудо. У меня будет.
0: Maybe.
1: Ну, может быть.
0: I said, amen.
1: Я сказал аминь.
0: Or when Benny Hinn comes.
1: Или если Бенни Хинн приедет.
0: Well, Benny Hinn will not come every day to Azerbaijan.
1: Ну, знаешь, Бенни Хинн не каждый день заезжает в Азербайджан.
0: Sorry.
1: Извините.
0: He will not be here.
1: У его здесь нету.
0: It will take maybe 20 years before he comes.
1: Может быть, через 20 лет он только приедет.
0: On the way to heaven.
1: По пути на небеса.
0: Да. He maybe never comes to Azerbaijan.
1: Он не приезжал в Азербайджан.
0: But is it possible?
1: Но возможно
0: for
1: ли
0: you,
1: для вас,
0: in a, as a little person,
1: как небольшого человека,
0: in Baku,
1: в Баку,
0: to believe,
1: поверить,
0: in a big God,
1: в большого Бога,
0: to do a big miracle,
1: что он сотворит большое чудо?
0: It's possible.
1: Это возможно.
0: I said it's possible.
1: Я сказал, это возможно.
0: You can have a miracle.
1: Вы можете получить чудо.
0: Just by trusting Jesus.
1: Только тем, что уповаете на Иисуса.
0: But Carl Gustav, my prayer is so simple.
1: Но Карл Густав, у меня такие простые молитвы.
0: And my faith is so small.
1: А вера такая маленькая.
0: Sometimes we pray like this.
1: Иногда мы так молимся.
0: Jesus,
1: Иисус,
0: help me.
1: Помоги мне.
0: Ooh. And the sound is not faith.
1: И звучит так, как будто это и не вера.
0: You know what?
1: И знаете что?
0: That's enough.
1: Этого достаточно.
0: I said that's enough.
1: Я сказал, этого достаточно.
0: For Jesus to start to act on your life.
1: Для того, чтобы Иисус начал действовать в вашей жизни.
0: Слава Богу. Sometimes I buy mustard seeds.
1: Иногда я покупаю горчичные зерна.
0: In my life.
1: В своей жизни.
0: And I carry it in my pocket.
1: И я ношу их в своем кармане.
0: And today I have some mustard seeds.
1: И сегодня у меня тоже с собой есть зернышки.
0: It's interesting to see how big faith Jesus said you need for a miracle.
1: Хотите посмотреть, какой должна быть вера, чтобы вы получили чудо?
0: I lost my faith.
1: Одну веру потерял.
0: I have more.
1: У меня еще есть.
0: Look here.
1: Посмотрите сюда.
0: This is a mustard seed.
1: Вот это горчичное зерно.
0: So big faith you need.
1: Вот такой величины веры вам нужна.
0: For a miracle in your life tonight.
1: Для того, чтобы сегодня к вам пришло чудо.
0: Oh, I think I need faith like a mountain.
1: А я думал, что мне нужна вера величиной с гору.
0: No.
1: Нет.
0: You need faith like a mustard seed.
1: Вот такую величиной зернышко.
0: I give one to you. Oh, одно you lost
1: тебе.
0: Your faith.
1: Ой, и ты потерял
0: I
1: веру.
0: Have a new one for
1: У
0: you.
1: Меня еще одна есть для себя.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Really?
1: На самом деле?
0: This is really big mustard seeds.
1: Вот это на самом деле большие горчичные.

0: зерна.
1: The one in Israel are like this.
0: А вот в Израиле они вот такие.
1: I borrowed this from Per.
0: Я у Пера это взял.
1: Look here.
0: Посмотрите.
1: See?
0: Видите?
1: This is big faith.
0: Это вот большая вера все-таки.
1: This is small faith.
0: А вот это малая.
1: It's so small, you can see it here.
0: Она такая маленькая, вот, вот здесь можно посмотреть.
1: See?
0: Видите?
1: Here it is.
0: Вот здесь.
1: See?
0: Видите?
1: This is real mustard seed.
0: Вот это настоящее горчичное зерно.
1: I put here.
0: Вот
1: see?
0: Сюда поставлю.
1: You buy the video, you can see this.
0: Когда купите видео, тогда вы посмотрите.
1: Here's big faith.
0: А вот это большая вера.
1: See?
0: Видите?
1: See? Tonight,
0: сегодня
1: this is the size of your faith you need for a miracle.
0: Вот для чуда вам нужен вот такой размер веры.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Hallelujah. If you have problem,
0: если у вас есть проблемы
1: with something,
0: в отношении чего-то,
1: buy mustard seed.
0: Купите себе горчичные зерна.
1: Put on your kitchen table.
0: Положите дома на кухне на стол.
1: Hallelujah. I only need faith like this.
0: Мне только вот нужна всего лишь вот такая
1: to
0: вера,
1: have a miracle.
0: Чтобы пришло чудо.
1: Why should I worry?
0: Чего мне беспокоиться?
1: The mustard seed is there.
0: Ведь рядом горчичное зерно.
1: But you know, if you have problem,
0: но знаете, если есть проблемы,
1: I have much mustard seed.
0: У меня вон сколько их.
1: I have one for each of us. Please take.
0: У меня есть для вас.
1: Here for you.
0: Один тебе.
1: So if you need a miracle,
0: так что если вам нужно чудо,
1: just pick up one in the end of the meeting. I have one for you.
0: Просто в конце собрания возьмите одно. У меня есть для вас.
1: Listen.
0: Послушайте.
1: This package costs 60. What do you call? Копеек.
0: Этот пакетик стоит 60 копеек.
1: In this package,
0: а в этом пакетике,
1: this is mustard seed.
0: Это вот горчичное зерно.
1: There are mustard for 500 kilos in my hand.
0: Вот здесь горчица из этого может получиться на 500 килограммов в моей руке.
1: Every seed,
0: каждое семя,
1: will make a big, big plant.
0: Из каждого семени может вырасти большое дерево.
1: And carry many branches.
0: И из него вырастут большие ветви.
1: And produce mustard for. I mean, we have mustard here for the whole Azerbaijan.
0: Так что у нас здесь горчица на весь Азербайджан.
1: I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. This little thing.
0: Вот какое малое.
1: Sometimes.
0: Иногда.
1: We want to have God speak.
0: Мы хотим, чтобы Бог нам сказал что-то.
1: Big.
0: Что-то большое.
1: Big prophet of God.
0: Такой большой Божий пророк приходит.
1: So says the Lord.
0: Так говорит Господь.
1: But you know what?
0: Но знаете что?
1: I believe.
0: Я верю.
1: In the small little speeches the Holy Spirit whispers to you in your kitchen, in your living room, on the street.
0: Я верю в те маленькие небольшие слова, которые Дух Святой нашептывает тебе у тебя на кухне, в твоей гостиной, на улице.
1: You see, this mustard seed.
0: Видишь ли, это горчичное зерно.
1: Is bigger than you see now.
0: Оно еще больше, чем вот то, что ты видишь сейчас.
1: There is a museum in Israel.
0: В Израиле есть музей.
1: There's a big stone in that museum.
0: Там большой камень в этом музее.
1: And the story is this.
0: И история такая.
1: This stone was laying somewhere in Israel some
0: что,
1: years ago.
0: Что этот камень где-то в Израиле находился много лет назад.
1: And somebody put a mustard seed.
0: И кто-то туда положил горчичное зерно.
1: Under the stone.
0: Положил под камень.
1: And you know what happened?
0: И знаешь, что произошло?
1: After a while,
0: спустя какое-то время,
1: the stone started lift.
0: Что этот камень начал приподниматься,
1: and it rolled over.
0: И он скатился с места.
1: Can you hear the stone?
0: Вы можете услышать, как камень.
1: This is Carl Gustav retranslation.
0: Это уже Карл Густав, переводка Карл Густава.
1: The stone said, "Oh, this is my territory."
0: Этот камень, он говорит, моя территория.
1: I've been laying here for thousands of years.
0: Я лежу здесь тысячи лет.
1: And there comes the mustard seed.
0: И появляется вот это горчичное зернышко.
1: He said, "I'm going to change your position."
0: И говорит, я собираюсь изменить твое положение.
1: I'm the little mustard seed.
0: Я маленькое горчичное зернышко.
1: And I will remove you.
0: И я тебя сброшу.
1: I said, "Ho-ho-ho, you little mustard seed."
0: Ты маленькое зернышко.
1: And the mustard said.
0: И зернышко говорит.
1: Just wait and see.
0: Ничего, подожди и увидишь.
1: I'm coming after you.
0: Я иду на тебя.
1: And it dropped under the stone.
0: И оно попадает под камень.
1: And after some months, the stone feels.
0: И спустя несколько месяцев камень начинает

0: чувствовать. Что это такое?
1: Что это?
0: Что это?
1: Что это такое? And the mushy said.
0: А зернышко говорит.
1: Это я. Это я. I told you.
0: Я говорила.
1: I gonna remove you.
0: Что я тебя сброшу. Что ты тут?
1: But a stone.
0: Но камень.
1: Felt something coming, lifting
0: уже
1: the stone.
0: Почувствовал, что что-то идет и приподнимает его.
1: And suddenly that stone in Israel was removed.
0: И вот этот камень, он сдвигается с места.
1: Слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу.
1: They even found mustard seed in Israel.
0: В Израиле даже находили зерна горчичные.
1: That had lifted big trees when it came under the trees.
0: Которые смещали большие деревни, если деревья, если попадали под это дерево.
1: Just this little thing.
0: Вот только лишь вот эта маленькая штучка.
1: And when the stone rolled away.
0: И когда по пути.
1: The mustard seed said.
0: И по пути, когда оно росло, это горчичное зернышко говорит.
1: Это я.
0: Это я.
1: It was very small.
0: Оно было очень маленькое.
1: When it came.
0: Когда попало туда.
1: But when it came down on the earth.
0: Но когда оно попадает в землю.
1: It produced.
0: Оно производит.
1: Jesus said.
0: Иисус говорит.
1: The mustard seed is the smallest of all seeds.
0: Что горчичное зерно, оно самое маленькое из всех семян.
1: It's counted as the smallest of the smallest.
0: И оно кажется, оно считается самым маленьких из всех.
1: But when it grow up,
0: но когда вырастает,
1: it be so big,
0: что становится таким большим,
1: that even the birds can rest upon it.
0: Что даже птицы могут укрыться в нем.
1: Hallelujah! I remember we started this church in Baku.
0: Я помню, как мы начинали эту церковь в Баку.
1: It was a little word from God.
0: Это было одно небольшое слово от Бога.
1: Dropped into our heart.
0: Его можно было просто поместить в сердце.
1: Start a church.
0: И начать церковь.
1: Very small.
0: Небольшая вера.
1: Few people.
0: Несколько человек.
1: But God had made a big work.
0: Но Бог сделал из этого что-то большое.
1: Hallelujah! God had done a good work. Look around you today.
0: Посмотри сейчас вокруг себя.
1: Look what you see here today.
0: Посмотри все, что ты видишь сегодня.
1: This is the mustard tree now.
0: Это уже горчичное дерево.
1: There are branches.
0: И есть ветки,
1: come out from this place.
0: Которые выходят из этого места.
1: But in the beginning,
0: но вначале,
1: it was just a little word.
0: Это было одно маленькое слово.
1: Чу-чу, you know. I have a friend in America.
0: У меня был друг в Америке.
1: His name is John Austin.
0: Его звали Джон Остин.
1: He's died now.
0: Он уже умер.
1: But he was very old when he died.
0: Но он умер уже достаточно, будучи достаточно старым.
1: His name is Duty.
0: Его жену зовут Duty.
1: She got cancer.
0: И она заболела раком.
1: Some years ago.
0: Несколько лет назад.
1: In the liver.
0: И в печени.
1: And the doctor said.
0: И врачи говорили.
1: You have 3 months to live.
0: Что тебе осталось жить 3 месяца.
1: And you know. It was a shock for them.
0: И для них это был шок.
1: She was on her best age.
0: Она была уже на смертном одре.
1: And cancer destroying their family.
0: И этот рак, он вошел во всю семью.
1: She lost the weight.
0: Она теряла вес.
1: She was down to 45 kilos.
0: Она дошла до 45 килограмм.
1: She was taken to the hospital.
0: Ее привезли в больницу.
1: And the doctor said, "Let's rest until you die here."
0: И врачи сказали, давай мы тебя уже оставим здесь умирать.
1: But one day on the inside.
0: Но однажды внутри.
1: She felt the mustard seed coming.
0: Она почувствовала, как в нее попало это горчичное зернышко.
1: Yeah. A mustard seed.
0: Горчичное зернышко.
1: A little scripture in the Bible.
0: Небольшой стих из Библии.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса.
1: I am healed.
0: Я исцелена.
1: She picked one more mustard seed.
0: Она взяла еще одно горчичное зернышко.
1: He sent his word.
0: Он послал слово свое.
1: And healed them.
0: И исцелил их.
1: He took another one.
0: Она взяла еще одно.
1: Jesus went around doing good, healing everybody who was pressed on the devil.
0: И ходил Иисус повсюду и исцелял всех обладаемых дьяволом.
1: She took another one.
0: Она взяла еще одно.
1: Exodus 15:23.
0: Исход 15:23.
1: I am the Lord your healer.
0: Я Господь целитель твой.
1: Hallelujah! Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: She got 23 small mustard seeds.
0: У нее было 23 небольших зернышка.
1: Small little corns.
0: Небольших таких зерна.
1: Like this.
0: Вот таких.
1: And she said, in the beginning, when I read them,
0: и она говорила, что вначале, когда я их читала,
1: they were so small.
0: Они казались такими маленькими.
1: And when I started to speak them out,
0: но когда я начинала их произносить,
1: it was like this.
0: Было как будто бы так.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса.
1: I'm healed.
0: Я исцелена.
1: And I heard the voice.
0: И я услышала голос.
1: Cancer.
0: Рак.
1: Cancer.
0: Рак.
1: Death.
0: Смерть.
1: I am the Lord, your healer.
0: Я Господь твой целитель.

0: имя Иисуса.
1: Cancer.
0: Рак.
1: After 6 weeks.
0: А через 6 недель.
1: Through.
0: Ранами.
1: The stripes of Jesus.
0: Иисуса.
1: I have been healed.
0: Я исцелена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Yes.
0: Да.
1: And she heard the voice.
0: Когда услышала голос.
1: Cancer.
0: Такой. Рак.
1: And the doctor came into her one day.
0: И врач однажды к ней вошел.
1: I said, Duty.
0: И сказал, Duty.
1: We have good news.
0: У нас хорошие новости.
1: You are healed.
0: Ты исцелена.
1: Yeah. We can't find any cancer in your body
0: Мы больше не можем найти рак в твоем теле.
1: Thank God for the word of God.
0: Слава Богу за Божье слово.
1: I said, Thank God for the word of
0: Я сказал, слава Богу за Божье слово.
1: We don't need
0: Нам не нужно
1: big things.
0: Что-то большое.
1: This is sometimes we are
0: Иной раз
1: in difficult situation.
0: Мы попадаем в трудную ситуацию.
1: Of course, not in Azerbaijan. I talk about Sweden.
0: Ну, конечно, не в Азербайджане. Я о Швеции сейчас рассказываю.
1: No, you have
0: Нет.
1: If you need one miracle sweet every day, you need two miracles in
0: если,
1: Azerbaijan every day.
0: Если шведам нужно по одному чуду в день, то в Азербайджане нужно по два.
1: Amen. So many things happening here all the time.
0: Здесь постоянно что-то происходит.
1: It's amazing.
0: Просто удивительно.
1: When you live in Azerbaijan,
0: как вы здесь живете в Азербайджане?
1: You just have to trust God.
0: Вам вы обязаны уже уповать на Бога.
1: You just have to trust God. Amen. You just have to trust God. Amen. You just have to trust Him.
0: Мы должны уповать на Него.
1: So you know. I remember I have told this story many times.
0: Я помню это, и я уже часто рассказывала эту историю.
1: You have been in Bible school, maybe heard me tell this.
0: Если вы были в библейской школе, вы уже это слышали.
1: Years ago, when I went to Bible school.
0: Много лет назад, когда я пошел в библейскую школу.
1: Went to America.
0: Мы поехали в Америку.
1: And we had $2,000 with us.
0: И с нами было $2,000.
1: And I thought, I'm
0: Я подумал, что я миллионер.
1: But when I came to America.
0: Но когда я приехал в Америку,
1: I realized,
0: я понял,
1: I was not a millionaire.
0: Что я не был миллионером.
1: Because the money
0: Потому что деньги
1: went away in one week.
0: За неделю уже кончились.
1: And I had no money.
0: И денег не осталось.
1: And I had no faith.
0: Не осталось и веры.
1: I had four children
0: У меня было четверо детей
1: and one wife.
0: И одна жена.
1: And I didn't know
0: И я не знал,
1: how can I survive this country
0: как я выживу в этой стране.
1: For 9 months without money.
0: Мне придется 9 месяцев жить без денег.
1: And you know what happened?
0: И знаешь, что произошло?
1: I felt depression coming.
0: Я почувствовал, как на меня идет депрессия.
1: I felt I was like a small little person.
0: Я почувствовал себя таким маленьким человечком.
1: I went into my living room to pray.
0: Я пошел в гостиную помолиться.
1: And I prayed like this.
0: И я молился так.
1: I could hardly get a voice.
0: У меня едва я вообще мог издать какой-то звук.
1: It must have sounded like a little, really small prayer.
0: И звучало это как какая-то очень маленькая молитва.
1: And my wife came.
0: И моя жена пришла.
1: He said, "What are you doing?"
0: Она говорит, ты что делаешь?
1: I said, "I'm praying."
0: Я говорю, молюсь.
1: She said, "That's unbelieving tongues."
0: Это же это языки неверия.
1: Go to a meeting.
0: Пойдем на собрание.
1: So you hear the word of God.
0: Она услышала слово от Бога.
1: So you come back in the spirit.
0: Что чтобы ты там услышал слово Божие и вернулся в дух.
1: Okay.
0: Ну ладно.
1: So I went to a meeting.
0: Я пошел на собрание.
1: It was bigger than this.
0: Там собрание было побольше, чем это.
1: About 5,000 people.
0: Собралось где-то 5,000 человек.
1: It was a big meeting.
0: Такое большое было собрание.
1: And I sat down.
0: И я сел.
1: And a woman was preaching.
0: И проповедовала там женщина.
1: His name was Marilyn Hickey.
0: Ее звали Мэрилин Хикки.
1: And I forget what she preached about.
0: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
1: I was just thinking about money.
0: Я не слушал ничего там. Я только думал о своих деньгах.
1: How in the world?
0: Я волновался, ну как же мне?
1: I'm gonna live this year.
0: Как же мне выжить, прожить этот год?
1: And when the people said to me, "Stand up and greet somebody."
0: И когда говорили, что встаньте, поприветствуйте кого-то.
1: I thought money was coming.
0: Я думал, ой, сейчас придут деньги.
1: Maybe somebody
0: Может быть,
1: will give me
0: кто-нибудь вложит мне в руку $100.
1: God bless you.
0: Пусть Бог тебя благословит.
1: No dollars.
0: А денег нету.
1: I was desperate.
0: Я в таком отчаянии был.
1: I was in another country.
0: Я был в другой стране.
1: And the devil said,
0: И дьявол сказал,
1: How are you gonna make it?
0: Ну, у тебя ничего не выйдет.
1: But you have a ticket home.
0: Но у тебя же есть билет домой.
1: You can go home.
0: Можешь вернуться.
1: Don't go to Bible school.
0: И не ходи в библейскую школу.
1: Satan.
0: Я сказал, сатана, если мне придется поститься 9 месяцев подряд, все равно буду ходить в библейскую школу.
1: And it was, what did

0: About your wife and your children.
1: Дьявол говорит,
0: sacrifice them?
1: А как же тогда насчет твоей жены и детей, что ты и их в жертву принесешь?
0: I was tormenting my mind.
1: Я был мучен в своем разуме.
0: And can you imagine?
1: Представляете?
0: I didn't listen one word to the sermon.
1: Я не услышал ни одного слова из проповеди.
0: May God forgive me.
1: Бог простил меня.
0: I didn't do that.
1: Я не слушал.
0: But when I was... When she was finished,
1: но когда она закончила,
0: she said, I have some word for some people
1: она
0: here.
1: Сказала, у меня есть слово для некоторых человек.
0: I said, you down there?
1: И он говорит, вот ты
0: she
1: там.
0: Pointed somebody, gave him a Bible.
1: Она кого-то вызвала и сказала, дала ему стих из Библии.
0: And then she stopped.
1: И потом вдруг она остановилась.
0: And she looked at where I was sitting on the balcony.
1: И она, а я сидел на балконе.
0: About 200 meters from her.
1: От нее было метров, наверное, 200.
0: She said, you up
1: и
0: here.
1: Она говорит, ты там наверху.
0: I said, she's not pointing
1: я на думаю, не, не на меня. Я думаю, не, не на меня.
0: There are 2,000 people sitting
1: тут
0: on me.
1: Вокруг меня пару тысяч человек.
0: On the balcony it was 2,000.
1: На балконе вокруг меня пару тысяч.
0: So I looked around.
1: И я так стал вокруг
0: you
1: себя
0: there
1: смотреть.
0: Looking around.
1: Ты, вот, который сейчас оглядывается.
0: Hello. I said, oh. I became like this.
1: И я вот так стал уже.
0: So I started looking behind.
1: Я назад посмотрел.
0: Yeah, you looking behind.
1: Да, вот ты, который назад смотрит.
0: I did like this.
1: И я уже так сделал.
0: I started realizing,
1: я стал понимать, может быть, вдруг это я.
0: So I did, took on my old Pentecostal look, you know.
1: И я сделал такой старый пятидесятнический вид.
0: Amen.
1: Вот так.
0: And she said, you looking down now.
1: И она говорит, ты, который сейчас вниз смотрит.
0: Will you stand up?
1: Встань, пожалуйста.
0: I have a word from God.
1: У меня есть для тебя слово от Бога.
0: And I stood up.
1: Я встал.
0: Saying.
1: И говорю,
0: Lord, forgive me all my sins.
1: Господи, прости все мои грехи.
0: So I didn't even listen to the sermon.
1: Я даже и проповедь не слушал.
0: Joe, I was. And she said.
1: И она говорит.
0: You have been sitting here not listening to the sermon.
1: Ты тут сидишь и проповедь не слушаешь.
0: I said, God, why do you have to tell everybody about this?
1: Я сказал, Боже, ну зачем ты об этом рассказал?
0: You know that I know. Don't tell anybody about this.
1: Ты же знаешь, ты всем теперь рассказал.
0: And she said. But then she said.
1: Потом она говорит.
0: But don't worry.
1: Не волнуйся.
0: I have a word from God to you.
1: Я имею для тебя слово от Бога.
0: She started prophesying over me.
1: И она начала пророчествовать
0: You're
1: мне.
0: Gonna go preaching the word of God all over the land.
1: Что ты пойдешь и будешь проповедовать Евангелие во многих землях.
0: I'm gonna use you.
1: Я буду использовать тебя.
0: You're gonna tell many people about Jesus.
1: Ты расскажешь многим людям об Иисусе.
0: And then she said,
1: и потом она сказала,
0: I have a word from God to you.
1: И у меня еще есть слово от Бога для
0: Luke
1: тебя. Луки 15:31.
0: You are always with me, my son.
1: Ты всегда со мной, сын мой.
0: And everything I have,
1: и все, что у меня есть,
0: I give to you.
1: Я даю тебе.
0: Oh! It was a little mustard seed.
1: И вот это было маленькое зернышко.
0: That came right into my heart.
1: Которое попало прямо в мое сердце.
0: And I knew from that day.
1: И я с того момента уже знал.
0: I don't have to worry.
1: Что мне не нужно волноваться.
0: God will help me.
1: Бог поможет мне.
0: I came home to my wife.
1: Я пришел домой к жене.
0: I said, Monica.
1: И говорю, Моника.
0: We're gonna make it.
1: У нас все получится.
0: Don't worry.
1: Не волнуйся.
0: So now you sound differently.
1: Она говорит, ну теперь ты по-другому заговорил.
0: Do you have some money?
1: У тебя что, деньги появились?
0: I said, нет.
1: Я говорю, нет.
0: Same situation.
1: Ситуация та же.
0: But I have a mustard seed.
1: Но у меня есть горчичное
0: зерно. I have a word from God.
1: У меня есть слово от Бога.
0: Yes. And I know we will make
1: знаю,
0: it. I know we will make
1: я
0: it.
1: Я знаю, что у нас
0: I
1: все
0: know,
1: получится.
0: I know.
1: Я знаю.
0: I have the word of God.
1: У меня есть слово от Бога.
0: Amen. What's the word for make it?
1: Какое слово, что получится?
0: Hallelujah. I said, Hallelujah.
1: Я сказал Аллилуйя.
0: Let's all do it together.
1: Давайте сделаем это вместе.
0: Amen. I said, Amen.
1: Я сказал Аминь.
0: We will make it.
1: У нас получится.
0: Hallelujah. Not because of us.
1: Не благодаря нам.
0: Not because of size of our faith.
1: Не благодаря размеру нашей веры.
0: Just because faith.
1: Но только благодаря вере.
0: I said, just because of faith.
1: Я сказал, только благодаря вере.
0: We will make it.
1: У нас все получится.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes we want big words.
1: Знаете, иногда нам хочется получить большое
0: слово.
1: Big faith. Большую веру.
0: But Jesus says.
1: Но Иисус говорит.
0: Big faith, no.
1: Большая вера нет.
0: Maybe you're going to remove the sun, you need big faith.
1: Может быть, чтобы солнце удалить, вам нужна большая вера.
0: But everything that's smaller than the mountain, you can remove by small faith.
1: Но все, что меньше, чем гора, можно и маленькой верой убрать.
0: That means.
1: Это означает.
0: Sorry.
1: Извините.
0: You don't need big faith.
1: Вам не нужна большая вера.
0: Only take the little faith you have.
1: Возьмите ту малую веру, которая есть.
0: Trust Jesus.
1: Уповайте на Иисуса.
0: And He will have a miracle for you.
1: И Он сделает для вас чудо.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Big faith, small faith.
1: Малая вера.
0: Think about this.
1: Подумайте.
0: Small faith,
1: малая вера,
0: in a big God,
1: и большой Бог,
0: will create,
1: это сотворит,
0: a big miracle,
1: большое чудо.
0: Amen. Because it's not the size of your faith that makes it happen.
1: Потому что не размер твоей веры определяет все.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: He is the one who do the miracle, not you.
1: Он тот, кто будет совершать чудо, не ты.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So small things.
1: Поэтому что-то малое.
0: Big results.
1: Малые вещи приносят большие результаты.
0: Sometimes I hear God speaks to me.
1: Иногда я слышу, как Бог говорит мне.
0: In a small little voice.
1: Таким тихим голосом.
0: Maybe I'm driving my car.
1: Может быть, когда я веду машину.
0: Yesterday.
1: Вчера.
0: When I was preaching here.
1: Когда я тут проповедовал.
0: God spoke to me.
1: Бог со мной поговорил.
0: I've never been so blessed on my own sermon all my life like yesterday.
1: Я скажу, что, наверное, никогда в своей жизни я так сам на своей проповеди не был благословен.
0: I went home happy yesterday.
1: Я пошел домой такой вчера радостный.
0: And one thing the Lord spoke to me is.
1: И Господь мне что-то сказал.
0: There are two kinds of lifestyle.
1: Что есть два образа жизни.
0: You can choose.
1: И ты можешь выбрать.
0: One.
1: Один.
0: Pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: One.
1: А другой. Это пиджак.
0: Worries.
1: Волнений,
0: worries,
1: волнений,
0: fear,
1: страхов.
0: And I can make a choice.
1: И я выбираю.
0: Amen. Amen. What kind of faith?
1: Какая вера?
0: Big faith?
1: Большая?
0: No.
1: Нет.
0: Small faith.
1: Маленькая.
0: Mustard seed.
1: Как горчичное зерно.
0: So small can hardly find.
1: Она такая маленькая, что трудно даже взять.
0: Sometimes the faith is so small in life you can hardly find it.
1: Иногда вера такая маленькая, что ее даже найти трудно.
0: But if you trust Jesus.
1: Но если ты уповаешь на Иисуса.
0: Jesus will do a miracle.
1: Иисус сделает чудо.
0: Here it is.
1: No, вот оно. Нет, потерял.
0: You'll find mustard seed everywhere in this room.
1: После этого здесь по всему залу, наверное, будут зернышки.
0: Hallelujah. Here's some more for you.
1: Вот еще для вас.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. Hallelujah. We make it.
1: У нас получится.
0: We come through.
1: Мы прорвемся.
0: Whatever you go through right now.
1: Через что бы ты ни проходил сейчас.
0: Just trust God.
1: Просто уповай на Бога.
0: Don't fear God. Just trust God.
1: Не бойся его, но уповай на него.
0: Because sometimes every day we have situations.
1: Каждый день у нас бывают такие ситуации.
0: We can go in the coat worries.
1: Мы можем либо одеться в пиджак забот.
0: Or we can trust the pillow.
1: Либо же положиться на подушку.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: It's choices.
1: Каждый день наполнен выбором.
0: You make a choice.
1: Каждый день ты принимаешь решение.
0: What way you go?
1: Каким путем пойти?
0: But don't be worried if your faith is not up here every day.
1: Но не волнуйся, если не каждый день твоя вера вот так наверху.
0: Because sometimes like, oh, I didn't feel faith today.
1: Иногда у нас бывает такое ощущение, что я сегодня не чувствую себя в вере.
0: But you have faith.
1: Но вера-то есть.
0: God says you have faith inside of you.
1: Бог говорит, что вера есть внутри тебя.
0: Hallelujah. Every person has faith.
1: У каждого человека есть вера.
0: Every person has a little bit of faith.
1: У каждого человека есть немного веры.
0: So you don't need big things.
1: Поэтому не нужна большая.
0: Few months ago,
1: несколько месяцев назад,
0: I was in Batumi.
1: Я был в Батуми.
0: If you know what Batumi is on the other side of Caucasus.
1: Вы знаете, что Батуми, она с другой стороны Кавказа.
0: And I've told this story before here to you.
1: И я рассказал вот эту историю.
0: But now I got a total completion of this story.
1: Но сейчас у меня полное есть представление об этой истории.
0: I came to the hotel.
1: Я пришел в отель.
0: And a family approached me.
1: И ко мне подошла семья.
0: They said, Carl Gustav.
1: И они сказали, Карл Густав.
0: Can we come to the hotel and tell our story?
1: Мы можем прийти к тебе в отель и рассказать историю.
0: They have told it to me before.
1: Они рассказывали ее раньше.
0: But now I heard it in full.
1: Но сейчас я уже услышал ее до конца.
0: 2 years ago.
1: 2 года назад.
0: We were in Tbilisi.
1: Мы были в Тбилиси.
0: And we preached.
1: И мы проповедовали.
0: In Pastor Mamuka's church.
1: И пастор Мамука там был.
0: You know Pastor Mamuka.
1: Вы знаете
0: here.
1: Его.
0: In the end of the meeting,
1: в конце собрания,
0: I am on the way out,
1: я был уже на пути к выходу,
0: and I see a boy,
1: и я увидел мальчика.
0: In the yellow coat, I don't know the exactly clothes he
1: я
0: had.
1: Не помню точно, в какой он был одежде.
0: But he was white in his face.
1: Но он был бледным таком.
0: His
1: таким.
0: Eyes was paralyzed.
1: Его глаза были парализованы.
0: And the father said to me,
1: и отец мне сказал,
0: Carl Gustav, this is my son.
1: Это мой сын.
0: He is dying.
1: Он умирает.
0: He's 10 years old.
1: Ему всего 10 лет.
0: He has a few days to live.
1: И ему осталось жить несколько дней.
0: My son was 10 years old that day.
1: И моему сыну всего 10.
0: And I thought,
1: и я подумал,
0: what would happen if I lose my son?
1: Как бы я оценил своего сына?
0: And here's the father who's going to lose his son.
1: И вот отец, который теряет своего сына.
0: And I saw the father's face.
1: И я посмотрел в лицо этому отцу.
0: His son's gonna die.
1: Его сын умирает.
0: He said he has cancer.
1: Он сказал, у него рак.
0: Every organ in the body had cancer.
1: Уже все органы в теле поражены раком.
0: He has been in Germany.
1: Мы побывали в Германии.
0: They spent $12,000.
1: Они потратили $12,000.
0: To medicine.
1: На лекарства.
0: Everything they had.
1: Все, что у них было.
0: Nothing helped.
1: И ничто не мне помогло.
0: He said, "Can you pray?"
1: Он сказал, ты можешь помолиться?
0: He said, "Sure, I'll pray."
1: Я сказал, да, я помолюсь.
0: And we prayed.
1: И мы молились.
0: But the story.
1: Но история.
0: Is longer than this.
1: Она больше, чем только это.
0: Because 2 days before that.
1: Потому что за 2 дня до этого.
0: This little boy.
1: Этот маленький мальчик.
0: Was on the toilet.
1: Был в туалете.
0: And blood came out of his body.
1: И из него пошла кровь.
0: All over the floor of the toilet.
1: И залило весь пол в туалете.
0: He couldn't hold his thing, so his kids came, and that was the urine was mixed with blood.
1: И из него что-то выходило еще вместе с кровью.
0: Blood came out of him.
1: И кровь выходила.
0: And the whole floor was red.
1: И весь пол был красным.
0: And this boy.
1: И этот мальчик.
0: Prayed this prayer.
1: Помолился.
0: Jesus.
1: И сказал, Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Jesus, help.
1: Иисус, помоги мне.
0: Not big faith.
1: Не, это небольшая вера.
0: Not big prayer.
1: Это небольшая молитва.
0: Only 3 words.
1: 3 слова.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: And I got a sermon out of that.
1: И из этого я сделал проповедь.
0: You need 3 words.
1: Тебе нужно 3 слова.
0: For a miracle.
1: Для чуда.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help.
1: Помоги
0: me.
1: Мне.
0: He was. This is Thursday, Friday.
1: И это была пятница.
0: Saturday,
1: а в субботу
0: his parents was in my meeting.
1: Его родители пришли на собрание.
0: And they heard me preach.
1: И они услышали, как я
0: проповедовал.
1: Я не знаю, что точно происходило, но Дух Божий сошел
0: and
1: на
0: I
1: меня.
0: Pointed down in that direction.
1: И я указал туда, в их
0: He
1: направлении.
0: Said, you down there go through the burning fire right now.
1: И я сказал, что вы проходите через горящий огонь сейчас.
0: God is going to bring you out of that fire.
1: Но Бог выведет вас из этого огня.
0: And the parents took it as a word from God.
1: И родители, они схватились за это,
0: they
1: как
0: ran
1: за
0: to the hospital.
1: Слово от Бога. Они пошли в больницу.
0: They bring the boy.
1: И взяли оттуда мальчика.
0: And they stand in the door when we go out and we pray.
1: И встали в дверях и ждали, когда мы выйдем.
0: Now listen to this now.
1: И послушайте.
0: When we pray this prayer.
1: Когда мы помолились этой молитвой.
0: I didn't feel anything.
1: Я ничего не чувствовал.
0: It was a mustard seed prayer.
1: Это была молитва горчичного зерна.
0: It was a little prayer.
1: Это была маленькая
0: Not
1: молитва.
0: Not a long prayer.
1: Не какая-то длинная
0: Not
1: молитва.
0: Not a mighty prayer.
1: Не какая-то могучая
0: It
1: молитва.
0: It was a little prayer.
1: Это была маленькая
0: little
1: молитва.
0: Faith.
1: Маленькая вера.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And to be honest,
1: если честно,
0: I didn't know exactly what's going to happen on that day.
1: Я точно и не знал, что произойдет в этот
0: Because
1: день.
0: It was not prayer.
1: Потому что это не было в моих молитвах.
0: It was that boy's prayer 2 days before.
1: Это не была не моя молитва, а молитва твоего мальчика за два
0: And
1: дня до этого в туалете.
0: Jesus,
1: Иисус,
0: help me.
1: Помоги мне.
0: But before I went,
1: Но прежде чем я пошел,
0: I said to that boy,
1: я сказал этому мальчику,
0: next time I see you,
1: в следующий раз, когда мы увидимся,
0: we play football,
1: мы поиграем с тобой в футбол.
0: He went away.
1: Он ушел.
0: One year later,
1: через год.
0: Which means one year ago,
1: это означает год назад.
0: I was in Tbilisi,
1: я был в Тбилиси.
0: Went through the same door,
1: я прошел через ту же дверь.
0: And there stands a boy,
1: и там стоит мальчик.
0: With the football under the arm.
1: И у него в руке футбольный мяч.
0: I said, what do you do with football
1: я
0: in
1: говорю,
0: church?
1: А ты что делаешь с мячом в церкви?
0: This is not a football game, this is a church.
1: Тут у нас не стадион, тут церковь.
0: He said, "You told me."
1: Он сказал, да ты мне сказал.
0: One year ago.
1: Что через год.
0: Next time we see you.
1: В следующий раз, когда увидимся, поиграем в футбол.
0: We play football.
1: И мы проиграем футбол.
0: And I start to remember.
1: И я начал вспоминать.
0: Is that you?
1: Так это ты.
0: It was another look in the boy's eyes.
1: Он совершенно по-другому выглядел.
0: He was not paralyzed anymore.
1: Он больше не был парализован.
0: And Papa said.
1: И папа сказал.
0: My boy is healed.
1: Мой сын исцелен.
0: My boy is healed.
1: Мой сын исцелен.
0: The first thing he did,
1: первое, что он сделал,
0: after he came back from that meeting one year ago,
1: после того, как он вернулся с того собрания год назад,
0: he started to get better.
1: Он начал идти на поправку.
0: After 2 days he could walk.
1: Через два дня он уже стал ходить.
0: After 2 months he was playing football.
1: Через два месяца он уже стал играть в футбол.
0: I didn't know that football was his life.
1: А я и не знал, что этот футбольный мяч стал его жизнью.
0: And you know that I'm crazy about football.
1: Вы знаете, в Грузии они все с ума сошли на футболе.
0: That was his life.
1: Это жизнь была для него.
0: That Sunday.
1: В то воскресенье.
0: I did something.
1: Я сделал что-то.
0: I never done before.
1: Чего никогда не делал прежде.
0: I played football.
1: Я играл в футбол.
0: In the church.
1: В церкви.
0: In the church.
1: В церкви.
0: Yes. Oh. We played with him and I.
1: Мы играли с ним вдвоем.
0: And the father said.
1: И отец сказал.
0: The nurse has been saved also.
1: И медсестра тоже спаслась.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: She's in the meeting now.
1: И Иисус. Она сейчас на собрании.
0: Doctor is saved.
1: И врачи спаслись.
0: The daughter to the nurse says, "Receive Jesus."
1: И врачи и медсестра приняли Иисуса.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал аминь.
0: And now, a few months ago, I was in Batumi.
1: Сейчас еще прошло несколько месяцев, и я был в
0: Батуми. And the whole family was sitting in my hotel room.
1: И уже вся семья сидела у меня в комнате
0: моего
1: отеля. And
0: they told the whole story.
1: И они рассказали мне всю историю.
0: I was crying.
1: И я плакал.
0: He said an Australian doctor came.
1: Они сказали, что приехал врач из Австралии.
0: He saw the X-rays.
1: Он увидел результаты рентгена.
0: Of the lungs.
1: Его легких.
0: And he said, "I have the X-ray where you can see the lung, Carl Gustav."
1: И они сказали, что у нас с собой эти результаты, можешь посмотреть, Карл Густав.
0: The lungs was totally white of cancer.
1: Эти легкие были абсолютно белыми от рака.
0: Everything was full of cancer.
1: Он был полный, весь наполнен раком.
0: And doctor said, "When did this boy die?"
1: И врач спросил, а когда этот мальчик умер?
0: He said, "He's not dead."
1: Они говорят, что да, он не умер.
0: He's playing football.
1: Он там в футбол играет.
0: He's playing football.
1: Он играет в футбол.
0: Glory to God! And when I came to the church,
1: и когда я пришел в церковь,
0: now 3 months ago,
1: вот три месяца назад это
0: было, in their home church they lived in Batumi,
1: в той их домашней церкви в Батуми,
0: the boy stood there with the football on the arm.
1: Мальчик опять стоял с футбольным мячом.
0: Oh. And the papa said,
1: и папа сказал,
0: all my enemies have been saved now.
1: Все мои враги спаслись уже.
0: Hallelujah. All my enemies have been saved.
1: Все враги тоже спаслись.
0: That morning,
1: то утро,
0: Saturday morning,
1: субботнее утро,
0: church was packed.
1: Церковь была забита людьми.
0: Over 70 people came to the Lord that morning.
1: И где-то 70 человек отдали свои жизни Господу.
0: Hallelujah. Because of one miracle.
1: Благодаря одному чуду.
0: Because of
1: благодаря
0: a mustard seed prayer.
1: Благодаря молитве горчичного зернышка.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: A little prayer,
1: маленькая молитва,
0: and a big God,
1: большой Бог,
0: can bring a big miracle.
1: Может принести большое чудо.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Amen.
1: Аминь.
0: You know,
1: знаете,
0: I asked that boy,
1: я спросил этого мальчика,
0: we sat on the hotel,
1: мы сидели в отеле,
0: we're going to make a video of this.
1: Я сказала, что давай мы сделаем видео из этого.
0: Write about it in newspapers.
1: Напишем в газетах.
0: Because we have the journals before and after.
1: И мы покажем, что было до и после.
0: It's going to be a big sign.
1: И это будет большое, большое свидетельство.
0: That there is a God in heaven.
1: Что есть Бог на небе.
0: I said there is a God in heaven.
1: Я сказала, что на небе есть Бог.
0: Now, I asked that boy.
1: Я спросил мальчика.
0: You play football?
1: Ты играешь в футбол?
0: He said yes.
1: Он говорит да.
0: Which is your favorite team?
1: А какая твоя любимая команда?
0: He said Arsenal.
1: Он сказал Арсенал.
0: I said I forgive you.
1: Я говорю прощаю тебя.
0: I asked his brother.
1: Я спросил его брата.
0: What is your favorite team?
1: А какая твоя любимая команда?
0: He said Barcelona.
1: Он сказал Барселона.
0: I forgive you too.
1: И тебя тоже прощаю.
0: So I went to China.
1: И я поехал в Китай.
0: A few weeks ago.
1: Несколько недель назад.
0: And I told the Chinese Christians.
1: И я рассказал об этом христианским китайским христианам.
0: About this boy.
1: Об этом мальчике.
0: And his brother.
1: И о его брате.
0: And next morning.
1: И на следующее утро.
0: They came with Arsenal clothes and Barcelona clothes.
1: Они принесли форму Арсенала и Барселоны.
0: And shoes to the boys.
1: И бутсы для двоих мальчиков.
0: So we send them back to Mamuka, and Mamuka gave it to the boys.
1: И мы пошлем это все Мамуке, и Мамука подарит мальчикам.
0: So if you come to Batumi for vacation.
1: Так что приезжайте в Баку, в Батуми на в отпуск.
0: Look for two small boys.
1: И найдите двух мальчиков.
0: With Barcelona clothes and Arsenal clothes.
1: В форме Барселоны и Арсенала.
0: And ask.
1: И спросите.
0: If Jesus can do a miracle.
1: Может ли Иисус сделать чудо? Yeah.
0: Jesus can do a miracle.
1: Иисус может сделать чудо.
0: Jesus can do a miracle.
1: Иисус может сделать чудо.
0: But
1: no.
0: You don't need big faith like a mountain.
1: Вам не нужна вера величиной с гору.
0: To remove a mustard seed.
1: Чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith.
1: Но вам нужна вера.
0: Like a mustard seed.
1: Величиной с горчичное зерно.
0: Only that.
1: Всего лишь.
0: To remove a mountain.
1: Чтобы свергнуть гору.
0: Before we close,
1: прежде чем мы закончим,
0: go to Matthew 20, 17.
1: Давайте мы откроем Матфея 20, 17.
0: Слава Богу. Are you getting blessed by this word tonight?
1: Вы благословлены этим словом?
0: I hope this will transform all your life.
1: Матфея 17.
0: I hope you will get your life transformed by this.
1: Я надеюсь, что ваша жизнь преобразуется от этого.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
0: Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Lead verse 20.
1: И посмотрим 20 стих.
0: You can read it. 19 and why could we cast the demon out? They asked Jesus.
1: Иисуса спросили в 19 стихе, почему мы не могли изгнать его?
0: And Jesus said to them, because of your unbelief.
1: Иисус сказал им, по неверию вашему.
0: For surely I say to you,
1: ибо истинно говорю вам,
0: if you have faith as a mustard seed,
1: если будете иметь веру с горчичное зерно,
0: you will say to this mountain,
1: и скажете горе этой,
0: move from here,
1: перейди отсюда,
0: and it will move,
1: туда,
0: and nothing,
1: и она перейдет, и ничто
0: shall be impossible for you.
1: Не будет невозможного для вас.
0: How are we going to have a new building here?
1: Как здесь мы получим новое здание?
0: By mustard seed faith.
1: Через веру в горчичное зерно.
0: I said hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And big stones will feel.
1: И большие камни почувствуют.
0: That we are coming from under.
1: Что мы снизу пробираемся.
0: I said who are you?
1: И скажут ты кто?
0: And we will say.
1: А мы скажем.
0: It is we.
1: Мы это мы.
0: It is me.
1: Это я.
0: And I'm the little mustard seed.
1: И я маленькое горчичное зерно.
0: That shoots up from nothing.
1: Которое появляется из ничего.
0: Why? We have a word from God.
1: Когда у нас есть слово от Бога.
0: A little word from God.
1: Маленькое слово от Бога.
0: That God gave to us.
1: Которое Бог дает нам.
0: And we will trust that word.
1: Мы уповаем на это слово.
0: And we will overcome.
1: И мы победим.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: I said in Jesus' name.
1: Я сказал во имя Иисуса.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Oh, glory to God.
1: Glory Слава Богу. Слава Богу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen, amen, amen, amen, amen. Oh, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. Amen, amen, amen, amen. You see, when Jesus
1: Видите, Иисус, когда Иисус
0: us,
1: сравнивает нас
0: in a battlefield,
1: на поле сражения,
0: Paul is writing,
1: Павел пишет,
0: You are like a sheep.
1: Вы как овцы.
0: Have you ever thought how powerless a sheep is?
1: Вы когда-нибудь задумывались, насколько бессильна овца?
0: Sheep don't fight when they kill it.
1: Овца даже не сопротивляется, когда ее убивают.
0: They just stand like this.
1: Она просто стоит вот так.
0: Cut here.
1: И ей режьте.
0: All animals are fighting.
1: Все остальные животные, они сражаются.
0: But sheep don't fight.
1: А овца нет.
0: And Jesus, Paul said, we are like
1: Павел
0: sheep,
1: говорит, мы как овцы.
0: Being slaughtered every day.
1: Нас каждый день заколают.
0: But then he says,
1: а потом он говорит,
0: but in all these things,
1: но во всем этом
0: we are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: Hallelujah. We are struck by, sometimes surrounded by evil every day.
1: Иной раз мы каждый день окружены злом.
0: But we are not struck out.
1: Но мы, нас не побивают до конца.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: We are not only conquerors.
1: Мы не просто победители.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: Through Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе.
0: That's because nothing can stop us.
1: И поэтому ничто
0: nothing
1: не остановит
0: is impossible
1: нас.
0: For the church.
1: Ничто, нет ничего невозможного
0: because
1: для церкви.
0: God
1: потому что Бог
0: is with us.
1: С нами.
0: God
1: Бог
0: has spoken to us.
1: Сказал нам
0: in a little word.
1: Маленькое слово.
0: Faith
1: вера
0: like a mustard seed.
1: Как горчичное зерно может изменить мир. Когда мы начинали нашу церковь в Уппсале, нас было 20 человек, студентов, с молодым фанатичным пастором. Его зовут пастор Ульф. Он получил слово от Бога и начал церковь. 20 человек.
0: No money.
1: Денег нет.
0: Nobody know about us.
1: И никто нас не знает.
0: But today, 20 years later,
1: но сегодня, спустя 25 лет,
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: And we are now in many, many nations.
1: И сейчас мы уже во многих странах.
0: Preaching on television in over 70 nations.
1: Проповедуем по телевидению более чем 70 странам.
0: The word of God go everywhere.
1: И Слово Божие расходится повсюду.
0: By the word.
1: Из этого слова,
0: like a mustard seed,
1: которое было подобным горчичному зерну, и это изменило весь мир. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!
0: We are born to win.
1: Мы рождены для победы.
0: Yeah. Think about you.
1: Подумайте о себе.
0: Just think one second about
1: просто
0: you.
1: Несколько секунд подумайте о себе.
0: How big you were when you were born.
1: Насколько, каким большим были вы, когда вы родились?
0: You were only a little seed.
1: Вы были как маленькое зернышко. Да?
0: Amen.
1: Аминь.
0: You know, one time I saw a video.
1: Однажды я смотрел фильм.
0: It's a Swedish man, his name is Leonard Nilsson.
1: Есть шведский человек, швед, его зовут Леонард Нильсон.
0: Everyone who comes from Sweden knows there's a photographer they call Leonard Nilsson.
1: Все, кто приезжают в Швецию, знают, что есть такой фотограф, его зовут Леонард Нильсон.
0: He takes pictures inside the body.
1: Он делает фотографии того, что внутри тела.
0: He can put a camera in your heart and you can see the whole heart.
1: И он может вложить камеру в ваше сердце, и можно видеть, что там происходит.
0: And he had a book called A Journey to Life.
1: И у него есть книга, которая называется «Путешествие к жизни».
0: Well, he's photographing from the conception to the birth of a child.
1: Он сделал фотографии того, что происходит от зачатия до рождения ребенка.
0: He's world famous for that.
1: Он стал всемирно знаменитым из-за этого.
0: And one time he made a video.
1: И однажды он сделал видео
0: of the conception.
1: Зачатие.
0: And I watched it with my wife.
1: И мы с женой это смотрели.
0: And suddenly I screamed.
1: И вдруг я закричал.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: My wife said, "What's the matter with you?"
1: Моя жена говорит, да что с тобой?
0: She said, "Look, Monica."
1: Я говорю, Моника, да посмотри,
0: look.
1: Ты только посмотри.
0: You know what they said on the speaker?
1: Знаешь, что сказал диктор?
0: Every time
1: каждый раз,
0: a person is born,
1: когда рождается человек,
0: and is conceived in the mother's womb,
1: и когда он зачинается у матери,
0: there are 500 million sperms.
1: Есть 500 миллионов сперматозоидов,
0: that fights about to win the race and be conceived.
1: Которые сражаются, чтобы быть первыми и участвовать в зачатии.
0: And only one make it.
1: И только получается у одного.
0: So I started think.
1: И я стал думать.
0: Wow.
1: Oh.
0: The first race I did in my life.
1: Первое поприще, первая победа в моей жизни.
0: The first thing I
1: первая
0: did,
1: победа, первое, что я сделал в жизни.
0: I beated 499 millions, 999,999 others.
1: Я победил 499 миллионов, 999 тысяч, 999 соперников.
0: And you did too.
1: И я прорвался.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You are born to be a winner.
1: Вы рождены на победу.
0: If you didn't win,
1: если вы могли бы победить,
0: you would not be here today.
1: Если бы вы не могли победить, вы
0: But
1: бы не здесь
0: you
1: не были.
0: Are the winner.
1: Но раз вы победитель,
0: Now some of you go like this.
1: Сейчас кто-то из вас так вот себя ведет. Я вообще никто, я не могу победить.
0: Hey, you were born to win.
1: Вы рождены для победы.
0: I saw this video.
1: Я посмотрел это видео.
0: How these sperms were swimming.
1: Как эти сперматозоиды идут. Вот так вот.
0: They didn't say.
1: Они не говорили так.
0: Oh, it's so hard.
1: Ой, как тяжело.
0: I give up now.
1: Я лучше сдамся.
0: You didn't do that that time.
1: В тот момент вы этого не делали. В тот момент.
0: It's time for win or you die.
1: Было такое: или я выиграю, или умру.
0: And when you broke into the egg.
1: И когда вы ворвались в яйцеклетку.
0: You look back.
1: Вы обернулись назад.
0: I said, sorry, guys.
1: И там уже говорится: ребята, извините.
0: Here is the champion.
1: Я уже чемпион.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I can see when Ulf Ekman did that race, you know.
1: Я могу подумать о том, который выиграл это сражение. Ульф Экман, когда он это выиграл? Как он это делал?
0: Расим came like this.
1: Расим шел вот так.
0: Pear came like this.
1: А Пэр вот так.
0: But that time.
1: Но в тот момент.
0: You were not big, to be honest.
1: Если честно, вы не были такими большими.
0: You were smaller than a mustard seed.
1: Вы даже были меньше, чем это зернышко.
0: But look at you today.
1: Но посмотрите на себя сегодня.
0: You're big enough.
1: Вы сейчас побольше.
0: You have a life now.
1: У вас сейчас есть жизнь.
0: Amen. This is a principle God used.
1: Это тот принцип, который использует Бог.
0: That we can all win.
1: Что мы все победим.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said let's give Jesus a
1: Давайте
0: wonderful.
1: Давайте воздадим
0: Thank you, Jesus.
1: Иисусу, скажем ему Thank спасибо, you, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Wow. I don't need.
1: Мне не нужно.
0: I don't need.
1: Мне не нужно.
0: Big faith.
1: Большой веры.
0: I need small faith.
1: Мне нужна малая вера.
0: The Lord is here right now.
1: Господь здесь сейчас.
0: Now just listen to the word of God when you're standing now.
1: Просто послушайте слово Божье сейчас.
0: We never forget this.
1: И вы этого не забудете.
0: Jesus said.
1: Иисус говорит.
0: If you have faith like a mustard seed.
1: Если у вас будет вера величиной с горчичное зерно.
0: You will say to this mountain.
1: То скажете горе сей.
0: Move from here.
1: Поднимись.
0: And it will move.
1: И она подвинется.
0: I said it will move.
1: А я сказала, она подвинется.
0: And nothing
1: и ничто
0: shall be impossible for you.
1: Не будет для вас невозможно.
0: Do you hear that?
1: Вы услышали это?
0: Do you hear that, pastor?
1: Вы услышали это, пастор?
0: Nothing
1: ничто
0: shall be impossible.
1: Не будет для вас невозможным.
0: Nothing. For this church. Nothing.
1: Ничто.
0: If you have faith like a mustard,
1: если будет вера величиной с горчичное зерно,
0: you have a mustard in your hand now.
1: У вас есть зернышко в руке,
0: nothing
1: ничто
0: shall be impossible.
1: Не будет невозможно.
0: The second word God gave me to this church.
1: Второе слово, которое Бог дал мне для этой церкви.
0: What shall we say about the kingdom of God?
1: Что скажу о Царстве Божьем?
0: What shall we say?
1: Что мы скажем?
0: It's like a mustard seed.
1: Чему уподобим? Оно подобно горчичному
0: зерну. Ground,
1: когда сеется в землю,
0: it's smaller
1: оно меньше
0: than all the seeds on the earth.
1: Всех других семян земных.
0: You know, this is the smallest seed on
1: Знаете,
0: the earth.
1: Это самое маленькое семя на земле.
0: But when it's sown,
1: но когда оно посеяно,
0: it grows,
1: оно вырастает,
0: up,
1: растет,
0: and became greater than
1: и становится
0: herbs, shots and large branches,
1: больше и распускает ветви свои,
0: so that the birds of the air,
1: так что даже птицы небесные укрываются там.
0: And I see my spirit something.
1: И я увидел в духе что-то.
0: New branches,
1: твои ветви,
0: new branches,
1: новые ветви
0: out of this tree,
1: из этой церкви.
0: New branches,
1: новые ветви.
0: It's going to be born.
1: Это важно.
0: New branches.
1: Новые ветви.
0: New branches.
1: Новые ветви.
0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: This is only the beginning.
1: Это только начало.
0: We are just in the beginning.
1: Это только мы только в начале.
0: And I know something.
1: И я знаю что-то.
0: If you take that word.
1: Возьмите это слово.
0: Nothing.
1: Ничто.
0: Shall be impossible.
1: Не будет невозможно.
0: For this church.
1: Для этой церкви.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт Angela и Вероника.

0: Oh, man.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система, или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. А расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята. Знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, но нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
2: Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам!
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет

0: Ангел сказал его жене, что он исцелится от СПИДа. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте,
2: я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуансо. Он, преуспевающий бизнесмен, вдруг сталкивается с проблемой наркотиков. Сначала казалось, что проблемы нет, он в любой момент может бросить, но он все больше и больше погрязал в них. Расскажите мне о самом худшем моменте за время вашего пристрастия к наркотикам.
3: Знаете, Сид, все зашло так далеко. Помню, как однажды я захотел бросить. Я взял шприц и выбросил его в окно. Прошло 4-5 часов. Я проснулся среди ночи и с зажигалкой в руках искал в траве шприц. Я искал его, наверное, около 2 часов, только чтобы снова уколоться. Я не мог остановиться. Перепробовал все, что возможно. Психиатрию, курсы лечения, лечение метадоном.
2: Но ведь метадон должен был помочь. Тогда один наркотик заменяется другим.
3: Его действие заключается в том, что он блокирует. Если использовать героин с метадоном, то его действие просто не ощущается. А я тогда колол метадон с героином, и от этого было еще хуже. А потом было все как обычно. Я перестал колоть метадон и вернулся к наркотикам. Для меня не было надежды. Я кололся, потом бросал на какое-то время и снова возвращался.
2: Но однажды ваш двоюродный брат, бывший алкоголик, сказал, что освободился от зависимости. Это вселило в вас надежду?
3: Вообще-то об этом мне сказала моя мать, и я не очень-то поверил. Тогда я сказал: пока я не поговорю с ним, и он сам мне об этом не скажет, не поверю. И он рассказал мне о том, как одна женщина за него помолилась, и он сразу же освободился. Не только от пристрастия к алкоголю, но и от абстинентного синдрома. И когда я почувствовал, что для меня нет надежды, я стал искать ту женщину. И когда нашел ее, то поделился своей проблемой. Она объяснила мне, что моя зависимость от дьявола, то есть мной, руководили демоны.
2: И это показалось вам странным?
3: Нет, Сид, нисколько. Единственное, чего я хотел, освободиться. Я знал, что это сильнее меня. Я знал, что это не дает мне остановиться. Поэтому, когда она сказала мне об этом, я спросил, что можно сделать. Она предложила помолиться и попросить Иисуса помочь мне освободиться. Она сказала мне прийти к ней в понедельник. Я точно помню этот день и даже время. Это произошло в понедельник, в 9:30 вечера. Я пришел к ней, и мы начали молиться. Я помню, что ее молитва по-настоящему привлекла мое внимание. Она обращалась к демонам, называла их по имени. Она говорила: «Демон кокаина, демон героина, демон зависимости, выйдите из него во имя Иисуса Христа».
2: О чем вы думали, когда она говорила это? Правда, о чем?

0: Знаете, Сид, я был в таком отчаянии, что даже если бы она сказала мне встать на голову и стоять так 3 часа, чтобы освободиться, я бы сделал это. Я ежедневно тратил на наркотики $300, и мне необходимо было освободиться. Я знал, что рано или поздно умру. Я не мог бросить наркотики. И когда она стала обращаться к демонам, как я уже сказал, я вдруг почувствовал необычное ощущение в груди, как будто внутри происходила война. Я расстегнул рубашку, потому что знал, что внутри что-то происходит. Я упал на пол, и было такое ощущение, как будто внутри меня произошел взрыв. Я услышал громкий звук, вроде порыва ветра, и лежал на полу и плакал. Мне было так хорошо. Было такое чувство, как будто я получил очищение. Они отвезли меня домой, и дома я сразу же упал в постель и проспал до утра. Я помню, как раньше начиналось каждое утро. Каждый раз я должен был уколоть большую дозу наркотиков. Но в то утро все было по-другому. Я проснулся и взглянул на все другими глазами. Казалось, все было ярче и чище, и у меня не было того желания.
1: И это странно, ведь именно вы несколько часов рыскали по земле, чтобы найти шприц.
0: Именно так. Но теперь у меня не только не было желания уколоться, но я даже не ощущал той слабости, с которой я просыпался каждое утро. Тогда я понял, что Бог реален. Я получил реальное доказательство того, что Иисус Христос может освободить кого угодно. Если Он смог сделать это со мной, Сид, Он может сделать это с кем угодно.
1: Сколько уже прошло с тех пор, как вы освободились от наркотиков?
0: Ровно 13,5 лет
1: у вас не возникает желания?
0: Ни желания,
1: но ведь вы перепробовали все возможные средства, чтобы избавиться от наркотической зависимости, но не смогли.
0: Ничего не помогало. Я все равно возвращался.
1: И тогда, как вы мне рассказали, вы стали счастливейшим человеком на земле. Вы женились, у вас родился ребенок. Все ли было хорошо?
0: Я был очень-очень счастлив. Страсть к наркотикам. Бог полностью уничтожил ее. Я очень хотел познать Иисуса, который освободил меня от того, от чего никто не может освободить.
1: Но однажды, когда вы ложились на небольшую операцию, и вам сделали анализ крови, что произошло?
0: Мне сказали, что я ВИЧ-инфицирован.
1: Что же вы почувствовали?
0: Этот вирус провоцирует СПИД. Мне стало плохо. Я не мог в это поверить. Я пошел еще к 4 разным врачам, и они все подтвердили, что я инфицирован вирусом СПИДа. Я знал, что скоро умру. И не только я. Я был в ужасе, потому что должна была умереть и моя жена, и моя 2-летняя дочь, и еще одна моя нерожденная дочь. Моя жена была тогда на 6-м месяце. Она тоже, казалось, была обречена на смерть.
1: То есть врачи сказали вам, что они все тоже заражены?
0: Конечно. Они сказали, что нет ни малейшей надежды на то, что они не заразились.
1: Только подумайте. Счастливейший человек на земле, освобожденный от наркотической зависимости, оказывается обреченным на смерть вместе с женой и 2 детьми. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуанса, который получил моментальное освобождение от наркотической зависимости. У него прекрасная жена. Двое детей. Он ложится на небольшую операцию, и его анализ крови показывает, что он ВИЧ-инфицирован. Вы говорите, что врачи с 99% уверенностью заявили, что ваша жена, ваша дочь и еще один ребенок, которого жена носила под сердцем, тоже инфицированы. Итак, им сделали анализы.
1: Им сделали анализы, и по милости Божией оказалось, что они не инфицированы.
0: Конечно, вы этому обрадовались, но как же ваш собственный смертельный приговор?
1: Я уже знал, что они будут жить. Теперь проблема была во мне. Что же делать? Меня снова послали на анализы к специалистам по вирусу ВИЧ. Мне объяснили, что они измеряют показатель вируса по количеству Т-образных клеток. Нормальный показатель — от 900 до 1200 Т-образных клеток. У меня тогда был показатель 61. Очень низкий. Они еще удивлялись, что я могу ходить. В конце концов, этот показатель снизился до 2.
0: Каждый человек с таким показателем уже труп.
1: Именно так. Вот тогда и начались серьезные проблемы. Тогда я сначала заболел туберкулезом, потом подхватил криптококковый менингит, это заболевание мозга. Потом я заразился эозофильным фолликулитом, это неизлечимая кожная инфекция. Потом у меня обнаружился токсоплазмоз.
0: Что такое токсоплазмоз?
1: Токсоплазмоз — это такой вирус, который проникает в мозг и буквально
0: пожирает его. Объясните
1: мне,
0: вы были ВИЧ-инфицированы. Какая разница между ВИЧ и СПИДом? Или вы все-таки были больны СПИДом?
1: У меня был СПИД. Это когда появляются подобные заболевания.
0: Я знаю, что против СПИДа нет лекарств. Какой тип СПИДа был у вас?
1: У меня, Сид, была одна из последних стадий. Вы, наверное, слышали о всех этих сыворотках. Ни одна из них не помогала. Эти сыворотки помогают только на начальном уровне. Но на других уровнях вирус мутирует и приобретает другие формы. Поэтому уровень вируса иногда снижался, но потом, через какой-то месяц, снова возрастал. Когда обнаружили токсоплазмоз, у меня начались серьезные приступы. Для лечения другой болезни, криптококкового менингита, существует лишь одно лекарство — эмфотероксин Б. И это лекарство очень токсично. Оно было настолько сильным, что даже оставило на моем мозгу шрам. Поэтому, когда обнаружился токсоплазмоз, у меня начались приступы эпилепсии. Целых 2 года я провел в постели, потому что во время такого лечения не можешь контролировать ни рук, ни ног, не можешь ходить, не можешь говорить. Единственное, на что я был способен,
0: все, что можно. Вы хотели жить, и тогда вы нашли нелегальное решение, которое, казалось, сработало. Но однажды врача или человека, который этим занимался, арестовали. Что вы пережили?
1: Я вышел на черный рынок и познакомился с врачом, который продавал лекарство под названием Кондриана. Из-за него этот врач и потерял лицензию. Это лекарство привозили откуда-то из Европы, и оно на самом деле помогало. Уровень Т-образных клеток в крови практически достиг нормального. Но однажды я пошел к нему, чтобы он сделал мне укол, и увидел возле его дома машины. Я постучал в дверь, но мне сказали, что этот человек арестован, и у него изъяли всю аппаратуру и все лекарства. Земля как будто выскользнула у меня из-под ног. Это была моя последняя надежда. Все прихожане моей церкви молились за меня, Но ничто не помогало.
0: Вы хотели умереть?
1: В некотором смысле, да. От всех этих уколов я стал как мяч. У меня был гепатит С, и у меня был С и Б ретинит, и я мог ослепнуть. Но мне не хотелось умирать из-за двух моих девочек. Они приходили ко мне и молились за меня. Они говорили мне: «Папа, мама сказала, что Иисус исцелит тебя». А я спрашивал себя: «Господи, что будет, если я умру? Вместе со мной они потеряют веру». Я пытался сказать жене, чтобы она не делала этого, не говорила, что

0: Иисус исцелит меня. А что, если Он не исцелит? Что будет? Но моя жена верила.
1: Знаете что, давайте прервемся. Мне интересно узнать, во что верила ваша жена. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт и Агар Ингуансо. С Робертом произошло настоящее чудо. Он освободился от наркотической зависимости. У него чудесная жена, дочь. Они ждут еще одну дочь, и вдруг он узнает, что заражен вирусом СПИДа. Его тело рассыпается на глазах. Врачи дают ему 4 месяца жизни. Роберт, однажды, когда вы молились у себя дома, что произошло?
1: Сид, нас там было 7. Мы молились внизу в комнате. И когда мы начали молиться, то я заметил, что комнату наполняет что-то вроде дыма. Этот дым становился все гуще, пока не превратился в облако. Оно было таким огромным и густым, что я никого не видел. Я слышал, как все молятся, но никого не видел. Зато все видели меня. Об этом я узнал потом. Но тогда я никого не видел. И у меня появилось какое-то странное ощущение. Чувство покоя, мира, такого особенного, такого прекрасного, чувство сладости. И вместе с этим чувством я услышал чей-то голос. «Роберт, Роберт, что происходит? Что с тобой?» Я плакал. Единственное, что я мог произнести...
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Сахар.
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Да, ощущение сладости. И это ощущение становилось все сильнее и сильнее, а облако становилось все гуще. И вот я увидел Иисуса невдалеке от меня. Я видел его насквозь. И я буквально увидел его сердце. И когда я увидел его сердце, я увидел, что по нему стекают капли крови. Я почувствовал очень сильную боль в груди. Это была та же боль, которую тогда ощущал Иисус. И я думал: «Иисус, Иисус, что происходит? Что случилось? Почему ты ощущаешь эту боль?» Он сказал: «Роберт, взгляни». Я посмотрел вокруг и увидел миллионы людей. Кое-кто из них христиане, другие не христиане. Но он хотел показать мне, то, что он предлагает, это такая сладость и такое прекрасное ощущение его присутствия по сравнению с тем, что мы ощущаем, когда мы не имеем этого. Сид, это просто непередаваемые ощущения. Я всегда говорю, что самое главное в жизни, даже более важное, чем исцеление, это уверенность в том, куда ты попадешь, когда умрешь. Хотя я был болен и знал, что умираю, ни в моем сердце, ни в разуме у меня не было сомнения в том, что я попаду на небеса, потому что Иисус был в моем сердце.
0: Расскажите вкратце, что произошло дальше? В вашей жене Агар явился ангел. Что он ей сказал?
2: Ese día yo estaba orando en el cuarto y el Señor trajo profecía a mi vida. Y cuando me levanté, fui al cuarto de mis dos hijas y cuando miré hacia la puerta vi un ángel que pasó, que salía de mi cuarto. El ángel no me habló, pero sabía que era una confirmación de Dios a mi vida y a la vida de mi esposo y de mi familia, que el Señor lo iba a levantar, que él no iba a morir, sino que el Señor lo iba a sanar.
1: Она говорит, что было время, когда я уже готов был сдаться. Но она никогда не сдавалась. Она всегда верила в то, что Бог исцелит меня. В тот день она молилась на языках, и внезапно, во время молитвы, услышала голос Бога. Он велел ей твердо стоять в мире, сказал, что все под контролем, и тогда она увидела ангела, который вышел из комнаты, в которой находился я. Он прошел мимо, и она ощутила спокойствие, чудесное ощущение мира. И с того самого момента она знала, что все
0: будет
1: хорошо.
0: Давайте вернемся к тому моменту, когда вы были один в своей спальне. Произошло нечто сверхъестественное.
1: Да, именно к этому я и подхожу. Я тогда сказал: «Господи, я больше не могу. Я не хочу, чтобы дети запомнили меня похожим на мяч. Господи, я готов идти к Тебе. Единственное, в чем я каюсь, это то, что я не исполнял Твою волю». Господь всегда говорил мне, что я должен проповедовать Его Слово. А я всегда говорил: «Позже, позже, другой раз. Сначала я заработаю деньги». Но этого так и не произошло. Тогда я сказал: «Господи, если бы Ты дал мне еще один шанс, я бы служил Тебе каждый день своей жизни». Когда я говорил это, я лежал в постели. Я не мог пошевельнуться из-за мышечной боли. Потом было такое впечатление, что потолок в моей комнате исчез. Потом я увидел вспышку. Это была как будто вспышка огня из угла комнаты, и она пронзила мою грудь. Когда она коснулась моей груди, внутри произошел мощный взрыв, как будто взяли огромный камень и бросили его в бассейн, и видны брызги. Именно такое ощущение было у меня внутри. Потом я почувствовал, как огонь прошел от головы до кончиков пальцев ног. И я ощущал только одно — огонь, огонь, огонь. Я плакал, но это были слезы радости, потому что это был благой огонь. Это не был огонь, который мог причинить боль.
0: На сегодняшний день,
1: это был огонь исцеления.
0: С медицинской точки зрения, вы все еще больны СПИДом?
1: Сид, у меня есть доказательства, отчеты врачей, в которых показано, что уровень вируса был 555 тысяч. А сейчас его нельзя обнаружить. Его нельзя найти. Врачи были очень удивлены, потому что обычно... Да не то, что обычно, такого вообще не бывает.
0: Что значит «такого не бывает»? Это чудо, чудо, подтвержденное документами. И это чудо сотворил все тот же Бог, который любит вас точно так же. И Он также сильно хочет возродить вас. Поверьте, что Иисус умер за ваши грехи. Покайтесь перед Ним. Поверьте, что Его кровь омывает ваши грехи, и сделайте Его своим Господом. Во имя Иисуса Христа примите жизнь, настоящую жизнь.

0: Сегодня мы часто слышим о том, каким мощным влиянием обладает подсознание. С помощью него якобы можно полностью изменить жизнь. А что думают об этом в христианской среде? И связаны ли подсознание и духовность? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор Заокского университета по научной работе. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады снова встретиться. У нас с вами интересный цикл продолжается по поводу библейского мышления. И в первый, и второй раз мы затронули очень такие важные темы. Сегодня бы хотелось пойти дальше вглубь, чтобы больше раскрывать эту тематику и затронуть тему подсознания. Знаем, что, опять же, популярная тема, очень многие люди пытаются разобраться в этой тематике, знают, что можно многого добиться, изменить каких-то там прежних установок, может быть, моментов, которые были в детстве, иногда даже применяют в медицине или в каком-то нестандартном лечении. Мы тоже об этом слышим. И, Дмитрий Александрович, хотелось бы затронуть эту тему в контексте библейского мышления. Как тема подсознания может соотноситься с библейским мышлением?
1: Да, давайте разберемся в этом вопросе. Дело в том, что для человека характерно два вида памяти. Осознанная память и неосознанная память. Вот неосознанная память, так называемая имплицитная память, она характерна для детей, ну, примерно до 4 лет. То есть ребенок все помнит, он помнит, как зовут его родителей, он помнит числа, например, помнит, что с ним произошло и так далее. Но когда он вырастает, то очень плохо вспоминает о том, что было в детстве, особенно в раннем детстве, там, до 4 лет и так далее. Иногда некоторые обрывки воспоминаний у него проявляются. Но по мере взросления все больше и больше у человека, человек обращается к так называемой имплицитной памяти, то есть осознанной памяти, когда он уже помнит все, что с ним происходило. И чем старше становится, тем лучше он помнит это. И вот эта вот неосознанная память, которая, ну, там вот где-то вот в детстве, она появляется, и она влияет на всю последующую жизнь, вот ее в науке или в философии, иногда вот в психологии, ее иногда называют подсознанием. Но на самом деле вот того подсознания, о котором пишет Фрейд или которому учат некоторые восточные религии, его не существует. И

0: И если мы затронем Священное Писание, то мы можем открыть библейский стих, записанный в Бытие 2 главе, 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть, какова анатомия человека, согласно Священному Писанию? Есть тело, Бог вдохнул в него жизнь, и вот это тело плюс Божья жизнь, как дыхание, оно создало вот эту вот душу. Ни о каком подсознании здесь речи нет.
1: Дмитрий Александрович, а можем здесь, может быть, сделать такое разделение, когда мы говорим о ребенке и взрослом, да? Мы понимаем, что у каждого человека оно определенно присутствует, и у детей. Вот, может быть, вы могли бы пояснить, как тогда контекст вот этой библейской модели, да, мышления, соотносится с подсознанием, там, условно, детей и взрослых? То есть, ну, не знаю, может быть, Бог по-разному оценивает это подсознание, потому что бывает, что ребенок может неосознанно, да, что-то делать, и мы не можем полномочно, да, применить к нему, ну, как мы иногда говорим, санкции какие-то, да, а ко взрослому человеку можем. Вот есть ли здесь какое-то размышление или ответ?
0: Ну, дело в том, что имплицитная память, то есть осознанная память, она зависит от того, насколько, насколько сформирована насколько сформирован человеческий мозг. То есть без этого она просто не будет работать. Поэтому чем человек взрослее становится, тем более он становится осознанный. У ребенка еще нет этой осознанности в силу того, что мозг еще не настолько физически развит. Но при всем при этом вы совершенно точно отметили, что если человек совершает какой-то грех, может быть, и этот грех он совершает, ну, скажем так, неосознанно, может быть, в силу своей привычки или в силу того, что он не контролирует свои действия, то за что же, можем ли мы наказывать этого человека, да? То есть может ли его Бог наказать за это? Вот этот вопрос, он очень интересен. Но здесь нужно оговориться. Скажем так, вина за неосознанные поступки, она может лежать на людях, ну, более-менее здоровых. Потому что если человек имеет физический какой-то недостаток или психический недостаток, с которым он не может справиться, который он не может контролировать, а есть такие болезни, то, конечно же, ну, вряд ли можно говорить о том, что этот человек повинен в чем-то, да? То есть у человека может быть нарушена функция щитовидной железы, и он может быть постоянно в каком-то неудовлетворенном состоянии духа находиться. Ну, за что же Бог его будет наказывать? Наоборот, он нуждается в большей опеке, в большей любви и так далее. Ну вот, давайте мы откроем с вами Бытие 6 главу, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». С чем здесь сталкивается Господь? Он утверждает, что люди во всякое время мыслят злое, живут в греховных условиях, хотят поступать по-греховному. И, по всей видимости, они уже себя не контролируют, то есть они уже по инерции это осуществляют. Но этот библейский стих, он интересен тем, что он является предшествующим по отношению к одному очень важному событию, которое произошло в истории человечества. К какому событию? Это всемирный потоп. И размышляя над этим стихом, мы можем прийти к выводу, что несмотря на то, что люди привыкли делать зло, несмотря на то, что они в какой-то степени уже делают его по инерции, может быть, где-то неосознанно, может быть, это уже стало их культурной привычкой и так далее, Бог все равно их наказывает. А это указывает на то, что мы несем вину как и за наши осознанные мысли, так и за неосознанные мысли.
1: Вот в контексте этого такой вопрос. Вы упомянули про потоп. Мы помним там такие слова, что их мысли были, да, зло во всякое время.
0: Да.
1: Вот какую характеристику мы можем дать злой мысли? Вот, ну, мы, в принципе, понимаем, да, злой хороший, там, плохой добрый, но все-таки злая мысль – это что? То есть как мы ее можем, наверное, разграничить? Вот о чем мы, да, с вами говорим, о подсознании, что, допустим, человек мыслит, и вдруг он вообще даже не осознает, да, или не понимает, что его мысли, они злые. И как будто как и спроса нету, да? Можем ли мы в контексте вот этого библейского мышления определить все-таки, что такое злая мысль?
0: Ну, я думаю, что все зависит от контекста. То есть человек может хотеть иметь $1000 и уехать за границу, например. Mm-hmm. Ну, это не грех. То есть, пожалуйста, это какое-то намерение, оно вполне осуществимо, и Библия не накажет, ну, скажем так, в этом нет ничего постыдного. Но если человек хочет $1000, хочет уехать за границу для того, чтобы, например, не платить элементы в своей стране, то это уже грех. И поэтому вот этот контекст, он очень важен. И важно намерение человека, с которыми он вынашивает те или иные мысли. Поэтому очень важно, чтобы наши намерения, наши цели, они были связаны с Богом, они не противоречили Священному Писанию. Вот для того, чтобы это осуществить, один из вариантов, один из способов такого вот совмещения, скажем так, наших намерений, наших мыслей с Божьим, с Божьими намерениями, это так называемое трансцендирование мыслей. Об этом написал один теолог либерального толка Пауль Тилих. Что значит трансцендирование? Вот оно то и означает, то есть связывание наших мыслей, которые посвящены окружающему миру, материальному миру, связывание их с Богом, с духовным миром, трансцендирование вот этих вот мыслей. И это позволяет соединить наши намерения и Божьи намерения. И таким образом вот эти вот мысли, они становятся для нас близкими, и у нас появляется особенный мотив для их реализации. И он не противоречит Священному Писанию. В этом большой плюс. И в принципе, если мы возьмем физиологию мышления, то есть что такое мысль? Это соединение двух нейронов через нейронное окончание, через синапсы. То есть мы что-то соединяем друг с другом. Одну категорию с другой категорией. Вот в библейском мышлении важно, чтобы мы соединяли наши мысли, то, что нас окружает, с Богом, с тем, что мы узнали из Священного Писания, с теми добродетелями, которым учит нас Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, я вот, пока вы рассказывали, вспомнил такой случай из своей жизни, когда однажды шел метро, и один молодой человек собирал деньги на транспорт. Ну, известная такая история всем. Mm-hmm. Я думаю, мы все встречаем таких людей. Естественно, когда он собирал, я решил поинтересоваться у него. Он не давал прямых ответов, взгляд был в сторону, поверх головы. А потом через время в интернете я увидел интервью с этим молодым человеком, угу. где один блогер снимал интервью у всех мошенников, уличных мошенников. И выяснилось, что вот этот молодой человек, он как раз этим промышляет. Ну, его часто можно встретить, прилично одетого. И когда блогер брал у него интервью и спрашивал, ну как вот, совесть не мучает тебя, как ты к людям? Он говорит, что люди сами к нему идут, и он даже, по сути, никого не обманывает, то есть они сами отдают деньги. Вот когда мы встречаемся с такими случаями, и, может быть, в нашем окружении есть люди, которые делают какие-то поступки, но, по их мнению, да, они не являются злыми, угу. да, вот как мы размышляли о злой мысли, можем ли мы как-то помогать такой категории людей, вот в контексте, может быть, Священного Писания, да, вот размышлений, мыслей, в контексте библейского мышления, чтобы, как знаете, у человека пробилось сознание, да, чтобы вот это подсознание правильное, оно всплыло, а то, что не нужно, ушло. Можем ли мы какое-то вот направление хотя бы задать для вот такой категории людей?
0: Я думаю, что влияние, конечно, мы можем оказывать, и в определенной степени это наша обязанность. И в Священном Писании написано, что мы должны обличать таких людей, иначе мы понесем ответственность за их грех. Но насколько это будет эффективным, мы не знаем, потому что все-таки меняет человека, обличает человека Дух Святой. Мы не можем сказать, насколько наши внушения будут действенными или наши действия окажут влияние. Я думаю, что самое эффективное влияние – это молитва.
1: Дмитрий Александрович, еще несколько вопросов, которые у нас могут оставаться в этой тематике, о которых вы могли бы затронуть. Скажите, пожалуйста, что бы вы еще хотели?
0: Да, очень важно понимать, что Бог иногда может допускать в нашей жизни определенные ситуации, в которых он бы хотел продемонстрировать наши реальные мысли, наши действительные желания. То есть то, что мы иногда называем подсознанием, которого нет. И вот Бог может допускать даже какую-то проблему для того, чтобы мы действительно увидели наше лицо. Вот, например, во 2 Паралипоменон, 28 главе, 10 стихе написано: «И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе, а разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?» То есть те люди, которые пытаются поработить сынов Иуды и Иерусалима, на самом деле они имеют вину перед Господом Богом. И Бог им говорит: так вы сами не понимаете этого, вы не осознаете этого, но вы греховны. И поэтому Бог, он пытается продемонстрировать это. И наша задача, она заключается в том, чтобы просить Бога показать наше реальное лицо, наши реальные мысли, для того, чтобы мы могли исправить их и не нести уже ответственность вот за это. Вот скажите, поэтому очень важна, да. Очень важна рефлексия мысли, потому что даже размышления, ну, скажем так, вне контексте Бога, они могут быть греховными. Вот то, о чем мы с вами говорили с вами в прошлый раз. Например, вот в Екклесиастам, 7 главе, 29 стихе написано: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». То есть Екклесиаст, он говорит о том, что, в принципе, люди могли бы быть правы, но что их уводит? Помыслы без Бога.
1: Вы знаете, вот иногда очень сложно добиться осознанности, не то, что даже посторонних людей, своей осознанности, да, мы можем делать какие-то действия и даже не подразумевать, что у нас могут быть проблемы. А может быть, какой-то мотив, который побудет, да, вот, прийти к правильному осознанию?
0: Очень хороший вопрос. Почему? Потому что на самом деле для людей свойственно закрываться от своих мотивов. То есть мозг, он всегда готов обмануть себя для того, чтобы человек получил какое-то удовлетворение, какую-то там конфетку, грубо говоря, получил какое-то удовольствие. Всегда мы стараемся себя оправдать. И вот таким вот мотивом, который мог бы стать тем, что придаст человеку мужество сказать себе прямо, что я не прав, на мой взгляд, является любовь. А воплощением любви является Бог. То есть вот истинное, самое настоящее желание человека, то, в чем он нуждается, является, конечно же, желание любить, быть любимым. И когда человек начинает понимать всю Божью любовь, то у него появляется ресурс к тому, чтобы меняться. Почему? Потому что ему уже незачем скрываться ни от кого. То есть почему люди скрываются от других людей? Чтобы им зло, чтобы им не причинили какую-то боль. Или наоборот, начинают давлеть над другими людьми, чтобы заставить их проявить внимание к своей персоне. Но когда человек любим, или когда он любит, он уже свободен в этом плане. И ему легче изменяться. Почему? Потому что он делает это, потому что он любим, а не для того, чтобы его любили. Это то, что дает энергию тебе для изменения, то да, в этом случае действительно человеку легче самому себе признаваться в тех или иных проступках.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за интересную беседу, и будем ждать с вами новых циклов бесед, встреч. А с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила. И даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно, были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно. А у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно. Ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой: как, что, что? И она говорит: я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой: ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как? А у меня такое внутри: да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было. Это целая стена была там костылей инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому это очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Оливисты — одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прямо об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время,

0: потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса, и мы должны понимать, что Он делает здесь на земле, и какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает, и потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру, да, написано, что будет, ну, будет собрана жатва, поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает, не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, который нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
1: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе, ты проповедуешь Евангелие, это у тебя номер один.
0: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом, и когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
1: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
0: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, ну вот, как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие, все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят, чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
1: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
0: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. А также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от Него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
1: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то?

0: сделать. Да, возможно, у нас есть еще остались книги, которые печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть книги. Кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить. Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками. И они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо всем также, кто смотрит, слушает. И пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам. И до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было. Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был Life TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались. А христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский, и вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно, и если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
0: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим,

0: видим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
1: Спасибо.
0: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До свидания.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. Бытие 3 глава 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал, Господь сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит, что ты сделал, что случилось. Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел». Итак, вопрос, когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет. Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире? Кто важнее?
Тот, у кого больше физической силы, тот, кто может заставить. И если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит: вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобой. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге Бытие, где он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, он с этой версией так и остается. Вот это его воля. А все остальное, что произошло в третьей главе, за исключением вот элемента усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием. Все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут: подождите, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 11:3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь. Жене глава муж. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет «Дух Святой», и они были все едины, «Я и Отец одно», и между ними существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил Меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет Меня отдать Мою жизнь. Я Сам отдаю ее и Сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы».
где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий сам себя предложил: «Я пойду, я стану, я умолюсь». И в действительности, когда Он был на земле человеком, помните, какие слова Он говорит о Себе? «Отец мой более меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении Писания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут...» Одна плоть. Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы, или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано: «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому?
Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания. Потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы повинуясь друг другу, это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие, повинуясь друг другу в страхе Божьем. В 22 стихе, в 22 стихе нам сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит: «Тело мужа ему не принадлежит, но кому? Но жене. Равно и тело жены ей не принадлежит, но мужу». Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так“». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают.
ну, такой солидного, так, солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр – тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание Филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени, потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе, он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит: «Служите друг другу». Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение.

Нет, Господа, что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Илия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И только после этого сказано, «Встал Иаков и посадил жен своих, детей своих» и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать, «Так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной пришел и сказал мне, что делать». Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот это иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе пророка Авдия, 2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава. Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что, оказывается, пришел Исав с охотой, что сделал? И тоже. Он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исав в данном случае думал, что он уже умирает, он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам, патриарх, обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит «добродетельная жена». Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо

остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель. Равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит. Написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы, то в смысле из церкви Святым Духом? И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие, а... И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведник скажет, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает. И Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые. То есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, извините, да, значит, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. Второе Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения, Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. Обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, он не может согласиться с грехом, он не может взять это в свою славу. Помните, он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, и так, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь... Знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, мы его я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистые сердцем увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь, правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде. Людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей. Везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальной помочь. Вот. И есть другие места, вот в Белоруссию церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу. Это важно. Это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому
есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном. Очень многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали, все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками-пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он, лупуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Бог его, они молились. И Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен.
Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне. Я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть. Просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам. Потому что есть благословение праведника. Есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем. А есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что они наши. Все,

да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо, есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение это, старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь реорганизованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем... Ну, Бог будет действовать. Это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен, а кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: Здравствуйте. Сам себе коуч. Разве такое возможно? Оказывается, да. Сегодня мы поговорим о том, что такое самокоучинг, в каких случаях он необходим и как этому научиться. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флоренович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, что такое коучинг и чем, например, консультации коуча отличаются от консультации психолога?
1: Да, очень важно в этом разобраться с самого начала. Вообще, коуч – это специалист, который помогает людям в достижении их личных и профессиональных целей. Но если вообще говорить просто, да, не вдаваться в такие прям определения, психолог, коуч, а вот действительно вот, ну, чем они вот по-простому отличаются? Если по-простому, то очень упрощенно, психолог, он, можно сказать, заглядывает в прошлое, работает с прошлым клиента и настоящим. Что нужно так исправить в прошлом, чтобы в настоящем человек действительно достигал того, что он хочет, для того, чтобы его жизнь была без тех каких-то убеждений, ограничений, которые вызваны чем-то прошлым. Коуч же работает с настоящим и будущим его клиента. То есть это, можно сказать, такой акцент, разные акценты в работе этих двух специалистов. Понятное дело, что это очень сильное упрощение, и действительно коуч тоже иногда может куда-то заглянуть в прошлое своего клиента, да, и как-то что-то оттуда, какие-то установки, убеждения, возможно, там вот взялись. Но вот если смотреть вот эти акценты, да, психолог – это более такая глубинная работа. Коуч же работает больше таким достижением целей, достижением каких-то, возможно, задач, каких-то мечт. И действительно, вот в этом вот разница работы есть. Потому что если вообще перевести слово «коуч», это больше про такой тренер, такое тренерство. Вот. Отсюда вот такая вот разница.
0: Сегодня мы говорим о самокоучинге. Вообще, насколько это возможно? Ну, собственно говоря, раньше мы как-то без коучей жили, и каким-то образом мы не умерли на этой земле, и как-то своих целей достигали, учились, там, развивались и так далее, да? Вот, но все-таки зачем?

0: нужен нам самокоучинг? Можем ли мы эффективными коучами быть сами для себя?
1: Очень хороший вопрос. Действительно, потому и существуют специалисты, да, а не мы сами себе, врачи, инженеры и так далее, потому что у них есть специальное образование, да, они на это учились, и они помогают. И действительно, когда у нас нет никаких представлений об этом, ни образования, ничего, нам тяжело быть для себя самих этим специалистом. Вот. И действительно, людям, которых тяжело с рефлексией, самоанализом, и для них это вообще будет дико, что значит быть самокоучем, да? Но есть действительно люди, которые очень интересуются этим, они действительно хороши в анализировании своих действий, они такие глубокие. Это часто больше так про, если можно так разделить на темпераменты, про, возможно, таких флегматиков, больше людей, которые очень любят такие глубинные размышления. Но вообще самокоучинг, для чего же он? Вот если мы воспринимаем самокоучинг как направленность на себя, да, как вот мы как бы сами для себя, вот тот наставник-ментор, который помогает достигать личных целей. Да, и это про саморефлексию, это про стремление к достижению целей, про анализ своих действий, своего будущего, своих действий сейчас, выстраивание этих стратегий. То на самом деле проводилось такое исследование в университете Карнеги-Меллони, что люди, которые занимаются таким процессом, они на 35% больше достигают, и их жизнь эффективнее. То есть, да, можно и без этого, но просто для тех, кто хочет более эффективнее жить, быстрее достигать целей, большего достигнуть, вот для них самокоучинг.
0: То есть, если у тебя большие планы на жизнь, если у тебя не просто там работа, дом и все, и как бы, а у тебя очень много разных планов в разных сферах жизни, то здесь ты должен быть для себя коучем.
1: Да, можно это добавить, потому что если, например, человек ходит к коучу, да, например, занимается, на сессии ходит, то если коучинг заканчивается только на этих сессиях, это не настолько эффективно, как если бы между сессиями у человека был бы самокоучинг, то есть он бы продолжался, да, и это был бы уже такой стиль жизни.
0: А вот мы уже как бы вроде сказали, что да, некоторые люди могут обойтись без самокоучинга, но все-таки мне хочется затронуть и ну, обычных людей, так скажем, да, потому что вот мы живем, вроде бы вот человек живет, думает, я звезд с неба не хватаю, ну вот вроде работаю, ну ладно, ну более-менее меня устраивает работа, вот как бы прихожу домой, там у меня семья, там друзья у меня, вот, ну вот я поставил себе какую-то цель, допустим, пройти какое-то небольшое обучение, или цель, связанную со здоровьем, пройти какой-то там чек-ап по здоровью, вот, но для этого нужно записываться на анализы, там, приходить за анализами, искать врача, приносить результаты обследований, ну, то есть это много посещений, в общем, как бы, вот, для этого, например, мне нужен самокоучинг? Или нет? Или это только вот для каких-то звезд, у которых бизнесов несколько, у которых там какие-то планы, поездки, конференции, а для обычных людей это вообще не нужно?
1: Я считаю, что это нужно, потому что это поднимает такую саму эффективность жизни, ее, я бы сказала, больше удовольствия от нее, больше времени ты можешь высвободить на время со своими домашними, со своей семьей, ты можешь повысить качество жизни, то есть вообще, так можно сказать, по-простому, самокоучинг помогает повысить это качество. Качество своей личной жизни, профессиональной жизни. Да, большего, возможно, в чем-то достичь, быстрее достичь. И даже тот же чекап, чтобы выполнить. Да, когда мы добавляем туда самокоучинг, мы, добавляя туда анализ, размышления, мы можем уже просто даже выяснить тем самым, что вот к этому врачу лучше не ходить, лучше вон туда. Можно, в принципе, сэкономить время здесь. А здесь я могу еще сам что-то изучить, почитать там, про то, как мне лучше там питаться и так далее. То есть, подключая элементы самокоучинга, мы уже повышаем качество жизни и экономим время.
0: Даже если эта задача не какая-то суперглобальная, а, в общем-то, очень многие люди этим занимаются, и мы ничего такого нового не изобретаем. мечтаем, как бы такая цель у нас вроде обычная, все равно здесь нужны некоторые навыки.
1: Да, действительно, и самокоучинг, он помогает снизить тревожность, повысить осмысленность жизни, вообще удовольствие от нее. И есть даже несколько методик, которыми я могу поделиться. Вот действительно, вот если я с сегодняшнего дня хочу вот добавить самокоучинг в свою жизнь.
0: Очень первая, интересно.
1: Первая методика – это такая «пять почему» она называется. Это про то, что если у меня что-то не получается, или я чего-то хочу достичь, мне нужно себя спросить, а почему, например, почему я постоянно опаздываю? Ну, потому что я не успеваю собраться. А почему я не успеваю собраться? Потому что у меня нету конкретного списка, что мне нужно с собой взять. А почему у меня нету конкретного списка? Ну, потому что у меня каждый день разные места, например, я еду. А почему я еду в разные места? И так далее. И таким образом мы находим корневую проблему, корневую причину, с которой нужно работать. То есть, соответственно, мы работаем не со следствием, а с самой причиной. Это первая методика. Вторая методика называется 10-10-10. То если, например, нам сложно принять какое-то решение, мы вот думаем, ну вот туда ехать или туда, идти на эту работу или не идти, отказываться мне от этого предложения или не отказываться. И мы задаем себе вопрос, как я себя буду чувствовать через 10 минут после принятия этого решения? А как будет выглядеть моя жизнь через 10 месяцев после этого решения? И как моя жизнь будет выглядеть, соответственно, через 10 лет после этого решения? Вот так вот, заглянув в будущее, мы можем проанализировать эту долгосрочность принятого сейчас решения. Третья методика – это утренние страницы. Это такое писание дневника, ну, буквально 5 минут, и вот все, что изливается, вот все, что льется. Не так, что же мне написать, мой дорогой дневник. Нет, это просто мы сели и как бы выгружаем все переживания, которые у нас есть. Выгрузив их, мозг понимает, что он как будто бы выговорился, и уже не нужно это ни на кого выливать, уже можно думать о чем-то другом. И вообще привычка записывать какие-то хорошие идеи, какие-то способы решения, что хочется не забыть, помогает мозгу генерировать дальше, потому что уже не нужно тратить энергию на то, чтобы хоть бы не забыть, хоть бы не забыть. А это уже записано, соответственно, можно креативить дальше.
0: Интересно.
1: Да.
0: А вот вы сказали, вот практика писать все, что придет в голову. То есть это, я так понимаю, все-таки должны быть не обязательно планы, анализ прошедшего дня, а вот просто утренний, да?
1: Утренние страницы.
0: А мы просто пишем вот все, что приходит в голову, какие-то свои тревоги, переживания, может быть, и планы тоже, или какие-то... ну, свои, да, опасения, вот все, что приходит в голову, анализ, может быть, какой-то ситуации, которая накануне произошла, все это пишем.
1: Да, абсолютно, мы просто все это выписываем, это будет полезно потом и посмотреть, а что я проживал в своей жизни, но здесь и сейчас это полезно в том, что мы это всего, от этого как бы освобождаемся, это как будто бы такой экспресс...
0: терапия.
1: Да, экспресс-сессия с психологом, я будто вот побывал, все рассказал, все выгрузил, меня не перебивали, меня внимательно слушали. Но более того, вот этот вот эффект, когда мы это все записываем от собственной руки и так далее. Еще хочется дать четвертую методику, это колесо баланса. Возможно, об этом много слышали, да, когда мы действительно следим за тем, чтобы в нашей жизни не было перекоса в одну какую-то сторону. Например, в сторону работы, и тогда у нас семья провисает. И вот мы используем колесо баланса, например, хотя бы использовать 4 раза в год. Ну, так вот, на Новый год, потом еще в конце каждого квартала, мы просто смотрим, а как я вообще справляюсь в том, чтобы у меня все было как бы в балансе, какие у меня сферы провисают, какие мне лучше подтянуть, и что я могу для этого сделать. И пятая методика, которая тоже можно оттолкнуться от четвертой, она звучит так, 5%. Мы прям садимся, смотрим на свои сферы жизни, которые мы выписали в колесе баланса, и просто задаем себе вопрос, если бы я был на 5% ответственнее, например, в сфере здоровья, то что бы я делал? Если бы я был на 5% ответственнее в сфере семьи, то что бы я делал? Вот такой вот о себе вопрос, который повышает, опять же, качество жизни, повышает наш уровень даже жизни. Например, если бы я был на 5% ответственнее в сфере финансов, что бы я делал? Ну, наверное, я бы ввел хотя бы бюджет, раз в неделю заглядывал, подводил бы там итог. Или я бы хотя бы скачал приложение, да, и смотрел бы за своими тратами.
0: Ну, вот это интересно, конечно, но я думаю вот о чем. Не всегда человек к себе настроен критично, И он чаще всего субъективно себя воспринимает. Mm-hmm. Вот даже то же самое колесо баланса. Мы можем быть абсолютно уверены, что мы семье уделяем достаточно времени. Mm-hmm. Возможно, нам не хочется себя критиковать, не хочется себя ругать и отмечать, что там у меня провисает, там семья или здоровье. А мы, ну там, ну, у меня нормально все со здоровьем, у меня же не болит ничего. А если ничего не болит, что все нормально, ничего страшного, что там мне уже под 50, и пора бы уже туда-сюда сходить. Mm-hmm. Вот, как бы. А не болит же, да и ладно. Вот, и как бы мы, ну и ладно. Наши бабушки-то вон в деревнях жили, вообще никуда не ходили. Ну и ладно. Вот, и как бы мужчина может подумать, ну я же прихожу с работы, я же спрашиваю своего сына, подростка, ну что, пацан, мол, как дела? А он мне отвечает, папа, все нормально, я уделяю ему время. Думает он, супер, я уделил ему 3 минуты в день, там 5-10 минут в день. Вот, и как бы он к себе не настроен критично. Mm-hmm. Поэтому вот для того, чтобы заполнить все это, или как бы на вопрос ответить, а если бы я был более ответственен? А если бы я был более ответственен, mm-hmm. там, до 5%, я бы что сделал? Это значит, получается, надо признать, что сейчас я не настолько ответственен, насколько хотелось бы. И вот нам тяжело себя все-таки покритиковать и подумать, что бы мы еще могли сделать. Вот как с этим быть? Ну, я думаю, вы поняли, да, Мария?
1: Да, да, да, да. Угу. Очень интересно, очень жизненно, действительно, такое тоже бывает. И я хочу сказать сразу, что самокоучинг – это не таблетка от всего. Угу. Да, и понятное дело, что когда у нас проблемы в взаимоотношениях, а мы даже об этом не знаем, мы не особо изучаем этот момент, мы даже не спрашиваем, да, мы только строим ощущения по собственному представлению, да. Угу. Но даже если мы просто внедрим хотя бы такие вопросы, это уже заставит нас задуматься. То есть если мы вообще не занимаемся самокоучингом, то мы даже, возможно, и не обнаружим, что у нас какие-то проблемы там в семье, mm-hmm. и что-то мы можем сделать лучше. Но если мы хотя бы добавим самокоучинг, мы уже запустим этот процесс анализа. И когда мы будем видеть, да, что у нас в семье, ну, вроде все нормально, а тут вроде как и ссоры, и все остальное, это уже заставит нас задуматься. То есть так сначала может казаться, ну, у меня все хорошо. Вот. Но мы можем уже идти дальше в этом самокоучинге. Мы можем и других спрашивать, а как вам, да, а как вы себя ощущаете, давайте вместе сделаем колесо баланса, такое семейное есть такое время, когда мы друг друга смотрим, как у тебя, как у меня, а почему у жены один в графе, например, семья, а у меня 9, что-то у нас не сходится, вот, то есть это самокоучинг можно переносить и на семейный коучинг, например, и в работу, да, и вот действительно есть такие вот методики. Вот. И еще одной методикой хочу поделиться, это вечерняя ретроспектива, когда мы уже вечером, прям буквально 5 минут, мы просто внедряем анализ, как прошел мой день, какую оценку я этому дню могу поставить, за что я благодарен, кому я благодарен, что у меня хорошо получилось, а что я мог бы сделать лучше. И вот тут тоже, да, как вы заметили, тут очень важно быть честным с собой, честным с этим миром, да, и действительно признавать, что я не все могу делать идеально. Мне есть над чем работать. И вот действительно, как вы замечали, что в самокоучинге очень важно это признавать, что вот можно, что я могу делать неправильно, что я могу делать лучше, что мне есть куда стремиться. И вот в самокоучинге это очень важный элемент.
0: Ну, это вообще, это очень интересные методики, их оказывается так много.
1: Да, их много.
0: И можно использовать, допустим, ну, даже одну-две, да. Можно начать с маленького, да. Не обязательно себя вот сразу как бы загонять и размышлять слишком, как бы над всеми сферами своей жизни очень глубоко, потому что, я думаю, это может вызвать тревожность какую-то, неудовлетворенность, что я тут не дотягиваю, здесь не дотягиваю, да, по колесу баланса, например, да, вот. Но можно хотя бы с маленького начать, потому что, ну, я думаю, что вот Господь нам дал очень много ресурсов в нашей жизни, да, у нас там есть здоровье, есть работа, есть силы, есть разум, есть способность учиться, и если мы это не будем использовать, хотя бы часть этого мы не будем использовать, то, ну, как бы будет плохо.
1: Можно лучше так сказать.
0: Да, мы должны быть активными, как бы ответственными пользователями этой жизни, которую нам Господь дает в распоряжение.
1: Это точно. Это про то, чтобы реализовать все то, что Бог тебе дал максимально. И вот самокоучинг, это может быть как один из инструментов того, чтобы вот реализовать тот потенциал, те таланты, то время, которое тебе Бог отмерил на этой земле, да, и мы, когда стремимся, да, реализовать это, мы можем использовать разные инструменты. И вот самокоучинг, он может быть одним из них. И действительно, применить хотя бы парочку методик, даже ту же ретроспективу хотя бы вечером, которая помогает и оценить, что получилось, да, что было действительно хорошего, за что я могу поблагодарить, развивает нас и благодарность, и замечать, и действие Бога в моей жизни, да, и действия других людей, и семьи, и также подумать, а что я могу лучше? Что я могу чуть-чуть, но лучше?
0: Да, и, кстати, вот верующий человек, он же может этот анализ проводить в молитве.
1: Да.
0: Он может, например, мы понимаем, что человек предполагает, а Бог располагает. Да. Мы строим планы, как бы жребий бросается, как написано в Библии, а решение от Господа. Да, то есть, Господи, вот я напланировал себе то-то-то, мне это кажется разумным. Ты, если что-то не так, ты мне покажи, дай мне мудрость увидеть твою волю в своей жизни. То есть я думаю, что это очень хорошо сходится, ну, это как бы и с христианством тоже. Итак, Ирина, я благодарю вас за очень интересную беседу, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». И всегда помните о том, что на свете есть единственный человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый, и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь в его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии.

0: Можно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, вас, вы часть этого мира. Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил: «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал: «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил: «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но Его победил маленький ребенок.
2: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это.
1: Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
2: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге.

0: сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к

Богу Вифиль. Вифиль означает «Дом Господень». Они встретят тебя. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего, враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История, которой я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал: «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая». Третий человек нес три хлеба. Хлеб говорит о теле Христа, о жертве. Его тело было принесено в жертву на кресте. Во время последней вечери Иисус сказал: «Хлеб представляет собой мое тело». Итак, первое – это кровь, второе – это тело Иисуса. Ранами Его мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Его тело понесло мой грех и мой стыд. Все они шли в дом Господа. У первого был кувшин с кровью, у другого три хлеба. Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются, он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала: «Он поймет, что ты не Исав». Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старший должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах. Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем, то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его.

Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой. Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман — это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo». Я не говорю по-английски. Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?» Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел: «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня. Пожалуйста, я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил: «Что он сказал?» Переводчик ответил. Он сказал: «Меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать вам в Доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в Дом Господень и поклоняться. Если он с вами, то ваши руки будут заняты. Вы не сможете поднять их и прославить Бога. Вы увидите, что ваша совесть и сердце будут осуждать вас. Помните, как братья Иосифа в Бытие 37 увидели его разноцветную одежду и позавидовали ему? Они разорвали одежду и бросили его в яму. Библия говорит, что они взяли его одежду, закололи козленка и испачкали одежду кровью. Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый — это козленок обмана. Второй — козленок зависти. А третий козленок — это козленок нечистоты. Библия говорит, что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко. Наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фамарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его.
Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила, какой будет мне подарок. Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит, не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите, то Дух Святой приходит с обличением, а дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это. Павел сказал в Римлянам 8:1, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет осуждения.
Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас. Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал, я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить.

0: Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех. Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех. Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены. Вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня — наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением. Иисус сказал, «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите, я воистину свободен. Писание говорит, кому прощено много, тот много возлюбит. Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным. Потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но он сказал, как ее готовить. Послушайте это. Не вари. То есть не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте, он говорит, что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример о моральной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить. Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, «Я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи». Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимостей, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
1: Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать, «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите, «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой». Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение». Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня у нас очень интересная тема. Многие ее просили и ждали. Ну вот, наконец, пришло время для музыки. В этом видео я не буду рассуждать о разновидностях музыкальных инструментов. Эта тема требует отдельного сюжета. А также я не буду давать советов, какая музыка является допустимой в церкви, а какая нет. По этому вопросу множество религиозных спекуляций. В первую очередь вы узнаете об иудейских древностях в музыке. А потом сами решите, как быть с нашей современностью. В любом случае, где бы вы ни находились, прошу вас не проматывать всплывающую по ходу видеорекламу. Во многом благодаря ей канал существует. А перейдя по ссылке под видео, вы можете помочь его развитию добровольно.